Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

0: Вы слушаете христианское радио МВ.
1: Телефон номер 425-296-78-29. Друзья, телефон номер, линии наши открыты, 425-296-78-29. И хотел бы, друзья, я вам объявить то, что мы уже с вами зашли в новый час. У нас 53 минуты в этом часу. И израильки, не help me move a little bit the screen, I don't see the information. У нас 53 минуты на экране, остается на в этом часу. To the left, thank you. У нас остается 52 минуты, друзья, в этом часу. И нам еще нужно собрать 2000, друзья, $5. $2005 в этом часу. И объявляю телефон, куда вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, линии открыты, и уже двое поучаствовали. Да благословит вас Господь. Любовь. Flowmaster Plumbing. Да благословит вас Господь. Брат, сестра, мы видим, вы пожертвовали от своей личной компании. Да благословит вас Господь. Друзья, это час, 51 час, как мы уже в марафоне, как мы уже собираем финансы на 2027 год. Это уже 51 час, как мы уже собираем финансы на 2027 год, чтобы мы могли быть с вами в эфире. Почему, друзья, это важно? Потому что, смотрите, Радио МВ не имеет реклам, и на протяжении года вы слушаете круглые сутки радиовещание без рекламы или продажи времени. Другими словами, вы не слушаете передачи, где вам пытаются продать препараты или пытаются продать вам что-то, а вы слушаете круглые сутки Слово Господне. Обычно в четверг в это время вы слышите проповедь Дэвида Вилкерсона, И, друзья, у нас остается 51 минута. Нам необходимо, друзья, закрыть этот час, чтобы в следующем году, братья и сестры, вы могли слушать этот час. Друзья, у нас остается 51 минута, и уже двое братьев и сестер, которые поддержали, сказали, мы станем сотрудниками этого часа. Мы станем и будем соучастниками этого часа. Друзья, нам не хватает еще $2005. $2005. Двое человек, любовь, да благословит вас Господь, Flowmaster Plumbing, пожертвовал через Zelle, да благословит вас Господь, что вы приняли участие. Двое человек, друзья, встали в этот час, чтобы этот час был в эфире в следующем году. Мы повторяем, что, друзья, благодаря братьям и сестрам, которые поучаствовали в прошлом году, которые приняли, друзья, в прошлом году активность, и что они сделали, друзья? Они сделали, благословили, друзья, благословили вас и нас, чтобы мы в этом 2026 году могли слушать радио на, в этот час, друзья. Смотрите, и это большое благословение, потому что, друзья, потому что вы участвовали в прошлом году, многие из вас, радиосотрудники, радио, почему я называю сотрудники, мы говорим, те, кто участвует на радио, жертвуют финансы, мы вас считаем как соработниками на Ниве Божией, потому что радиослужение сугубо, друзья, сугубо существует благодаря добровольным пожертвованиям, как вам, дорогие слушатели. Хотел бы сделать внимание, обращение. Мы видим, некоторые люди пытаются пожертвовать через Cash App. На данный момент Cash App не работает. Кто пытается сейчас пожертвовать, друзья, на Cash App, пожалуйста, обратите внимание, что Cash App не работает. И воспользуйтесь, пожалуйста, кредитной карточкой. Там есть, можно заплатить Apple Pay или Google Pay, или вашей карточкой, или Zelle, смотрите, как вам удобно, или PayPal. Объявляю, что 48 минут, друзья, остается в часовом блоке. каждый час имеет сумму, которую нам необходимо собрать. И уже, друзья, мы 51 час в эфире. 51 час в эфире. И мы, друзья, говорим, что нам необходимо собрать 2005 долларов осталось в этом часу. 2005 долларов уже двое подключились в этом часу и поддержали. Хотел бы благословить вас, друзья, такими словами: пусть Господь исцеляет каждого сокрушенного сердцем. Благословит вас, друзья, Господь, любовь, благословит вас Flowmaster Plumbing, человек, который стоит за этой компанией. Да благословит вас Господь, друзья, за вашу внимательность и за вашу любовь, что вы сделали делаете для радиослужения. Напоминаю вам, друзья, что это благотворительный марафон на 2027 год. И хотел бы, друзья, подметить, что в этот час обычно идет проповедь Дэвида Вилькерсона в четверг. А сегодня, друзья, вы слышите голос нас, чтобы вместе с вами мы могли собрать финансовую поддержку на 2027 год, чтобы в 2027 году мы смогли тоже слышать проповеди в это время. Как я уже подметил, друзья, в прошлом году кто-то из радиослушателей, друзья, поддержал этот час, позвонил, встал и поддержал этот час, чтобы в этом году мы могли слушать этот час. Радиослужение, друзья, существует уже 20 лет. Благодаря Господу и благодаря вам, друзья, за вашу поддержку, мы уже каждый год делаем марафон, выходим, повещаем вас, и Божья любовь и милость, она выходит и дает свой ответ через кого? Через вас. Вот как сейчас два человека, да, в этом часу подключилась любовь и Flowmaster Plumbing подключились, чтобы поддержать этот час. Друзья, объявляю номер 425-296-78-29. Вас возьмет буквально, друзья, 5 минут, чтобы оформить телефонный звонок. Наши сотрудники у телефона. И, друзья, это прямой эфир. Другими словами, вживую вы слышите мой голос. Так что, если вы еще не приняли участие, помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. И, как я уже сказал, друзья, Радио МВИ не имеет реклам, и, друзья, мы не продаем время. С другими словами, мы полностью рассчитываем на слушателей, чтобы радио существовало в следующий год. Знаете, каждый год мы думаем, будет ли радио существовать в следующий год. И потому что мы listener supported. Другими словами, только от слушателей мы существует этот радиопроект. И этот радиопроект, друзья, он онлайн уже 20 лет. И мы смотрели сегодня по статистике, в каждом штате в Америке, 50 штатов, в каждом штате живут славяне и слушают. Представьте, 50 штатов слушают радио МВ. И когда вы, друзья, жертвуете и выходите, благословляете финансово, ваши финансы трудятся во всех этих штатах. И плюс, друзья, более чем это, в 136 стран. И телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 44 минуты, друзья, осталось в этом часовом блоке. Уже 51 час, 51 час мы уже в эфире говорим о финансовой поддержке на 2027 год. 44 минуты остается, друзья. Мы уже собрали 300 долларов. Слава нашему Господу. Собрали 300 долларов. Двое человек подключилось. Любовь, да благословит вас Господь. Flowmaster Plumbing, да благословит вас Господь. Пожертвовали через Zelle онлайн. Друзья, если вы хотите пожертвовать онлайн, вы можете зайти на radiomv.com. radiomv.com и сделать, друзья, свое пожертвование. Напоминаем вам, друзья, $2000 и $2005, которые нам еще необходимы. И это можно, друзья, сделать так. Если два человека сейчас позвонят и скажут, мы хотим от своей компании, вот как один брат сейчас только подключил свой Flowmaster Plumbing, может быть, вы, маленький, имеете свой бизнес, свою компанию и хотите лично не как от себя, а как от компании стать партнером Radio MV, вы можете, друзья, от своей компании два человека по $100 в месяц на 2027 год могут перекрыть вот эту передачу, где должно играться проповедь сейчас, которую час этот могут закрыть. Или, может быть, ваша компания хотит взять на себя вот этот $200 в месяц на год, то вы закроете, друзья, этот час спокойно. Давайте так, мы дадим сейчас возможность вам, братья и сестры, у кого есть свой small business, у кого есть своя, может быть, компания, которая хотела бы благословлять радио каждый месяц. Если две компании сейчас, вот как у нас один обратился, Flowmaster, у нас вчера, сегодня утром еще другая маленькая компания обратилась. Братья и сестры, если вы имеете свой small business и желаете от компании, не как от своей семьи, а как лично от компании, что вы сотрудник, партнер Radio MV, мы призываем вас, два человека по $100 в месяц, две компании по $100 в месяц, если подпишутся, друзья, вы перекроете этот час, который нам необходимо. У нас остается 42 минуты. 42 минуты, друзья. Если вы работаете сами на себя, друзья, сами на себя работаете и хотите, чтобы от вашего, может быть, от вас, от вашего маленького бизнеса и шло ежемесячное пожертвование, это меньше, чем интернет, стоимость интернета в месяц, $100, меньше, чем стоимость интернета. Друзья, если вы возьмете на себя $200, в конце года вы можете списать от своей компании на таксу, друзья, что вы жертвовали на эту организацию, вы можете списать на таксу, то я приглашаю людей, братьев, сестер, которые имеют свой small business по $100 в месяц, или один человек может, или одна компания может взять $200 в месяц, и мы закроем вот этот час, который нужно $2005. $2005, друзья, то, что нам нужно. И если вы имеете свой small business, да, и хотели бы поучаствовать, друзья, зайдите на наш телеграм-канал. Откройте телеграм и напишите «Радио МВ». Туда мы выставили видео о 20 лет нашего служения. Туда мы выставили, друзья, PDF-документ, рассказывая о служении, чтобы вы могли ближе познакомиться, чтобы вы могли, друзья, выпринтовать, положить у себя в офисе или, друзья, поставить у себя в вашей компании, чтобы вы видели, что вы работаете и благословляете служение, которое работает более чем 136 стран онлайн, друзья. Телефон номер открытый 425-296-78-29. Уже два человека приняло. Любовь и Flowmaster Plumbing приняли, друзья, в этом часу участие, стали соработниками, стали частью служения Radio MV, которые сказали, нам не безразлично, мы хотим, чтобы в следующем году служение продолжало вещать этот час. Напоминаю, телефон номер, куда вы можете позвонить, это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наша цель, друзья, чтобы Слово Божие могло быть проповедано и укрепляло души человеческие и освобождало тех, кто пленены грехом. И, друзья, вот этот час, который у нас остался, 39 минут, этот час, друзья, делает каждый день, в год, друзья, благословляет многих людей по всему миру, освобождая людей, души от всяких духовных болезней, духовных проблем, где назидаются люди и получают свободу. И призываем и вас, друзья, станьте частью этого часа. Поддержите этот час, чтобы этот час в следующем году был в эфире. И нам уже осталось $2005. $2005. Я напоминаю, что вы можете зайти на radiomv.com, на radiomv.com, и там выбрать, какой вам удобный способ пожертвовать. Напоминаю вам, что, друзья, Cash App на данный момент не работает. Если вы пытались использовать Cash App, пожалуйста, пришлите, зайдите и используйте другую платформу, нежели чем Cash App. Можно делать Apple Pay, Google Pay через карточку, когда вы заходите, имейте в виду. Остается 38 минут, 38 минут и 2 человека уже приняли в этом часу участие. Мы уже 51 час в эфире, 51 час в эфире говорим о поддержке на 2027 год. Друзья, уже 20 лет в служении, когда мы делаем каждый год такой марафон, где мы обращаемся к вам. И каждый год, друзья, Господь выходит на встречу и использует вас, чтобы эфир был в следующем году. В каждом штате, где проживают братья и сестры, получали духовное назидание. Как я уже говорил, одна семья, они прислали нам сообщение, они живут в Колумбии, в Латинской Америке. И они живут в Колумбии и говорят, мы слушаем радио МВИ, для нас это частица нашего дома. Для нас это стало поддержкой, говорит, и благословением. Мы, говорит, живем в другой стране, в Колумбии, не зная языка, но получаем назидание от вас. А другая семья, друзья, нам интересно тоже сообщила, они говорят, мы переезжали штат в штат, и говорит, сейчас мы переехали совсем в другую страну. И с каждым переездом мы брали с собой нашего верного друга, Радио МВИ. Знакомый голос, знакомые передачи, куда бы мы ни поехали, говорит, мы могли слушать Радио МВИ. Настолько приятно, друзья. И вот мы вас призываем, станьте частью этого служения, которое благословляет, делает это частью жизни людей, многих людей, которые они назидаются Словом Божьим на протяжении этого года 2026. И мы приглашаем, давайте пойдем с нами в 2027 год. У нас не хватает, друзья, людей, которые

29. Друзья, звоните на этот номер. Мы сейчас послушаем песню. Во время песни, друзья, звоните или зайдите онлайн на radio.mv.com и примите свое участие. Нас остается 35 минут, и нам нужно $2005, друзья. $2005 – это если два человека позвонят, скажут, мы пойдем с вами в месяц по $100, то, друзья, мы закроем этот эфир, этот час. Или, друзья, 4 человека по 4 человека по $50, друзья, в месяц, и мы закроем этот час. 34 минуты, друзья, нам нужна ваша активность, ваше внимание. И телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 29. Наши линии открыты и сотрудники у телефонов, а мы слушаем псалом.

Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач –

Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radio.mv.com.

425-296-78-29. 425-296-78-29. Слава Богу, друзья, принял другой участник. Микола, да благословит вас Господь, Микола, онлайн. И слава нашему Господу, друзья, остается 29 минут и уже $1880 осталось. Михаил. Окей. Михаил стал частью онлайн. Да благословит вас Господь, друзья. Уже 3 человека, которые сейчас приняли. У нас остается 28 минут и 3 человека. Михаил, Любовь, Flow Master Plumbing. Да благословит вас Господь. Друзья, за ваше участие в этом часу. Этот час, где обычно в это время, друзья, проходит передача, проповедь Дэвида Вилькерсона в это время. И вы, друзья, поддержали. И вы поддержали, друзья, чтобы эта передача могла быть в эфире. Друзья, могло быть в эфире. И напоминаю вам, друзья, что нам нужно еще $1880, чтобы этот час был полностью покрыт на 2027 год. На 2027 год. Да благословит вас Господь, друзья, что вы принимаете участие. Божий вам благословение, друзья. Помните, что мы сейчас, это в прямом эфире, и мы зовем вас, чтобы вы приняли участие. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. У вас есть возможность, друзья, стать частью этого марафона. Этого марафона, друзья. И как вы можете сделать? Пойти на radiomv.com, вот как многие делают это. Выбрать способ, как вам намного легче и удобней. И там, друзья, там вы сможете выбрать ежемесячную сумму или одноразово, как вас располагает ваш личный бюджет. Хотел бы, друзья, напомнить, что в этом часу остается 26 минут, и этот час еще нуждается в $1880. Уже братья и сестры, которые приняли участие, они благословили уже на сумму $425. Слава нашему Господу! На $425, друзья, 3 человека. Михаил, Любовь, Flow, друзья, Flow Master Plumbing стали, друзья, поддерживать этот час. И мы призываем вас, чтобы вы, друзья, подключились, потому что нам не хватает $1880, чтобы поддержать этот час. Если, друзья, вы еще не приняли участие, или, может быть, вы слушаете и думаете, стоит ли мне поддерживать или нет, хотел бы вам, друзья, обратиться. Если вы хотите, чтобы радио звучало в следующем году, это открытая возможность для тебя, дорогой слушатель. Для тебя, дорогой слушатель. Радиослужение существует благодаря только слушателям, как вы, которые звонят и становятся частью этого служения. 25 минут, друзья, и у нас 3 человека уже приняло в этом часу с участием, стали соработниками на Ниве Божией. А, друзья, нам еще не хватает 1880. До цели этого часа нам нужно 1880. Это если, друзья, 7 человек позвонят по $25 в месяц, подпишутся, могут перекрыть. Или 4 человека по $50 в месяц смогут перекрыть, друзья, этот час. Или, может быть, 2 человека, которые хотят перекрыть по $100 в месяц, и этот час, друзья, будет перекрыт. Мы уже 51 час в эфире. 51 час мы уже в эфире, друзья. Мы начали с понедельника, уже сегодня четверг.
И не хотелось бы, чтобы нам сидеть здесь целый месяц, друзья. Не хотелось бы. Мы говорим, что мы собираем на 2027 год, чтобы быть в эфире. Каждый год мы делаем марафон, потому что кто-то в прошлом году, друзья, кто-то в прошлом году поучаствовал и сделал, чтобы в этом году был этот эфир. Друзья, чтобы в этом году был проплачен этот час. И у нас остается буквально, друзья, 24 минуты, и нам не достает $1880. $1880. В прошлом году, братья и сестры, вы позаботились многие, чтобы этот час был покрытый. А у нас остается 23 минуты, друзья, и этот час, он еще, друзья, не покрытый. Нам необходимо $1880. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем, друзья, на вас. И хотел бы объявить, что Радио Ви, друзья, это благотворительное, друзья, служение, потому что мы не продаем время, и у нас нет, друзья, рекламы. И каждый год мы полагаемся на Господа и на верность, которую Бог проявляет через своих детей. А это вы, дорогие радиослушатели. И вот мы уже 51 час в эфире, где мы говорим о марафоне, который нам необходимо на следующий год. И мы благодарим Господа за братьев и сестер, которые уже приняли в этом часу приняли участие Михаил, Любовь, Flowmaster Plumbing. Благословит вас Господь, что вы приняли участие в этом часу. Остается 22 минуты, друзья. Хотел бы я вам напомнить, что Слово Божие написано, местописание Луки 4 глава, 18 стих. Это Иисус Христос читает местописание. Вы знаете, наверное, хорошо, где говорится так: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать племенным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Луки, 4 глава, 18 стих. Это стих на этот час. И когда, друзья, радиослужение проповедует каждый день, вещает радио, оно помогает людям, друзья, слышать благую весть о Христе, где Господь освобождает, где Господь исцеляет, где Бог дает, друзья, свободу. Те, кто сокрушенным сердцем, Он дает им свободу. И вот мы призываем, да будет этот час, друзья, благословением для многих людей, которые еще не получили этот мир от Господа. И мы, друзья, призываем вас, чтобы вы помогли закрыть этот час, который у нас остается 21 минута, и нам еще нужно $1880. $1880. Друзья, это если, друзья, если 4 человека по $50 в месяц подпишутся, они смогут, друзья, перекрыть этот час. Вы сможете, друзья, перекрыть этот час. Я объявляю номер, даю вам возможность позвонить или зайти на радио mv.com и принять участие. Зайти на радио mv.com и принять участие. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии наши, друзья, открыты. Наши, друзья, сотрудники у телефонов. Вас возьмет буквально 5 минут, чтобы оформить телефонный звоночек. Напоминаю, друзья, что это прямой эфир, и вы сможете зайти на radiomv.com и тоже пожертвовать там. Остается 20 минут в этом часовом блоке, друзья. Этот часовой блок начинает сильно хромать, друзья. Ему не хватает $1880, чтобы в следующем году он был в эфире, друзья. Из-за этого необходимо, чтобы нам закрывать, друзья, каждый час. Каждый час. Слава нашему Господу, друзья, за то, что Бог проявляет свою верность через вас, радиослушатели. Объявляем номер, и мы послушаем Псалом 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии наши открыты.
И мы ждем ваших звонков. Если вы желаете пожертвовать онлайн, зайдите на radiomv.com. На radiomv.com. Слушаем псалом, друзья.

0: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио МВ несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио МВ – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио МВ слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут услышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио МВ не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагает читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agape 3 – это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио МВ». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: +325 296 78 29, друзья, наши линии открыты, и вас, друзья, возьмет буквально 5 минут, чтобы принять участие. Надя, да благословит вас Господь, пожертвовали через Zelle. Надя, да благословит вас Господь. Михаил, Любовь и Flow Master Plumbing благословили этот час, друзья. Этот час у нас еще остается буквально 10 минут в этом часу. 10 минут, и уже 4 человека, которые стали соработниками, поддерживая этот час, чтобы он был в эфире в следующем году. Но нам еще не хватает, друзья, в этом часу $1830. И мы, друзья, вас призываем $1830. Если у вас есть, друзья, возможность стать соучастником каждый месяц по $50, то 4 человека по $50 в месяц, если подпишутся, друзья, смогут покрыть этот час. Или, друзья, 2 человека по $100. Если у вас может быть свой small business и вы хотите от бизнеса жертвовать каждый месяц по $100, друзья, вы можете зайти на radiovid.com, нажать на пожертвовать там donate, через карточку выбрать monthly, поставить сумму, которую вы желаете месячно жертвовать, и сделать таким способом. Если вам проще, может быть, позвонить и по телефону это сделать на номер 425-296-78-29. Наши сотрудники, друзья, у телефонов, у нас остается 9 минут, и нам еще не хватает в этом часовом блоке $1830. Друзья, в этом часу обычно играется, звучит проповедь Дэвида Вилкерсона в четверг в это время, друзья. Наше желание, чтобы оно и в следующем году могло играться, эта проповедь крутится. И помните, друзья, кто-то в прошлом году принял участие, чтобы этот час был пополненный, чтобы этот час имел полную сумму, чтобы в этом году мы могли слышать проповеди. А теперь лежит на нас ответственность, друзья, чтобы мы могли покрыть этот час, чтобы в следующем году он был в эфире. Объявляю вам номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Надия, Михаил, Любовь, Flowmaster, Plumbing, да благословит вас Господь, что вы приняли уже участие в этом часу. И у нас, друзья, остается 8 минут, и нам не хватает $1830. $1830. Может быть, вы хотите пожертвовать от своего личного бизнеса и перевести $1830 сейчас. Вы это можете, друзья, сделать, чтобы благословить и поиспользоваться, друзья, благословением, где вы можете получить письмо, пожертвование, чтобы вы списали в конце года на ваш бизнес. Друзья, если вы желаете, зайдите на radiomv.com. Выберите способ, как вы желаете пожертвовать. Может быть, кто-то желает, друзья, закрыть этот час сам. Хочет благословить, чтобы этот час не нуждался, друзья, больше финансов. Сейчас не хватает $1830. 7 минут, друзья, 7 минут, и нам нужно $1830. Объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, напоминаем, что это прямой эфир, где мы говорим о финансовой поддержке на 2027 год. На 2027 год. Кто-то в прошлом году, друзья, позаботился, чтобы этот час был покрытый. А сейчас, друзья, лежит ответственность на нас. И у нас остается 6 минут, и нам не хватает $1830 в этом часу. Уже 4 человека приняли участие. Любовь, Flowmaster Plumbing, Михаил и Надя. И напоминаю, телефон номер 425-296-78-29. До конца часа, друзья, осталось всего 7 минут. До цели этого часа нам нужно $1830, друзья. И обращаемся к вам, если вы еще, друзья, не приняли участие, позвоните на номер 425-296-78-29. Вас возьмет буквально, друзья, 5 минут оформить звонок. Если, может, вы хотите, друзья, позвонить и пожертвовать одноразово и благословить, перекрыть эту сумму, друзья, полностью сказать, я возьму на себя этот час, то, что не хватает, я его полностью перекрою от себя или от своего бизнеса, вы можете это сделать. Нужно $1830 в этом часу, и остается буквально 6 минут. Друзья, остается буквально 6 минут. $1830 остается в этом часу, и у нас буквально остается 6 минут. Друзья, я смотрю активности наших слушателей сейчас в Америке. Это номер один Вашингтон, номер два штат это Калифорния, номер три штат это Нью-Йорк, номер 4 штат это South Carolina, 5 это Ohio, друзья, Орегон это 6, North Carolina это 7, Массачусетс номер 8, Пенсильвания номер 9 и Теннесси номер 10. Дорогие радиослушатели в этих штатах, обращаюсь к вам, конечно, нас больше Флорида слушает, Кентаки, Миннесота, все штаты. Обращаюсь к вам, друзья, что у нас остается буквально 5 минут, и нам нужно $1830 в этом часу, чтобы, друзья, мы могли закрыть этот час. Мы уже 51 час в эфире говорим с вами о поддержке на 2027 год. Хотелось бы услышать, друзья, если можно пожертвовать одноразово, или если вы хотите разбить это на месячно, друзья, $200 в месяц на год вы сможете перекрыть эту сумму. Может быть, вы говорите, я не могу пожертвовать всю сумму, но я могу сделать так, чтобы $200 в месяц от моего бизнеса я буду жертвовать, и это перекроет этот час. Друзья, остается 4 минуты. 4 минуты. Если зайдете на radiumv.com, нажмете credit card, выберите monthly и поставите $200 на месяц, то вы можете от своего бизнеса перекрыть, друзья, этот час. Остается, друзья, 4 минуты, и нам не хватает $1830. $1830. А может быть, друзья, найдется 2 человека, которые по $100 в месяц хотят, может быть, благословлять от своего бизнеса. Зайдите на веб-сайт или позвоните на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, мы идем сейчас на музыкальную паузу, и я дам вам, бизнесмены, которые имеют свои бизнеса, позвонить, чтобы перекрыть, друзья, этот номер. Я вижу, что нас слушают, друзья, много штатов сейчас. Активности прослушателей очень много. Друзья, хотелось бы слышать от вас. Радио МВИ, друзья, существует благодаря вам, слушатели. И остается 2 минуты, и у нас есть $1830, которые надо перекрыть, друзья. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы идем, слушаем музыкальную псалом и ждем ваших звонков.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Дорогие сотрудники радио, примите от меня, бабушки 86 лет, большую благодарность за ваш бесценный труд. Моя дочка подарила мне радио, и вот уже я 5 лет как слушаю ваше радио и очень-очень довольная. Я живу одна в старческом доме, часто бывает подходит уныние. И вот радио очень помогает и утешает. Дай Бог вам всем здоровья на долгие годы, чтобы вы продолжали трудиться на ниве Божьей. Господь вас вознаградит.

Дорогие друзья, служение Радио МВИ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.

Дорогие радиослушатели, сейчас на Радио МВИ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВИ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВИ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Дорогие радиослушатели, сейчас на Радио МВИ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВИ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ. С вами и для вас Христианское радио МВ.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВИ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваше пожертвование — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Три месяца над китайской провинцией Шонтан нещадно палило солнце. На лазурном небе не было ни одного облачка. Все живое находилось под угрозой уничтожения. Земля сгорала от иссушающего зноя. Казалось, что над ней навис зловещий призрак голода, протягивающий свои костлявые руки, чтобы поглотить все. Еще несколько дней, и весь урожай может сгореть на корню, так и не успев вызреть. Все эти обстоятельства угрожали 28 миллионам человек неминуемой смертью от голода. Ежедневно весь китайский народ, кроме христиан, взывал о помощи к своему идолу Богу дождя. Люди в надежде на его милость приносили идолу деньги, рис, мясо, вино. Во славу идола устраивались процессии, проводились специальные идолослужения. Каждый день в течение 6 недель высокопоставленные сановники, сопровождаемые огромной толпой людей, проносили идола по всем полям. Но лучи солнца продолжали палить землю с неиссякаемой силой. Горе и голод возрастали с каждым днем. Наконец, отчаявшийся народ схватил каменного, вечно насмехающегося идола и сбросил его с высоты городской стены на солнечное пекло, чтобы он научился состраданию. Христиане все это время тоже взывали к Богу, но он молчал. Люди были удивлены и разочарованы. Некоторые из них отправились к миссионеру с вопросом: «Мы понимаем, почему народ не получил помощи, так как знаем, что сделанные человеческими руками глиняные идолы не имеют силы. Но ведь и мы взываем к Богу в течение 6 недель и тоже не получили ответа. Скажи, действительно ли существует этот Иисус из Назарета, которому ты научил нас молиться? Или это игра глупцов? Почему мы до сих пор не увидели доказательства его присутствия?» «Ну хорошо», — ответил миссионер, — «мы попросим у Бога, чтобы Он показал вам все препятствия, удерживающие Его от ответа на ваши молитвы. Когда же вы увидите эти препятствия, вы признаете их и попросите ли у Бога прощения?» Люди ответили положительно. «Тогда», — сказал миссионер, — «будем все вместе молиться». Как только христиане преклонили колени, то сразу некоторые стали всхлипывать, шепотом признавать свои грехи и просить Бога о прощении. Эти искренние покаяния убрали все препятствия на пути молитвы, и люди с чистым сердцем и уверенностью могли вознести Господу свое прошение о дожде. Христиане решили молиться до тех пор, пока Бог не пошлет им желанный дождь. Христиане, которые были у миссионера, рассказывали другим о решении верующих, и огромное количество людей объединилось в молитве к Богу. С каждым новым днем количество молящихся людей возрастало. По просьбе студентов закрыли университеты, чтобы все желающие могли присоединиться к молящемуся народу. Утром провели два собрания прошения. А после обеда студенты отправились в окружающие города и села и сообщили людям, что христиане в городе молятся великому Богу о дожде. Студенты просили сельских жителей присоединиться к общей молитве, возносимой великому Богу христиан. Так прошел первый день. Вскоре все небо покрылось тучами и заморосил дождь. Вдруг неожиданно, откуда ни возьмись, налетел сильный ветер и, разогнав тучи, унес долгожданный дождь за горизонт. Церковь упорно молится. На следующий день небо опять покрылось тучами. Вскоре пошел мелкий дождь, который со временем усилился и превратился в ливень. Урожай был спасен. Но повествование на этом не заканчивается.
христиане вновь приходят к миссионеру. На этот раз они уже не сомневаются в реальной силе истинного Бога. «Мы теперь знаем, что значит верить в Иисуса Христа», — сказали они, «ведь мы просили Бога о дожде, и Он услышал нашу молитву. Разве мы теперь не должны благодарить Его за это?» И вот каждый день в течение 10 дней проводились по 2 собрания, наполненные радостными песнями, а также благодарениями и свидетельствами о чудесной силе и благодати Божьей. После обеда верующие отправлялись к тем людям, которые еще не знали и не любили Иисуса, чтобы рассказывать им о чудесном Боге, который слышит молитвы своих детей. Христиане приглашали всех присоединиться к благодарению единого, могущего и истинного Бога за Его чудесную помощь. Залы миссионерских домов были заполнены до отказа огромными толпами народа из различных социальных слоев. На 10-й день пришли главные лица города, сановники и вельможи столицы, чтобы на коленях поблагодарить Бога. «Я верю», — сказал главный мандарин, — «что вы учите об истинном Боге, истинной вере и проповедуете Евангелие. Поэтому я, не откладывая на завтра, пришел сегодня, чтобы открыто признать вашего Бога. Я знаю, что за это могу потерять свое высокое положение и, может быть, даже свою жизнь». Многие люди, приходившие на богослужение, благодарение, искали и находили в Иисусе Христе своего Спасителя, понимая, что Он взял на Себя вину всего мира. Было отчетливо видно, что через благодарение увеличивалось благословение Божье. Не желаем ли и мы последовать примеру этих людей? Не обратим ли мы свое внимание на то, что благодарение включает в себя благословение? Более того, оно увеличивает его. И если между Богом и нами нет преград, то мы можем получить Его благословение и быть Ему благодарными от всего сердца. Многие люди знакомы с песней «О, если б тысячу устами я мог Тебя, Господь, хвалить». Однажды кто-то сказал, что эта ликующая песня является жемчужиной поэзии. Она побуждает каждую клеточку тела и каждую травинку на поле хвалить и славить Бога. Можно предположить, что автор переживал счастливые мгновения своей жизни во время написания этой песни, и его душа устремлялась ввысь в радостном ликовании. Однако все было иначе. В одном сборнике песен сделана краткая, но говорящая о многом заметка. Написана эта песня в 1704 году, когда у автора сгорел дом до самого основания. Таким образом, стихотворец находился в таких обстоятельствах жизни, когда человеческой душе более свойственна печаль, нежели радость. Однако из дымящих руин дома возносились слова благодарения Богу, а не стоны и плач. Однажды в Англии, когда страной управляла Мария Кровавая, на повозке везли осужденного за веру проповедника, чтобы сжечь его на костре. Люди, везущие обреченного на смерть, спросили его с издевательской насмешкой: «А ты можешь благодарить Бога за это?» Он ответил: «А почему бы и нет?» В книге Даниила говорится о трех мужах, которые, находясь в огненной печи, могли это делать. Поверьте, как им, так и мне близок тот, которого вы совершенно не знаете. В это время телега, качнувшись, перевернулась, и у бедного пленника, связанного и беспомощного, сломалась нога. «Ха, а теперь ты можешь благодарить Бога еретиков, которые так плохо заботятся о тебе?» Злорадно воскликнули мучители. «И теперь могу. Хвали, душа моя, Господа», — ответил осужденный, изнемогая от боли. Пленника решено было вернуть в темницу, так как его не хотели сжигать со сломанной ногой, а по его выздоровлении отправить на костер. Спустя несколько дней Мария Кровавая умерла,
гонительница протестантов. И на престол вступила английская королева Елизавета, которая была протестанткой. С тех пор в Англии больше не разжигали таких костров, а пленников, пострадавших за веру, отпустили на свободу.

0: Каждый раз, когда звучит эфир радио МВИ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.
1: Господь и Бог мой, жизнь всего основа, им стало все, и все к нему идет. Он дух, он свет, он истина и слово. Бог есть любовь вовеки в род и род. Меня он спас, отдавши в жертву сына. Христос теперь ходатай в небесах. И вновь своей любовью всесильной и ныне властен трудный миг спасать. В земном пути бывают ураганы, и если я случайно упаду, его бальзам врачует сердце раны, к нему всегда за помощью приду. Как хорошо, что он мой верный кормчий, приемля с верой Божьей дары, хочу всегда и в светлый день, и ночью за все его благодарить. Я буду Бога славить. Я буду славить Бога непрестанно за то, что Он доселе мне помог. Хвала Тебе, сто тысяча осанна, великий, вечный, милующий Бог. Аминь.
2: Дорогие радиослушатели, сейчас на радио МВИ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВИ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

Всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Псалом 118, 10, 11.

Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «По страницам Библии». А в 9 часов слушайте чтение книги

0: Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
1: Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 351-я встреча у нас сегодня. Я начну с мысли, на которую меня навел один наш слушатель. Он говорит, в книге «Судей» перед нами обычные среднестатистические люди, которых Бог использует особым образом. Обычные, да, соглашусь. А меня немножко напрягло здесь слово «среднестатистические». Я думаю, что даже ниже, чем среднестатистические. Да, это люди веры. Это примеры веры, которые мы получаем, о которых мы читаем, в частности, в послании к евреям. Но если говорить о них как о людях до того, как Бог начал в них действовать, это, конечно, ниже, чем среднестатистический уровень. В начале 10 главы перед нами двое судей, о которых практически нечего сказать. Мы уже начали читать в прошлый раз и начали этот разговор. Сначала, как мы читали в первом стихе, после Авимелеха, восстал для спасения Израиля Фола, сын Фуи, сына Додова, из колена Исахарова. Он жил в Шамире, на горе Ефремовой. Он был судьей Израиля 23 года и умер, и погребен в Шамире. Ничего про этого человека неизвестно. То есть он просто не сделал ничего. Второй судья, Иаир, о котором мы читаем, у него было 30 сыновей или 32, в разных рукописях по-разному, и вот он подарил им по ослику. Третий стих. «После него восстал Иаир из Галаада и был судьей Израиля 22 года, и у него было 30 сыновей, ездивших на 30 молодых ослах, и 30 городов было у него. Их до сего дня называют селениями Иаира, что в земле Галаадской. И умер Иаир, и погребен в камне». Что можно сказать про Иаира? Во-первых, у него было процветание и богатство, но это процветание и богатство были бесцельными. Во-вторых, у него явно было благоденствие, но это благоденствие было бессмысленным. В-третьих, у этого человека был явный престиж, но этот престиж оказался бессильным. Почему я об этом так говорю? Процветание, богатство. В то время осел, ослик, был признаком процветания. Богатые люди ездили на ослах. Военным животным считался конь. Осел – это животное, конечно, мирное, но это животное богатого, обеспеченного человека. Я думаю, вы еще помните эту замечательную песню Деворы. И Девора поет следующие слова, 10 стих 5 главы. «Ездящий на ослицах белых, сидящие на коврах и ходящие по дороге, пойте песнь. Вот вам ездящий на ослицах белых». Вот вам совершенно конкретный разговор об этих животных. Кстати говоря, во времена Иисуса Христа на ослах или на ослицах ездили цари. Вот вход Спасителя в Иерусалим знаменателен не тем, что он на каком-то ослике непонятном въезжает. Вход Спасителя в Иерусалим замечателен тем, что Спаситель въезжает как царь. И вот у этого человека, у Иаира, 30 сыновей, 30 ослов, говоря современным языком, у него был гараж на 30 машин, и каждому из сыновей он подарил по машине. Я все искал, с какой машиной это сравнить, если говорить о современности. Она должна быть, ну, не самой такой плохой, но и не слишком роскошной. Ну, может быть, такой Volkswagen того времени. Да, вот каждому сыну он подарил по Volkswagen. Так что отцом он был щедрым, это совершенно очевидно. Вопрос только один. Зачем все это? Бессмысленно. Приносили ли эти ослики славу Богу? Нет, ни один из них не провозглашал ни одной осаны, и рядом с ними не было провозглашено ни одной осаны. Ничего подобного в Священном Писании не сказано. Задумайтесь, пожалуйста, о себе. Какова цель вашей жизни? Есть ли у вас такая цель? Иначе можно получить престиж без силы. Иаир был похоронен, мы читаем в 5 стихе, погребен в камне. Да, такие нормальные похороны, причем обращается внимание в камне, то есть это был известный человек, это был знаменитый человек, это был человек, наделенный престижем, который при этом не совершил ни одного значимого поступка. Меня зачастую знакомят с людьми, у которых огромное число титулов и абсолютно печальные и ничего не выражающие глаза. То есть человек живет, человек занимает большую должность. Перед человеком в совершенно буквальном смысле снимают шляпы. Но его должность оказывается больше, чем сам этот человек. Когда его не будет, его забудут очень быстро. Должность перейдет к другому. Можно было, по крайней мере, надеяться, что израильтяне научатся верности Богу. Но и этого не произошло. 6 стих 10 главы. «Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа и служили Ваалам и Астартам, и богам арамейским, и богам сидонским, и богам моавитским, и богам аммонитским, и богам филистимским, а Господа оставили и не служили Ему». Вот такова греховная природа человека. В греховной природе мы не научились, и пока Христос эту природу не изменит, мы и не научимся. Кстати, большая часть Церкви Христовой сегодня в отступлении от Бога, в отпадении от Бога. Почему? Да потому что у нас есть эти ослики, у нас есть эти машины, у нас есть это материальное благосостояние. Его сегодня больше, чем когда бы то ни было. А внутри пустота. Хорошо обеспеченная, но абсолютно бессмысленная жизнь. Идем дальше и читаем 7 стих. «И воспылал гнев Господа на Израиля, и он предал их в руки филистимлян и в руки аммонитян. Они теснили и мучили сынов Израилевых с того года 18 лет, всех сынов Израилевых по ту сторону Иордана в земле Амарейской, которая в Галааде». Многим кажется, что Бог как бы зависит от нас. Будем мы рассказывать о нем, хорошо ему будет. Будем мы защищать его, он будет чувствовать собственную защищенность. Будем мы отстаивать его, ему будет лучше, чем было бы иначе. На самом деле все ровно наоборот. Это не Бог зависит от нас, а это мы целиком и полностью зависим от Бога. Понимаете, в чем штука? Бог не зависит от того, буду я сейчас делать эти передачи или нет. Бог, его жизнь, его благосостояние не зависит от того, будете вы сейчас слушать эти передачи или нет. Но мы с вами зависим от того, насколько мы готовы прийти к Богу. Возвращаемся к тексту, 9 и 10 стихи. «Наконец, аммонитяне перешли Иордан, чтобы вести войну с Иудою и Вениамином и с домом Ефремовым. И весьма тесно было сынам Израиля, То есть начиналось это все на восточном берегу реки Иордан, там, где остались эти 2,5 колена. Потом они переходят Иордан, и мы читаем: «Весьма тесно стало Израилю». 10 стих. «И возопили сыны Израилевы к Господу и говорили: согрешили мы пред тобою, потому что оставили Бога нашего и служили Ваалам. И сказал Господь сынам Израилевым: не угнетали ли вас египтяне, и амореи, и аммонитяне, и филистимляне, и сидоняне, и амаликитяне, и амовитяне? И когда вы взывали ко мне, не спасал ли я вас от рук их? А вы оставили меня и стали служить другим богам. Зато я не буду уже спасать вас. Пойдите, взывайте к богам, которых вы избрали, пусть они спасают вас в тесное для вас время». Похожую историю мы уже видели. Израильтяне падают вниз в своих отношениях с Богом, и приходят завоеватели. Но в этот раз в истории начинается нечто новое. Во-первых, Бог не ставит судью сразу. Мы об этом поговорим через пару минут. Во-вторых, и начнем мы с этого. Бог вдруг говорит: слушайте, вы служите этим богам, служите этим божествам, пусть они вас и спасают. Порою так случается. В какой-то момент Бог говорит: ты считаешь, что сам все можешь? У тебя есть другие средства, у тебя есть другие ресурсы. Вот иди, пользуйся ими. Бог именно это делает здесь. Теперь по поводу судьи. Израильский народ оказывается без лидера. Он оказывается разрозненным. Кризис руководства – это словосочетание, которое часто приходится слышать. Но с христианской точки зрения я должен сказать вам вот о чем. Кризис руководства бывает там, где есть кризис веры, где есть кризис посвященности, где есть кризис направления. Организация, которая постоянно находится в кризисе руководства, будь то христианская церковь, миссия, все что угодно, да даже и компания на самом деле, даже обычная компания в мире бизнеса. Такая организация должна подумать о том, если это церковь или миссия, каковы наши отношения с Богом. Мы еще служим Богу или уже служим своей статистике? Мы еще славим Бога или кого-то другого? Или что-то другое. Бог не дает руководства, когда есть кризис веры, кризис призвания и кризис цели. И вот в этот момент, отвечая на слова израильтян, Бог говорит: а я не буду вас спасать. 15 стих. И сказали сыны Израилевы Господу: согрешили мы, делай с нами все, что тебе угодно, только избавь нас ныне. Я думаю, что это, конечно, покаяние, но покаяние неполное. И отвергли от себя чужих богов и стали служить только Господу. Вроде бы все нормально. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что следующее действие Бога не основано на покаянии этих людей. Дальше не говорится, что они покаялись чистым сердцем, и поэтому Бог изменил свое мнение. Там другое. Читаю дальше. «И не потерпела душа его страдания Израилева. Они были спасены его милостью». А что с покаянием? А вот смотрите. «Согрешили мы, делай с нами все, что тебе угодно». Если бы это было действительно покаяние, вот здесь стояла бы точка. Вот здесь, после что угодно, просто стояла бы точка. И дальше Бог уже решает, что ему делать. Но они это говорят дальше. Только избавь нас ныне. Вот сейчас нас избавь. Знаете что, нам порою кажется, что в нашей христианской жизни Бог принимает нас, потому что мы чистосердечно каемся или красноречиво молимся. Бог принимает нас на самом деле, потому что Он милостив. Если мы этого не учитываем, если мы этого не помним, если мы об этом забываем, тогда мы оказываемся для самих себя в центре событий. И бывает очень грустно, когда все вдруг разваливается и становится понятным, что в центре событий исключительно и только Бог.
0: По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
1: Читаем дальше, 17 стих. «Аммонитяне собрались и расположились станом в Галааде. Собрались также сыны Израилевы и стали станом в Массифе. Народ и князья галаадские сказали друг другу, кто начнет войну против аммонитян, тот будет начальником всех жителей галаадских. И вот израильтяне призывают самого неожиданного вроде бы человека для того, чтобы вести израильский народ. Зовут его Ефай. С одной стороны, он действительно выдающийся лидер. С другой стороны, он незаконно рожденный. И это серьезно. 11 глава, 1 стих. Ефай галаадитянин был человек храбрый. Он был сын блудницы. От Галаада родился Ефай. И жена Галаадова родила ему сыновей. Когда возмужали сыновья жены, изгнали они Ефая, сказав ему, «Ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины». Давайте разберемся. Есть две точки зрения, есть два взгляда. Блудница, это слово в данном случае можно переводить и более мягко. Его матерью была чужая, неизвестная женщина. И таким образом, поскольку его мать неизвестная женщина, и получается, что он как бы никто. Братья отвергают его. Мысль о неизвестной или чужой женщине неоднократно встречается в Священном Писании. Книга Притчей, 2 глава, 16 стих. «Дабы спасти тебя от жены другого, от чужой». Вот это слово, это понятие, которое умягчает речи свои и так далее. На самом деле в интерпретации 10 главы есть два разных взгляда на то, кем была мать Ефая. Римский историк иудейского происхождения Иосиф Флавий говорит, что она была язычницей. В еврейской же традиции интерпретации она называется потомком Исмаила. Ну, в любом случае, этот человек был отвергнут от своего народа. Его буквально отправляют в ссылку. Каким образом это делают братья? Ну, на самом деле, они это делают совершенно законно. Мы читаем «Ты не наш, уходи отсюда». И можно было бы заподозрить братьев в какой-то особой жестокости. Но давайте вспомним, стих, который мы читали, это 23 глава в книге Второзакония, 2 стих. «Сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое поколение его не может войти в общество Господне». То есть с формальной точки зрения, с точки зрения закона, братья, в общем-то, поступили правильно. Однако многие мужчины разделяют ту же проблему или имеют ту же проблему, которая была у Ефая. Сыновей блудниц или сыновей неизвестных женщин немало среди поэтов, ученых, даже некоторые из римских пап были вот этим известны, но так или иначе вот этот барьер преодолели. 11 глава, 3 стих. «И убежал Ефай от братьев своих, и жил в земле Тов. И собрались к Иефаю праздные люди и выходили с ним». Говоря современным языком, вокруг Иефая собралась банда. Это люди, у которых тоже до какого-то времени не было смысла жизни. Это такое подобие банды Робин Гуда. И самого Иефая действительно часто называют таким древним Робин Гудом. Из чего бы это Богу действовать через таких людей? Зачем Богу поступать вот так? Есть множество причин, я назову две из них. Во-первых, других людей у Бога нет. Все мы согрешили и лишены славы Божией. Бог призывает нас, и Бог оправдывает нас. Кто-то скажет, ну надо было избрать

0: Понимаете, люди порою так рассуждают. Бог так не рассуждает. Других людей у Бога нет. Но еще одна причина. Бог смиряет тех, через кого действует. Каждый человек, через которого действует Бог, в какой-то момент своей жизни понимает, насколько он недостоин. И тогда делается шаг к смирению. Помните, Бог смирял Иосифа? Бог смирял Моисея? Бог смирял Давида? Кстати, и о самом Христе, о самом Спасителе говорится, что он камень, отвергнутый строителями. Жизнь Ифая можно описать так. Ифай в ссылке, Ифай в победе, Ифай в восторге. Братья Ифая отказываются быть рядом с ним, они высылают его, а Бог будет действовать через него. В какой-то момент вокруг Ифая собираются люди, от которых нормальные, благочестивые израильтяне держались бы подальше. А Бог все равно действует через него. И начинается все это в 4 стихе 11 главы. Через некоторое время аммонитяне пошли войною на Израиля. Во время войны аммонитян с израильтянами пришли старейшины галаадские взять Ифая из земли Тов и сказали Ифаю: «Приди, будь у нас вождем, и сразимся с аммонитянами». Первую реакцию Ифая я легко могу понять. 7 стих. Ифай сказал старейшинам галаадским: «Не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего?» Кстати, скорее всего, старейшин — это и есть его братья, те самые, которые в свое время от него открестились. Читаем дальше. «Зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде?» Он напоминает им о том, что они сделали. Старейшины галаадские сказали Ифаю: «Для того мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с аммонитянами, и был у нас начальником всех жителей галаадских». И сказал Ифай старейшинам галаадским: «Если вы возвратите меня, чтобы сразиться с аммонитянами, и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником?» И вот это был серьезный вопрос. Как и братья Иосифа когда-то не предполагали, что они будут кланяться Иосифу, а им пришлось это делать. Такая же перспектива ожидает и их. И вот им в этот момент придется убрать свою гордыню куда-нибудь подальше. 10 стих. «Старейшины галаадские сказали Ифаю: „Господь да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову твоему“. И пошел Ифай со старейшинами галаадскими, и народ поставил его над собою начальником и вождем. И Ифай произнес все слова свои пред лицом Господа в Массифе». Ифай станет предводителем этой части Израиля, он будет главным в Галааде. Бог даст ему победу, а еще Ифай даст клятву, по поводу которой есть разные вопросы. Я, кстати, считаю, что Ифаю не нужно было давать такую клятву. Часто спрашивают, как же могло случиться, что Бог позволил Ифаю принести в жертву свою дочь? Об этом поговорим в следующий раз. А пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.

Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВИ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

0: Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ. С вами и для вас христианское радио МВ.
1: Кто-то страждет жестоко в болезни, а у кого-то здоровья полно. Но не жалуйтесь только на время. Время равное всем нам дано. Поднимается солнце утром и улыбку каждому шлет. Так устроено Богом мудро. День для всех придет и уйдет. Календарный лист отрываем, то в раздумье, а то на бегу. Вместе месяцы провожаем, и 12 для всех в году. Но один живет полноценно, время с пользой соединив, а другой его обесценил, по привычке живет чуть жив. Дело тут совсем не в здоровье, не в условиях, всем нам Бог дал время, чтобы делать благое, исполнять положенный долг. Срок Христа на земле был малым, но достаточно было того, чтобы жить с другим содержанием предложить для мира всего. Высочайшим наполнить смыслом осветить ее и любовь, как знамя поднять над миром для людей всех, для всех веков. Ибо все, что он делал, слово каждое, что говорил, исходило от воли неба. Он и нам эту волю открыл. Если каждую нашу минуту предоставим воле Христа, то в болезни или в доле скудной с нами Он, наш помощник всегда. А всесильному Богу нетрудно в слабом силу свою проявить, даровать нам, немудрым, мудрость, нераздельно, чтоб с Богом жить. И хоть быстро уходят годы, дорогое время летит. Исполнение воли Божьей к вечной жизни нас приобщит.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваше пожертвование – это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма – это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтыри. Пойте Ему новую песню, пойте Ему стройно, с восклицанием. Ибо Слово Господне право, и все дела Его верны. Блажен народ, у которого Господь есть Бог.

В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829. 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Псалом 118, 10, 11.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Уважаемые радиослушатели, предлагаю вашему вниманию чтение книги Джина Эдвардса «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию». Да благословит вас Господь!

путевой дневник силы. Только что пришло известие, что умер Варнава. Павел предал всю свою жизнь мечу много лет тому назад. Тимофей вынужден скрываться и находиться ныне при смерти. Никто и не чает, что выживет. Вокруг путешествия Павла и Варнавы в Галатию, а также послания Павла тамошним церквям, повсюду бурлят споры и разногласия. Разногласия эти переросли в целую бурю. Что же заставило Павла написать это письмо? Лишь немногие из нас знали, что послужило поводом к написанию послания Галатам. Из тех, кто знал, остались только Тимофей, Тит и я. Где сейчас Тит, неизвестно. Возможно, уже погиб, поэтому я решил положить конец домыслам, а по возможности разногласиям, поведав тебе, как все это было. Жалею только, что ни Тимофей, ни Тит не могут поучаствовать в написании, ибо история эта поразительна и невероятна. Читая оную, вспомни, что я, Сила, сам жил в Галатии. И знаю тамошних братьев и сестер лично. Знаю, что довелось им пережить. Я видел невероятные чудеса, производимые посланием Павла в их жизнях, даже в минуты смертельной опасности. Я знаю, что произошло в Галатии. Если ты ничего уже не помнишь, то вспомни хотя бы, как сидел я подле Павла, когда писал он это письмо. К тому же Варнава был одним из ближайших моих друзей. И на протяжении 2 лет я сопутствовал Павлу в его путешествиях день и ночь. Я слушал обоих этих мужей, когда они рассказывали о странствии своем по Галатии. Более того, довелось мне услышать и рассказ Иоанна Марка о том же. Он подробно излагал мне снова и снова историю кораблекрушения, которую в свое время не раз слышал я от Павла с Варнавою. Что до Тимофея, то он поведал мне ту ее часть, о которой Павел и Варнава не знали, от имени жителей Иерусалима, гостивших Галатии. Ко всему этому присовокупляю свою часть и свидетельствую тебе, что все сказанное здесь мною – правда. Много епископов с послания Павла церквям галатийским разошлись по всей империи. Настоятельно прошу тебя, чтобы по прочтении сего ты перечитал заново то послание. Осмелюсь сказать, что совершенно по-иному откроется оно для тебя. Молюсь о том, чтобы история эта и новое восприятие послания глубоко коснулось твоей жизни. На самом деле, история эта началась тогда, когда некоторые из верующих впервые отправились в Антиохию. Лука кратко описал события в Антиохии, включая тот знаменательный день, когда Варнава и Савл пустились в путь, приведший их в Галатию. А в Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учителя – Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода Четверовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Деяния 13:1-3. Тронувшись дорогу, они сперва спустились из Антиохии к гавани, расположенной недалеко от портового города Селевкии. Иоанн Марк, младший племянник Варнавы, шел вместе с Варнавой и Савлом, неся сумму с провизией и одеждой, залогом благополучного путешествия. Пока эти трое стояли на пирсе, ожидая, когда их корабль направит паруса в сторону Кипр, произошла удивительная встреча.
Отсюда я и начну свое повествование. Глава первая. «Что это?» — спросил Иоанн Марк с озадаченным выражением лица. «Поют!» — воскликнул Варнава. «Братья и сестры, они, должно быть, всю ночь шли из Антиохии, чтобы только попрощаться с нами. Наверное, решили устроить нам царские проводы». В эту минуту несколько человек из 500 верующих антиохийцев появилось на пристани, на ходу славя Бога и воспевая. «Что за чудное видение!» — вскричал Савл, бросаясь навстречу идущим. Трое мужчин растворились в толпе людей. Еще несколько минут громкого пения, и толпа приблизилась к краю пирса, где покачивалось небольшое грузовое судно, которое должно было доставить странников на Кипр. Моряки и корабельные невольники посторонились, давая проход счастливым нарушителям спокойствия. «О нет, не надо больше продуктов!» — жалобно взывал к братьям и сестрам Иоанн Марк, в то время как они норовили наполнить их руки разными вкусностями. «Теперь у нас столько еды, что дорожные сумки тяжелее меня самого!» «Освободите место для новых пассажиров!» — прокричал капитан. «Но пусть никто не поднимается на борт, пока я не отдам приказ!» Гавань Селевки известна тем, что здесь самые порывистые ветры во всей империи. Даже самые закаленные солдаты сваливаются от морской болезни через несколько минут болтанки на таких грузовых суденышках. Помолчав, добавил: «Отчаливаем через несколько минут». Услышав эти слова, верующие из Антиохии запели прощальную песню, а рабы, выстроившись напротив пирса, приготовились оттолкнуть от него корабль длинными шестами. «На борт!» — крикнул капитан. «Найдите место на грузовой палубе. Вниз не спускаться, огонь не разводить. И запомните, кормить вас тут не будут, рассчитывайте на себя». Потом добавил: «Ходу до Кипра 6 часов». Он взглянул на небо, пробормотал себе под нос: «Если погода не переменится». Марк, прилагая усилия, решительно втягивал свою поклажу на борт, несмотря на то, что некоторые из антиохийцев все еще пытались передать ему припасы. Развернутые паруса поймали утренний бриз. Варнава и Савл заторопились на борт, потому что рабы уже стали отталкивать судно шестами от пирса. Плавание начиналось. Приветливые возгласы летели с пирса из толпы верующих вдогонку кораблю, набиравшему ход по волнующим водам рукотворного порта. Варнава, ухватившись за канат оснастки, прижался к поручням на палубе и стал отвечать на братское прощание последними напутствиями. Антиохийские христиане провожали его ликованием. Савл радостно улыбался, а Марк продолжал пыхтеть, укладывая пожитки. Корабль уловил попутный ветер и устремился к высеченному из камня каналу, накреняясь то на одну, то на другую сторону, как при шторме. Затихающие крики сменились пением, в то время как корабль удалялся от порта Селевкии и выходил в неспокойное открытое море. «Вы бы лучше подвинулись на середину палубы, пока не выйдем в открытое море», — сказал один из моряков. «Приливная волна в канале мотает судно, как необъезженная кобыла. Этот порт не стоило и строить. Такое мое мнение». «До Кипра 6 часов?» — спросил Марк. «При попутном ветре», — ответил моряк. «Наш корабль первый в этом году отплывший из Селевки. Погода слишком уж хороша для начала марта. Попомните мои слова. Мы дорого заплатим в апреле за эту дивную погоду». 5 динариев, — перебил его капитан. «Ни еды, ни воды не полагается. Вниз не спускаться. Этих денег стоит лишь место на палубе». «Разве только в шторм можете сойти вниз?»
Найдите себе место где-нибудь среди грузов на палубе. Посмеете что-нибудь украсть, выброшу за борт. Всего 6 часов. Оплатить как за 5-дневное путешествие, возмутился Иоанн Марк. Это несправедливо. Да ладно тебе, Марк, начал урезонивать его Варнава. Кто-то из братьев антиохийцев на прошлой неделе приходил в порт и договорился о цене. Она не намного выше обычной. А с учетом того, что нам удалось попасть на первый корабль в этом году, так нам это дешево обошлось. Иоанн Марк остановил взгляд на плотно набитых сумках, потом уселся на одну из них. Варнава улыбнулся. «Я тут подумал, что святые на Кипре еще больше нагрузят себя провизией». Марк застонал, а Варнава добродушно рассмеялся. Вдруг лицо Марка просияло. Не говоря ни слова, он ухватил один мешок и скрылся между рядами тюков. Корабль уже вышел в Средиземное море, когда Савл с Варнавою стали с интересом наблюдать за маленькой лодкой, полной усердно гребущих молодых людей, которая стремительно приближалась к кораблю. Поравнявшись с ними, молодежь в лодке стала громко звать Иоанна Марка. Марк выглянул из-за тюков и узнал их, бросился к поручням и громко приветствовал друзей. Один из братьев крикнул: «Завидуем тебе, Иоанн Марк! Лучше бы ты отправился назад в Израиль, а мы бы в это морское путешествие!» Иоанн Марк быстро что-то возразил, но его слова унес ветер. Друзья Марка стали разворачивать лодку, махая ему руками и выкрикивая прощальные слова. «Твое первое путешествие морем?» — спросил моряк, наблюдавший за лодкой. «Да, господин», — ответил Марк. «Мы последователи иудейского мессии, направляемся на Кипр. Может, там задержимся, но, скорее всего, поедем дальше в другую языческую страну. Там будет видно. Лучше дальше Кипра не плыть. Во всяком случае, не сейчас и не в апреле. Слишком рано пришла весна, море подозрительно спокойное. Боги отомстят за такую погоду, вот увидишь. Ваш капитан сказал то же самое. Просто зима еще не сказала своего последнего слова. Она еще поборется с весной. «Теперь, когда мы уже в открытом море, — сказал Марк, — качки нет, никто не страдает от морской болезни. Не желаете перекусить?» «Я надеялся, что ты предложишь, — ответил моряк. Видел, как ты угощал других из команды». Варнава с Савлом перешли на нос корабля и любовались спокойной гладью моря. «Да уж, знатные нам проводы устроили», — сказал Варнава. «Это ошеломило юного Марка», — рассмеялся Савл. «Такого и следовало ожидать от исполненных духом антиохийских братьев». Варнава задумался. «На Кипре не будет такого теплого приема». «Для меня может статься, но не для тебя», — он посмотрел на своего спутника и продолжил. «Думаю, немало людей придет нас встречать, но гораздо больше будет тех, кто воздержится. Святые на Кипре ведут себя довольно сдержанно. Сразу после Дня Пятидесятницы было совсем не так, когда киприоты, бывшие на празднике Пятидесятницы в Иерусалиме, вернулись домой. Они просто горели, рассказывали о происшедшем почти каждому еврею на острове, но потом слава Пятидесятницы угасла. Отчасти объяснить это можно местным складом ума. Люди, живущие на малолюдном маленьком острове, склонны хранить традиции прошлого. Да еще культура наша. Мы, евреи, не так бурно проявляем чувства, как язычники Антиохии. Варнава пожал плечами. «Все время забываю об этой разнице, пока не приходится уезжать из Антиохии и возвращаться в еврейскую диаспору».
«У меня такое чувство, что мы будем скучать по нашим антиохийцам», — согласился Савл. «Савл, а готов ли ты к прохладной встрече на Кипре? Многие из тамошних верующих сомневаются, что ты стал искренним учеником Господа. Все они еще полагают, что ты, возможно, среди нас для того, чтобы выведать все наши входы и выходы, а потом нанести удар». «Знаю», — спокойно ответил Савл. «Я выступлю со свидетельством в твою пользу, конечно, но, как ты это уже много раз делал, начиная с того времени, как я появился тогда в Иерусалиме. Несмотря даже на это, найдутся те, кто не поверят и моим словам, против тебя восстанут. Многие все еще носят на себе шрамы, полученные при истязаниях, которым ты подвергал церковь в Иерусалиме». Савл на мгновение задержал взгляд на спокойной водной поверхности, потом прикрыл веки. «Я готов», — сказал тихо. Размышляя о том, что ожидало его в будущем, Савл вновь замолчал. Откинувшись назад на мешок с зерном, он закрыл глаза. Они почти всю ночь пробыли в общении с небольшой группой верующих из тех, кто провожали их накануне до Селевки. Он улыбнулся, вспомнив их песнопения и сердечные молитвы. Солнце пригревало, и он задремал. Несколько часов спустя появился Иоанн Марк. «Кто-нибудь

«Это под силу увидеть лишь молодым глазам», — произнес с печалью Савл. «Мать говорила, что половина евреев на Кипре моя родня». «Да, у нас с сестрой тут, похоже, много родственников», — подтвердил Варнава. Капитан вел судно левым галсом, стремясь подойти к острову с юга. Варнава стоял у поручней, упиваясь видом родного берега. «Взгляни туда, Савл, мы подходим со стороны длинного восточного полуострова. Можно увидеть маленькую деревушку Элою с подветренной стороны. Немного людей забрались так далеко, большинство из них живут ловлей рыбы на этом мелководье. А те холмы называются Олимпийскими горами. Через час мы увидим Саламин в красивом заливе у подножия полуострова. Залив защищен полуостровом, что сделало эту гавань одной из самых безопасных в мире, а также и самой посещаемой». «Ты говоришь, как моряк», — сказал Савл. «Нет, всего лишь как человек, который вырос в семье торговца медью, а медь всегда доставляли морем из Саламина. Весь Кипр — это край, населенный моряками». Варнава поискал глазами отдаленный берег со знакомыми приметами. Наконец гавань открылась взору. Большой полукруглый пирс по правую и левую сторону, вдаваясь далеко в море, казалось, раскинул руки в приветственном объятии. «Италийцы и финикийцы приходят к Кипру на кораблях севера. Чтобы не преодолевать весь путь до Египта, они оставляют товары здесь, затем загружаются товарами, оставленными на острове египтянами, приведшими корабли с юга. Египтяне поступают так же. И египтяне, и римляне все здесь продают и покупают. Торговля многими грузами идет прямо у причала. Затем купленный товар перегружают на другое судно. Что не продано на месте, тут же отдается на откуп посредникам, в основном евреям и грекам. Они продают товар островитянам и розничным торговцам». Хотя солнце сияло вовсю, в лицо Варнаве ударил порыв холодного полуденного ветра. Он поглубже натянул на себя плащ и пробормотал. «Зима еще не сказала своего последнего слова, не так ли? Кого-то поджидает плохая погода». Когда грузовой корабль стал приближаться к причалам Саламина, навстречу ему стало приближаться множество лодок. Им были брошены швартовы. Люди во встречавшихся лодках подхватили канаты и двинулись обратно к причалам, ведя корабль за собой. Марк не отрывал взгляда от пристани. «Вы только посмотрите! Никогда не видывал столько всякого добра!» — прошептал он. Вся пристань была уставлена тюками с хлопком из Египта, мешками с зерном всех сортов и видов, клетями с драгоценным металлом под названием олово, привезенным с таинственного острова Британия. Там лежали связки ротанговой пальмы, штабеля тикового дерева и другие диковинные деревесные породы вместе с насыпями цератонии, фруктов, овощей, орехов и семян. Рулоны тканей с востока были сложены в кипы выше человеческого роста. Но больше всего места занимали бруски из меди, уложенные стопками крест-накрест и так высоко, что нельзя было дотянуться до верха. Шкафы и другая изысканная мебель под навесами ожидали италийских купцов, которые потом продадут ее владельцам богатых римских вилл. И повсюду пристань заполняли ремесленники, тут же мастерившие и продававшие свой товар. «Я и не подозревал, что Италия и Египет так много всего привозят», — обронил Савл. «Вообще-то самыми крупными торговыми путями владеют финикийцы. Они проходят вдоль всех берегов Средиземноморья, останавливаясь и торгуя в каждом порту, какой только встречается на их пути. Затем привозят товары сюда. Так что все, что ты тут видишь, по сути, свезено со всего мира». В то время, когда корабль подтягивали к якорной стоянке, Варнава указал на толпу иудеев на пристани. «Смотри, вон братья и сестры,

сестры, было очевидно, что Варнава с трудом сдерживает чувства. Мгновение спустя верующие на берегу начали петь древний еврейский приветственный гимн. Глаза Варнавы наполнились слезами. Я различаю их критский акцент. Савл и Марк начали махать руками, и Савл уже заметил пристальные вопрошающие взгляды, направленные на него. Паруса судна были подняты, швартовы брошены ожидавшим рабам, которыми те подтянули его к пирсу. Как только были спущены доска трапа, трое мужчин сошли на берег и вскоре оказались окруженными встречавшими. Варнава тянулся то к одному, то к другому, называя их по именам и попадая в теплые объятия. «Это ваш двоюродный брат Иоанн Марк. Марк, а это брат твоего деда. А вот друг моего детства. А это кто тут? Лицо знакомо, но я уже не помню твоего имени. Как ты вырос?» Кто-то из толпы кричал Варнаве. «Оставайся с нами, ты нам нужен здесь». «Здесь столько предстоит трудов! Кипру ты очень нужен! Пожалуйста, останься!» Савл стоял позади молчаливый и одинокий. На помощь Марку вызвались несколько юношей, подхватили его поклажу. «Здесь книжные свитки, одежда и продукты. Осторожней со свитками и одеждой!» — указывал он. Марк удовлетворенно наблюдал, как молодые люди с усилием поднимают мешки с провизией. Прошло еще несколько минут, и уверовавшие из иудеев повели гостей от гавани по лабиринту узких улочек. Они миновали знаменитый Саламийский ипподром, и, наконец, дорога привела их на улочку, едва шире плеч. Они остановились перед столь же узкой дверью. «Мы сняли эту комнату для вас троих, братья. Здесь есть место для ночлега каждому. Сестры и братья раз или два в неделю будут приносить вам пищу и все, что понадобится. По вечерам братья будут навещать вас, чтобы поговорить о Кипре. Иоанн Марк, сестры из нашего собрания просили тебе передать, что они приготовили много провизии вам троим в дорогу, когда вы отправитесь навещать церкви в других городах». Марк изобразил подобие улыбки и слабо произнес: «Спасибо вам». Глядя, как юноши с трудом волокли по полу два особенно тяжелых мешка. Когда хозяева ушли, Варнава, Савл и Иоанн Марк разложили свои вещи, только оставили нераскатанными коврики постели. Спускались сумерки, стали сходиться верующие из Саламинской общины. Вскоре после обмена приветствиями они начали рассказывать. Они рассказывали о состоянии веры в Саламине и по всему Кипру. «Вы нам очень здесь нужны», — слышалось то и дело. «Никто из 12 апостолов сюда так и не добрался. Все общины немногочисленные и слабы. Мы так рады вашему приезду. Пожалуйста, останьтесь». «С тех первых дней после Пятидесятницы, когда вы все вернулись на Кипр, много ли людей на острове уверовало?» — спросил Варнава. «Сначала таких было много, и некоторые из них до ныне с нами. Вам будет интересно узнать, что даже до иудеев, киприотов дошла весть об Иисусе Христе. Общины хотят, чтобы вы привлекли отступивших обратно, чтобы наставили нас и достигли сердец неверующих». Савл продолжал хранить молчание с момента прибытия, но первые же его вопросы были по существу. «Сколько всего иудеев на острове?» «Всего, наверное, 1000. А последователей Господа Христа?» На этот вопрос ответить оказалось труднее, чем ожидали Савл и Варнава, и ответ был неожиданным. «В синагоге таких много, пожалуй, большинство принимают весть о Мессии». «В синагоге?» — спросил Савл, явно удивленный. «А сколько же вне ее?» Мужчины в комнате неуверенно переглянулись. «Ну, знаете, у нас верующие в основном собираются по субботам в синагоге вместе с остальными членами иудейской общины». «Но», — поспешил добавить один, — «иногда мы собираемся и по домам тоже».
Савл повторил свой вопрос. «Но сколько же верующих, кроме тех, кто приходит в синагогу?» Киприоты поглядывали друг на друга, не зная, что ответить. «Мы не знаем, мы на это никогда не обращали внимания», — был общий ответ. Наступило молчание. Варнава попытался сгладить впечатление от этих слов, подыскивая для них объяснение. «Мы пробыли в Антиохии долгое время», — начал он, «и просто забыли, что некоторые из народа Божия по-прежнему ходят в синагоги. В Антиохии те, кто ходят в синагоги, настроены очень враждебно против пути Господня». «О, здесь, на Кипре, совсем по-другому. Синагога – место наших собраний. Некоторые святые в маленьких селениях собираются по домам, но только потому, что там нет синагог». Савл рискнул задать последний вопрос, зная, что от ответа на него будет зависеть, какие отношения сложатся у них с киприотами во время их пребывания. «Как много язычников приходят на ваши собрания?» «Язычников?» Было ясно, что вопрос Савла был более чем непонятен для присутствовавших. «Разве ищущие Бога из соседних языческих племен никогда не приходят на ваши собрания? Есть ли уверовавшие среди язычников?» «Нет, не думаю, что такие есть», — ответил один из братьев. «Мне сказали, что есть один язычник в общине в Томасе», — вступил другой. «Во всяком случае, я так понял». Савл опешил от такого ответа. «Другими словами, все верующие на Кипре иудеи?» Снова местные братья обменялись удивленными взглядами. «Ну да, а почему ты спрашиваешь?» Чтобы избежать повисшего молчания, Варнава сменил тему разговора. «Я слышал, что у здешних братьев и сестер завтра рано утром служение. Наверное, пора нам всем немного поспать. Кто-нибудь зайдет завтра за нами, чтобы проводить в дом, где будет служение?» «Да, но оно будет в синагоге». «В синагоге?» Павел чуть не поперхнулся этим словом. «Да, начальник синагоги очень доброжелателен и сам может прийти на собрание. Савл, он полагает, что много лет назад вы встречались в Иерусалиме. Он спрашивал, не учился ли ты у Гамалиила». Савл чуть не застонал. «Все ждут твоих проповедей, Варнава. Что до Савла, ну, тебе это известно, могут возникнуть вопросы». «Уже слишком поздно», — снова напомнил Варнава. «Прежде чем мы разойдемся, можно рассказать тебе о нашем плане для вашего путешествия?» — спросил один из братьев. «Конечно», — ответил Варнава. «Вы отправитесь отсюда в город Цитеум на южном побережье. При хорошей погоде это займет 2 дня. Братья и сестры из общины Томаса, Ледры, Керентии, Лапитуса придут к вам в Цитеум. Все в нетерпении. Вы пробудете у святых в Цитеуме субботу и день Господень. Из Цитеума вы продолжите путь на юго-запад до Куриума. Там очень сильная община верующих. Оттуда вы отправитесь в западную часть острова, его столицу, город Пафос. Один из братьев в Пафосе хочет устроить для Савла прием у проконсула Сергия Публия. Мы так надеемся, что к тому времени, когда вы доберетесь до Пафоса, у вас созреет решение остаться у нас на Кипре. Нам так нужно ободрение от вас». Собрание разошлось. Варнава, Савл и Иоанн Марк остались одни. «Никаких язычников! Ты это слышал?» Савл едва верил собственным словам. «Варнава, они сказали, что в их собраниях нет язычников. Тысячи иудеев на этом острове, и они все слышали о Господе. Все евреи слышали благую весть. Но эти верующие не заботятся о том, чтобы рассказать о Господе язычникам. Пока они не осознают, что язычники также предназначены к искуплению, боюсь, здесь мало что нам удастся сделать», — вздохнул Варнава. «Ободрение? Ободрить-то мы можем, но не на всю же оставшуюся жизнь.
Господь призвал нас не для служения ободрения. Он призвал нас донести благую весть язычникам». «Рад слышать это из твоих уст», — сказал Савва. «Не хотел напоминать, но когда мы стояли на коленях в той комнате в Антиохии вместе с Луцием, Манаилом и Симеоном, Святой Дух послал нас с тобой к язычникам». «Послал к язычникам проповедовать им Иисуса Христа и перевести уверовавших в собрание святых, церковь. А что мы тут делаем?» Савл, не сдерживаясь более, почти выпалил следующие слова. «Мы были посланы, чтобы привести язычников не в здание, где царит религия, а в тело Христово». «Я люблю этот остров», — отвечал Варнава. «Здесь мой народ, здесь мой дом. Я мечтал увидеть живое, одухотворенное собрание святых на этом острове. Но пока здешние верующие не поймут, что благая весть и для язычников тоже, это место не для нас. Боюсь, что мы причинили бы больше вред и внесли разделение, если бы начали проповедовать язычникам, живущим на Кипре. Смятение и урон были бы повсюду». «Прекрасно. Тогда идем к язычникам». «Давай сами пойдем в те места, где ни язычники, ни иудеи еще не слышали об имени Иисуса». Варнава вздохнул. «Быть посему. Завтра поспрашиваем, где именно Евангелие уже проповедано, а где еще нет. Именно то место и будет местом нашего назначения, где бы оно ни находилось. Именно там нам и следует быть. А теперь давай немного отдохнем. Служение начинается на рассвете». «В синагоге», — простонал Савл. «Синагоги. Там я проповедовал неверующим. Там меня избивали. Но там мне еще не довелось проповедовать верующим. Скажи, Варнава, когда в последний раз ты был в синагоге?» «Около 4 лет тому назад, как раз перед тем, как я покинул Иерусалим и отправился в Антиохию». «А что ты делал в синагоге?» «Просил разрешения переписать несколько свитков Писания, которые они держат под замком. Знаешь, я ведь левит и имею на это право». «И тебе разрешили?» «Конечно, нет». «А ты когда в последний раз был в синагоге?» «Еще в Тарсе». «И что ты там делал в синагоге в Тарсе?» «Был там по той же причине, что и ты. И потом, я ведь фарисей. И тебе разрешили переписать какой-нибудь свиток?» Прежде чем Савл сообразил, что ответить, оба согнулись пополам от смеха. «Думаю, в глазах наших ортодоксальных братьев-иудеев ни я не оказался слишком хорошим левитом, ни ты благонадежным фарисеем». «Эх, прощай, удача!» — шутливо согласился Савл.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги Джина Эдвардса «Дневник силы» или «Путешествие в Галатию» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах радио МВ. Божьих вам обильных благословений!

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВИ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Псалом 118, 10, 11.

с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Глава 3. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. К этим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих в грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Как Иоанний и Иамврий противились Моисею, так и эти противятся истине люди, развращенные умом, невежды в вере. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. А ты последовал мне в учении, житии, намерениях, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листре. Какие гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь! Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен. Притом же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя к спасению верой во Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Глава 4. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых явлением Его и царством Его. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух, и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крескент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мной, Марка возьми и приведи с собой, ибо он мне нужен для служения. Тихика я послал в Эфес. Когда пойдешь, принеси Филонь, который я оставил в Траде у Карпа, и книги, особенно кожаные. Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. При первой моей защите никого не было со мной, но все меня оставили, да не вмениться им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела,
и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь. Приветствуй Прескиллу и Акиллу и дом Анисифоров. Эраст остался в Коринфе, Трофима же я оставил больного в Милите. Постарайся прийти до зимы. Приветствует тебя Эвул и Пуд и Лин и Клавдия и все братья. Господь Иисус Христос с Духом Твоим. Благодать с вами. Аминь. Послание к Титу апостола Павла. Глава 1. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и познанию истины, относящейся к благочестию, в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен, а в свое время явил свое слово в проповеди, уверенной мне по повелению Спасителя нашего Бога, Титу, истинному сыну по общей вере, благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Для того я оставил тебя на Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верующих, неукоряемых в распутстве или непокорности. Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, каковым должно заграждать уста. Они развращают целые дома, уча чему не должно, из постыдной корысти. Из них же самих один стихотворец сказал: «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Свидетельство это справедливо. По этой причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере, не внимая иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу. Глава 2. «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницами, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Юношей также увещай быть целомудренными. Во всем показывай собой образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Рабов увещай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прекословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учения Спасителя нашего Бога. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который отдал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Это говори, увещай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тобою. Глава 3.
напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими и проявлять всякую кротость ко всем людям. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, бане и возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию стали наследниками вечной жизни. Слово это верно. И я желаю, чтобы ты подтверждал это, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам, это хорошо и полезно людям. Глупых же споров и родословий, ссор и распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. Когда пришлю к тебе Артема или Тихика, поспеши прийти ко мне в Никополь, ибо я решил там провести зиму. Зину, законника и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах для удовлетворения необходимых нужд, дабы не были бесплодны. Приветствуют тебя все находящиеся со мной. Приветствуй любящих нас в вере. Благодать со всеми вами. Аминь. Послание к Филимону апостола Павла. Глава 1. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему и домашней твоей церкви, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение веры твоей оказалось действенным в познании всякого у нас добра во Христе Иисусе. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви Твоей, потому что Тобой, брат, успокоены сердца святых. Потому, имея великое во Христе дерзновение приказывать Тебе, что должно, по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа, прошу Тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих». Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынужденно, а добровольно». Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда, уже не как раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем более тебе, и по плоти, и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мной, то прими его как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моей рукой, я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и самим собой мне должен. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе, успокой мое сердце в Господе. Надеясь на послушание твое, я написал тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю. А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Приветствует тебя Епафраз, узник вместе со мной ради Христа Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с Духом вашим. Аминь. Послание к евреям
апостола Павла. Глава 1. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сиянием славы и образом ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную величие на высоте, будучи столь превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», и еще: «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит: «И да поклонятся ему все ангелы Божии». Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими огонь пылающий». А о Сыне: «Престол твой, Боже, вовек, жезл царства твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, поэтому помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. И вначале ты, Господи, основал землю, и небеса — дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь, и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся, но ты тот же, и лета твои не кончатся». Кому, когда из ангелов сказал Бог: «Воссядь одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих»? Не все ли они служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Глава 2. Поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, пренебрегши столь великим спасением, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле? Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря: «Что есть человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его перед ангелами, славой и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих. Все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славой и честью Иисус, который ненадолго был умолен перед ангелами, чтобы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения, усовершил через страдания. Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря: «Возвещу имя твое братьям моим, посреди собрания воспою тебя». И еще: «Я буду уповать на него». И еще: «Вот я и дети, которых дал мне Бог». А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, чтобы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые из страха перед смертью всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Поэтому он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа.
ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Глава третья. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившему его, как и Моисей во всем доме его, ибо он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его, ибо всякий дом устраивается кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить, а Христос как сын в доме его, дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Потому, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите голос его, не ожесточите сердца ваши, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши.

Храним до конца, доколе говорится «ныне». Когда услышите голос Его, не ожесточите сердца ваши, как во время ропота. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? И так видим, что они не могли войти за неверие. Глава 4. Поэтому будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верой слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал: «Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира». Ибо где-то сказано о 7-м дне так: «И почил Бог в день 7-й от всех дел своих». И еще здесь: «Не войдут в покой мой». Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида после столь долгого времени, как выше сказано «ныне», когда услышите голос его, не ожесточите сердца ваши. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Поэтому для народа Божьего еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет творения скрытого от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет». Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для своевременной помощи. Глава 5. Ибо всякий первосвященник из людей избираемый для людей поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снизойти к невежественным и заблудшим, потому что и сам подвержен немощи, и поэтому он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы из-за грехов. И никто сам не принимает этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон, так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты, сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мельхиседека». Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и прошения могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями научился послушанию, и усовершенный стал для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мельхиседека. Об этом надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы стали неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего,

Для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Глава 6. Поэтому, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого Слова Божьего и сил будущего века, и отпавших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божьего и выставляют на позор. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая тернии и волчцы, негодные близка к проклятию, которого конец — сожжение. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и любовь, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, чтобы вы не обленились, но подражали тем, которые верой и долготерпением наследуют обетование. Бог, давая обетование Аврааму, так как не мог никем высшим клясться, клялся самим собой, говоря: «Истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Итак, Авраам, долготерпелив, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва в удостоверение оканчивает всякий спор их. Поэтому и Бог, желая еще яснее показать наследникам обетования непреложность своей воли, воспользовался клятвой, чтобы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, ухватившиеся за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь надежный и крепкий и проникает внутрь за завесу, куда предтечей за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мельхиседека. Глава 7. Ибо Мельхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по значению и имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божьему, пребывает священником навсегда». Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов Левия имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и эти произошли от чресл Авраамовых. Но этот, не происходящий из рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прикословия меньший благословляется большим. И здесь десятины берут люди смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины в лице Авраама, дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мельхиседек встретил его. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мельхиседека, а не по чину Аарона именоваться?
потому что с переменой священства необходимо быть переменей закона, ибо тот, о котором говорится это, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику, ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мельхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни не перестающей. Ибо засвидетельствовано: ты священник вовек по чину Мельхиседека. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И как это было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвой, потому что о нем сказано: «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мельхиседека», то лучшего завета поручителем стал Иисус. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, поэтому и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками людей, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило Сына навеки совершенного. Глава 8. Главное же в том, о чем говорим, есть то: мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнослужитель святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы и сей также имел что принести. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к устройству скинии: «Смотри, сказано, сделай все по образцу, показанному тебе на горе». Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег ими, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будут учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня, ибо я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не вспомню более». Говоря «новый», показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Глава 9.
и Первый Завет имел постановление о богослужении и святилище земное, ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется Святое. За второй же завесой была скиния, называемая Святое Святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манной, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета, а над ним херувимы славы, осеняющие место умилостивления, о чем не время теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую – однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Этим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами и напитками, и различными омовениями и обрядами, относящимися к плоти, установлены были только до времени исправления». Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшей скинией, не рукотворной, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, чтобы чисто было тело, то тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочному Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому Он ходатай Нового Завета, чтобы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Потому и Первый Завет был утвержден не без крови, ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водой и шерстью червленой и сопом и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря: «Это кровь завета, который заповедал вам Бог». Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови нет прощения. Итак, образы небесного должны были очищаться этими, самое же небесное лучшими этих жертвами, ибо Христос вошел не в рукотворное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя в жертву, как первосвященник входит во святилище ежегодно с чужой кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвой своей. И как людям положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы взять на себя грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Глава 10. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов.
но жертвами ежегодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Поэтому Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Все сожжения и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал: «Вот иду, в свитке книжном написано обо мне: исполнить волю твою, Боже». Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом добавил: «Вот иду исполнить волю твою, Боже», отменяет первое, чтобы постановить второе. По этой же воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Сей же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Об этом свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано: «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомню более». А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водой чистой. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божьего и не почитает за святыню кровь завета, которой освящен и Духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: «У меня отмщение, я воздам», и еще: «Господь будет судить народ свой». Страшно впасть в руки Бога живого. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, будучи просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не замедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Глава 11.
Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу верил, что Он есть и ищущим Его воздает. Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог. Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском. Все они умерли в вере, не получив исполнения обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифа и поклонился поверх посоха своего. Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления». Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараона и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение и поношение Христова, почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верою перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули. Верою пали стены Иерихонские по семидневном обхождении. Верою Раав, блудница, с миром приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными. И что еще скажу? Мне не хватит времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою
побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львам, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, чтобы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелочах и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все эти, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства. Глава 12. Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божьего. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам: «Сын мой, не пренебрегай наказанием Господним и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а Он — для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через Него доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромающее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мыслей отца, хотя и просил о том со слезами. Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, ни ко тьме и мраку и буре, ни к трубному звуку и гласу слов, который заставил слышавших просить, чтобы к ним более не было продолжаемо слова, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было: если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». Но вы приступили к горе Сион и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собранию и церкви первенцев, записанных на небесах, и к судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства,
и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, если те, не послушав говорившего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголящего с небес, которого глаз тогда поколебал землю и который ныне дал такое обещание: «Еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означают изменение колеблемого как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, принимая царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Глава 13. Братолюбие между вами да пребывает. Странноприимство не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Помните узников, как если бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле. Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно, блудников же и прелюбодеев судит Бог. Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Так что мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». Помните наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии, так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, чтобы освятить людей кровью Своей, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не вздыхая, ибо это для вас не полезно. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать это, чтобы я скорее возвращен был вам. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. Прошу вас, братья, примите это слово увещания. Я же немного и написал вам. Знайте, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним, если он скоро придет, увижу вас. Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Приветствуют вас италийские. Благодать со всеми вами. Аминь. Откровение Иоанна. Глава 1. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав оное через ангела Своего, рабу Своему Иоанну, который засвидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел.
Блажен читающий и слушающий слова пророчества этого и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Иоанн, семи церквам, находящимся в Осии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас с царями и священниками Богу Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Вот грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Да, аминь. Я Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель. Я Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и царстве и терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день Господен и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Осии, в Эфес и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию». Я обернулся, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной, и, обернувшись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный. И ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил обоюдоострый меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я первый и последний, и живой, и был мертв, и вот жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после этого». «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников». Семь звезд — это ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, — это семь церквей. Глава вторая. Ангелу Эфесской церкви напиши: «Так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников: знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много перенес, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкусить от древа жизни, которое посреди рая Божьего. И ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит первый и последний, который был мертв и вот жив.
Знаю твои дела и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит, имеющий меч обоюдоострый, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что держишься имени моего, и не отрекся от веры в меня даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил валаков ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения николаитов, которые я ненавижу. Покайся. А если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны Халкаливану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь женщине Иезавели, называющей себя пророчицей, и учить и вводить в заблуждение рабов моих, блудить и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в блуде ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и прелюбодействующих с ней в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держатся этого учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, говорю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным. Как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Глава 3. Ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий 7 духов Божиих и 7 звезд, знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как вор, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.
и ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой истинный, имеющий ключ Давида, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся от имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся в ноги тебе и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Се гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не похитил венца твоего, побеждающего. Сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит, аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божьего, знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч, о, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Глава 4. После этого я взглянул, и вот дверь открыта на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: «Взойди сюда и покажу тебе, чему надлежит быть после этого». И тотчас я был в духе. И вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная изумруду, и вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидящих 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии, громы и гласы, и 7 светильников огненных горели перед престолом, которые суть 7 духов Божиих. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола и вокруг престола 4 животных, покрытые очами спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из 4 животных имело по 6 крыльев вокруг и внутри, покрытых очами. И ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, который был, есть и грядет».
и когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Глава 5. И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, исписанную внутри и снаружи, запечатанную 7 печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом: «Кто достоин раскрыть эту книгу и снять печати ее?» И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть эту книгу и посмотреть на нее. Я много плакал о том, что не нашлось никого достойного раскрыть и читать эту книгу и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: «Не плачь. Вот лев из колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть эту книгу и снять 7 печатей ее». И я взглянул, и вот посреди престола и 4 животных и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божиих, посланных на всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, пали пред Агнцем и поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было мириады мириад и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство и премудрость и крепость и честь и славу и благословение». И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило сидящему на престоле и Агнцу: благословение и честь и слава и держава во веки веков. И 4 животных говорили: «Аминь». И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Глава 6. Я видел, что Агнец снял первую из 7 печатей. Я услышал одно из 4 животных, говорящее как бы громоподобным голосом: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: «Иди и смотри». И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий весы в руке своей. И слышал я голос посреди 4 животных, говорящий: «Хиникс пшеницы за динарии, 3 хиникса ячменя за динарии, елея же и вина не повреждай».
И когда он снял четвертую печать, я услышал голос четвертого животного, говорящий: «Иди и смотри».

и даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток. И всякая гора и остров сдвинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор. И говорят горам и камням: «Падите на нас и скройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Глава 7. И после этого видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я другого ангела, восходящего от восхода солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, доколе не положим печать на челах рабов Бога нашего». И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 000 из всех колен сынов Израилевых. Из колена Иудина запечатлено 12 000. Из колена Рувимова запечатлено 12 000. Из колена Гадова запечатлено 12 000. Из колена Асирова запечатлено 12 000. Из колена Нефалимова запечатлено 12 000. Из колена Манассиина запечатлено 12 000. Из колена Симеонова запечатлено 12 000. Из колена Левиина запечатлено 12 000. Из колена Иссахарова запечатлено 12 000. Из колена Завулонова запечатлено 12 000. Из колена Иосифова запечатлено 12 000. Из колена Вениаминова запечатлено 12 000. После этого взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен и колен и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». И все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: «Аминь». Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. И, начав речь, один из старцев спросил меня: «Эти, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему: «Ты знаешь, господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат ему день и ночь в храме его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой

0: казной, ибо Агнец, который посреди престола, будет пасти их и водить их к источникам живых вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Глава 8. И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. Я видел 7 ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им 7 труб. И пришел другой ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Богом. И взял ангел кадильницу, и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения, и 7 ангелов, имеющие 7 труб, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. И третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленного творения, живущего в море, и третья часть судов погибла. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя этой звезде — Полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так как и ночи. И видел я, и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: «Горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов 3 ангелов, которые будут трубить». Глава 9. 5 ангел вострубил. Я увидел звезду, упавшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладези, как дым из большой печи, и помрачило солнце и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной и никакой зелени и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалят человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну. И на головах у нее как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее, как лица человеческие. И волосы у нее, как волосы у женщин, а зубы у нее были, как у львов. На ней была броня, как бы броня железная, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У нее были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Царем над собой она имела ангела бездны. Имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполеон. одно горе прошло, вот идут за ним еще два горя. Шестой ангел вострубил. Я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу: «Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Евфрат». И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день и месяц и год для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было 2 мириада мириад, и я слышал число его. Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе броню огненную, гиацинтовую и серную, головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей, ибо сила коней заключалась в пасти их и в хвостах их. А хвосты их были подобны змеям и имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блуде своем, не в воровстве своем. Глава 10. И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими. И когда 7 громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне: «Скрой, что говорили 7 громов, и не пиши этого». И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что в нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит 7-й ангел, когда он вострубит, свершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мной и сказал: «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». Я пошел к ангелу и сказал ему: «Дай мне книжку». Он сказал мне: «Возьми и съешь ее. Она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед». И взял я книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало в чреве моем. И сказал он мне: «Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах и языках и царях многих». Глава 11. И дана мне трость, подобная посоху, и сказано: «Встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца. И дам 2 свидетелям моим поручение, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище. Это 2 маслины и 2 светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убитым. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякой язвой, когда только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной и не позволят положить трупы их в гробы. И живущие на земле будут радоваться этому и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что 2 пророка эти мучили живущих на земле. Но после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба встали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: «Взойдите сюда». И они взошли на небо на облаке, и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих, и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Второе горе прошло. Вот идет скоро 3-е горе. И 7-й ангел вострубил. И раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». И 24 старца, сидящие пред Богом, на престолах своих пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: «Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который есть и был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился». И рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых и дать воздаяние рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего малым и великим, и погубить губивших землю. И отворился храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его. И произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град. Глава 12. И явилось на небе великое знамение: женщина, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе: вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадем, хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю. Дракон этот стал перед женщиной, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А женщина убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: «Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них. Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать женщину, которая родила младенца мужского пола. И даны были женщине два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, временной полувремени. И пустил змей из пасти своей вслед женщине воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла женщине, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на женщину, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Глава 13. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадем, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва, и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть». И видел я, что одна из голов его была как бы смертельно ранена, но эта смертельная рана зажила. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю этому, и кто может сразиться с ним. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. И открыл он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилище его и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана была исцелена, и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочтит число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Глава 14. И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь перед престолом и перед четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться этой песне, кроме этих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились с женщинами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божиим. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». И другой ангел следовал за ним, говоря: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: «Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса». И услышал я голос с неба, говорящий мне: «Напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе». «Да, — говорит Дух, — они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящим на облаке: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И другой ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул имеющему острый серп, говоря: «Пусти острый серп твой и обрежь грозди винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». И поверг ангел серп свой на землю и обрезал виноград на земле и бросил в великое точило гнева Божьего. И стоптаны ягоды вточили за городом, и потекла кровь из точила даже до уст конских на 1600 стадий. Глава 15. И увидел я другое знамение на небе, великое и чудное: 7 ангелов, имеющих 7 последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песни Моисея, раба Божьего, и песни Агнца, говоря: «Великие чудные дела твои, Господи Божий Вседержитель! Праведны и истинны пути твои, Царь святых! Кто не убоится тебя, Господи, и не прославит имени твоего? Ибо ты един свят! Все народы придут и поклонятся пред тобой, ибо открылись суды твои». И после этого я взглянул, и вот отворился храм Скинии свидетельства на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по грудь золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов. Глава 16. И услышал я из храма громкий голос, говоривший семи ангелам: «Идите и вылейте семь чаш гнева Божьего на землю». Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и образовались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил: «Праведен ты, Господи, который есть и был и свят, потому что так судил за то, что они пролили кровь святых и пророков. Ты дал им пить кровь, они достойны того». И услышал я другого от жертвенника, говорящего: «Да, Господи Боже Вседержитель, истинны и праведны суды Твои». Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему сжечь людей огнем. И сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над этими язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вон и великий день Бога Вседержителя. Вот иду как вор, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоту его. И они собрали их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось!» И произошли молнии, громы и голоса, и соделалось великое землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое! И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий вспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиной с талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Глава 17. И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне: «Подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих. С нею прелюбодействовали цари земные, и вином ее блуда упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел женщину, сидящую на звере багряном, покрытом именами богохульными, с 7 головами и 10 рогами. И женщина облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блуда ее. И на челе ее написано имя тайно «Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Я видел, что женщина упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисуса, и, видя ее, удивился удивлением великим и сказал мне ангел: «Что ты удивляешься? Я скажу тебе тайну женщины этой и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость. 7 голов — это 7 гор, на которых сидит женщина, и 7 царей, из которых 5 пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, 8-й, и из числа 7, и пойдет в погибель, и 10 рогов, которые ты видел, 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на 1 час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих. И царь царей, и те, которые с ним, званые и избранные, и верные. И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, люди и народы, и племена, и языки, и 10 рогов, которые ты видел на звере, эти возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слова Божии. Женщина же, которую ты видел, это великий город, царствующий над земными царями. Глава 18. После этого я увидел другого ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря: «Пал, пал Вавилон, великая блудница! Сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице, ибо яростным вином блуда своего она напоила все народы. И цари земные прелюбодействовали с ней, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». И услышал я другой голос с неба, говорящий: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомнил неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей, ибо она говорит в сердце своем: «Сижу царицей, я не вдова и не увижу скорби». Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач, и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И будут плакать и рыдать о ней цари земные, прелюбодействовавшие и роскошествовавшие с ней, когда увидят дым от пожара ее, стоя вдали из страха перед ее мучениями, и говоря: «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в 1 час пришел суд твой». и купцы земные будут плакать и рыдать о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и вессоны, и порфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих деревьев, из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мирра, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих, и плодов угодных для души твоей не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его». Торговавшие всем этим, обогатившиеся от нее, станут вдали из страха перед мучениями ее, плача и рыдая, и говоря: «Горе, горе тебе, великий город, одетый в весон и порфиру, и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом! Ибо в один час погибло такое богатство! И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали, и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: «Какой город подобен городу великому!» И посыпали пеплом головы свои и вопили, плача и рыдая: «Горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все имеющие корабли на море, ибо опустел в один час». Веселись об этом небо, и святые, и апостолы, и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: «С такой силой повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его». И голоса, играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе, и свет светильника уже не появится в тебе». И голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе, ибо купцы твои были вельможами земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы. И в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле. Глава 19. После этого я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: «Аллилуйя! Спасение и слава и честь и сила Господу нашему! Ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую блудницу, которая растлила землю блудом своим, и взыскал кровь рабов своих от руки ее». И вторично сказали: «Аллилуйя!» И дым ее восходит во веки веков. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: «Аминь! Аллилуйя!» И голос от престола исшел, говорящий: «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие!» И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: «Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель! Будем радоваться и ликовать, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя». И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: «Напиши: блаженны званые на брачную вечерю Агнца». И сказал мне: «Это истинные слова Божии». Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне: «Смотри, не делай этого. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисуса. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисуса есть дух пророчества. И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем. Он имел имя, написанное, которого никто не знал, кроме него самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей» и «Господь господствующих». И увидел я одного ангела, стоящего на солнце. И он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посередине неба: «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысячи начальников, трупы коней, сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живыми брошены в озеро огненное, горящее серой, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Глава 20. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же этого ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю ни образу его и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на ширину земли, и окружили стан святых и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И видел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Глава 21. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с людьми, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их». И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Вот, творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова эти истинны и верны». И сказал мне: «Совершилось. Я Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и блудников, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серой. Это смерть вторая. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: «Приди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». И вознес меня в духе на великую и высокую гору и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Говоривший со мной имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его. Город расположен четырехугольником, и длина его такая же, как и ширина. И измерил он город тростью 12 000 стадий длина, и ширина, и высота его равны. И стену его измерил во 144 локтя мерой человеческой, какова мера и ангела. Стена его построена из ясписа, а город из чистого золота подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое — яспис, второе — сапфир, третье — халцедон, четвертое — смарагд, пятое — сардоникс, шестое — сердолик, седьмое — хризолит, восьмое — берил, девятое — топаз, десятое — хризопраз, 11 гиацинт, 12 аметист, а 12 ворот — 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города — чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель — храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Глава 22. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Посредине улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков. И сказал мне: эти слова верны и истинны, и Господь, Бог святых пророков, послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. «Се гряду скоро». Блажен соблюдающие слова пророчества книги этой. Я, Иоанн, видел и слышал это. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне это, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне: смотри, не делай этого, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам, и соблюдающим слова книги этой, Богу поклонись. И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги этой, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами, а вне — псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам это в церквах. Я корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух, и невеста говорят: приди, и слышавший да скажет: приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги этой: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге этой. И если кто отнимет что от слов книги пророчества этого, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге этой. Свидетельствующий это говорит: «Се гряду скоро». Аминь. Да гряди, Господи Иисусе! Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Евангелие от Матфея, 1 глава. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамары. Фарес родил Исрома, Исром родил Арама. Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона. Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахавы. Вооз родил Авида от Руфы, Авид родил Есея. Есей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу. Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию. Озия родил Иофама, Иофам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию. Езекия родил Манасию,

которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида – 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон – 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа – 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, что значит «с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил так, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. И не знал ее, как, наконец, она родила сына своего, первенца, и он нарек ему имя Иисус. Глава 2. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: «Где должно родиться Христу?» Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: „И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля“». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите тщательно, разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушавши царя, пошли, и се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, вошедши в дом, увидели младенца с Мариею, матерью его, и падши поклонились ему. И, открывши сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладань и смирну. И, получивши во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе. Ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта возвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже, по времени, который выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремии, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». По смерти же Ирода, сей ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит:
«Встань, возьми младенца».

младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. И пришед поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророка, что он Назареем наречется. Глава 3. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаии: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас с небес глаголящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Глава 4. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святый город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если падши поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею.
«И, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме, Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченный через пророка Исаия, который говорит: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране в тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставивши сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Завидеева и Иоанна, брата его, в лодке Завидеем, отцом их, подчинивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставивши лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятиградии, и Иерусалима, и Иудеи, и за Иордана. Глава 5. Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставить ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему:
Рака подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно – престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да, да, нет, нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано: «Око за око, зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Глава 6. Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться,
чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да, и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии. Как они растут? Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них». Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль мы паче вас маловеры. Итак, не забудьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или вот что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Глава 7. Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего? А бревна в твоем глазе не чувствуешь?
Или как скажешь брату твоему: «Дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно». Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворит вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворит. Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широкие врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесные врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирает ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнайте их. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Глава 8. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный, и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, простерший руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не сказывай, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, который повелел Моисей, во свидетельство им». Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек. Но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает».
Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Яковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Пришед в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее. И горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченный через пророка Исаии, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подошед, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною, и предостав мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подошедшие к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто этот, что и ветры, и море повинуются ему?» И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, вышедши, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, пришедши в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидевши его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Глава 9. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сём некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидевши то, фарисеи сказали ученикам его:
для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите научитесь, что значит «милости хочу», а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливает также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливает в новые мехи, и сберегается то и другое». Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подошедшая сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он вошед, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовало двое слепых, и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам!» И открылись глаза их. Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, вышедши, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого, бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силой князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Глава 10. И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии: первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, и Яков Завидеев, и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфея мытарь, и Яков Алфеев, и Леви, прозванный Фадеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева.
ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему!» И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас. И поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства пред ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас. Предавший брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо, истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарии? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Глава 11.
И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников Своих сказать Ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о Мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано: «Сей я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищает его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илья, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее». Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго Мое благо и бремя Мое легко». Глава 12. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидевшие это, сказали Ему: «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма.
Если бы вы знали, что значит «милости хочу», а не «жертвы», то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы. И отошед оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы. Он же сказал им: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? Итак, можно в субботы делать добро?» Тогда говорит человеку тому: «Протяни руку твою». И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, вышедшие, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех. И запретил им объявлять о нем. Да сбудется реченное через пророка Исаии, который говорит: «Се отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы». Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил: «Не сей ли Христос сын Давидов?» Фарисеи же, услышавши сие, сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского». Но Иисус, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царство Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. По рождению ехидненной, как вы можете говорить добрые, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная
восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И пришед находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и вошедшие живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И, указав рукою своею на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Глава 13. Вышед же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами, говоря: «Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терни, и выросло терни, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит». И приступившие ученики сказали ему: «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, который говорит: слухом услышите, и не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеет сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и не разумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод,
Тогда явились и плевелы. Пришедшие же рабы домовладыки сказали ему: «Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?»

что прилетает птица небесная и укрывается в ветвях его. Иную притчу сказал он им: «Царство небесное подобно закваске, которой женщина, взявши, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все». Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И приступивши к нему, ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и вергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Еще подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, который нашед человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, севши, хорошие собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и вергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус: «Поняли ли вы все это?» Они говорят ему: «Так, Господи». Он же сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новые и старые». И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда. И пришед в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: «Откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его Иаков, Иосии и Симон, Иуда? И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем». И не совершил там многих чудес по неверию их. Глава 14. В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: «Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им. Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему: «Не должно тебе иметь ее», и хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала: «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь, но ради клятвы и возлежащих с ним повелел дать ей, и послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей. Ученики же его, пришедшие, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место,

один. И народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И вышед Иисус, увидел множество людей, и жалился над ними, и исцелил больных их. И когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все и насытились, и набрали оставшиеся кусков 12 коробов полных, и евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И, отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В 4-ю же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидевшие его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь!» Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде!» Он же сказал: «Иди!» И вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно, ты Сын Божий!» И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнавши его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись. Глава 15. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб». Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почитать отца своего или мать свою. Таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим, лицемеры. Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». И, призвав народ, сказал им: «Слушайте и разумейте, не тот, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Тогда ученики его, приступивши, сказали ему: «Знаешь ли, что фарисеи, услышавши слово сие, соблазнились?» Он же сказал в ответ: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Петр же, отвечая, сказал ему: «Изъясни нам притчу сию». Иисус сказал: «Неужели и вы еще не разумеете?
Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон? А исходящий из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека. И вышед оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананиянка, вышедшая из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступившие, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подошедшая, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Перешед оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому, и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить же их не евшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7 и немного рыбок. Тогда велел народу возлечь на землю и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных. А евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. Глава 16. И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: «Вечером, вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, а поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамени времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамени ищет, и знамени не дастся ему, кроме знамени Ионы пророка». И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Они же помышляли в себе и говорили: «Это значит, что хлебов мы не взяли». Уразумев то, Иисус сказал им: «Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек и сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000 и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам: берегите закваски фарисейской и саддукейской?» Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Пришед же в страны Кесария Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих:
«За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». Глава 17. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей, Илья, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи». Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголящий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте». И услышавши, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». И спросили его ученики его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илья должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илья уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя перед ним колено, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус,
и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступившие к Иисусу, наедине сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: «Учитель ваш, не даст ли дидрахмы?» Он говорит им: «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати, сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему: «С посторонних». Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у нее рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя». Глава 18. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы не попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них.
Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня, до 7 ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, вышед, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевши происшедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Глава 19. Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, за Иорданскую стороною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться женою своею?» Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что, сотворивши вначале мужчину и женщину, сотворил их, и сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть, и так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят ему: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенный прелюбодействует». Говорят ему ученики его: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им: «Не все вмещают слово сие, но кому дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матерного родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда. И вот некто подошед сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему:
Все это сохранил я от юности моей. Чего еще недостает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божье». Услышавши это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавши за мною, в паке бытие, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Глава 20. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. И, договорившись с работниками по динарии на день, послал их виноградник свой. Вышед же около 3 часа, он увидел других стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять вышед около 6 и 9 часа, сделал то же. Наконец, вышед около 11 часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около 11 часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получившие стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали 1 час, а ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу, или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званных, а мало избранных». И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в 3-й день воскреснет». Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она говорит ему: «Скажи, чтобы сии 2 сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем». Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить,
и крещением, которым я крещусь, будете креститься, но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышавши сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими? Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышавши, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши». Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. Глава 21. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную, и молодого осла с нею. Отвязавши, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же сие было да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Скажите чере Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, и другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорили: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видевши же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да, разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не нашед на ней, кроме одних листьев, говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек!» И смоковница тотчас засохла. Увидевши это, ученики удивились и говорили: «Как это тотчас засохла смоковница?» Иисус же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и горе сей скажете: „Поднимись и вергнись в море“, будет.
и все, чего не попросите в молитве, с верою получите». И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человека?» Они же рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Сказал им и он: «И я вам не скажу, какой властью это делаю». А как вам кажется, у одного человека было два сына. И он, подошед к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И подошед к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: «Первый». Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видевши это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схвативши слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схвативши его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодея всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И, слышавши притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. 22 глава. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званным, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схвативши рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и жег город их. Тогда говорит он рабам своим:
брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, вышедшие на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Царь вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: «Связавши ему руки и ноги, возьмите его и бросьте в тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных». Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылает к нему учеников своих с иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божии учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которой платится подать». Они принесли ему динарий. И говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божье Богу». Услышавши это, они удивились и, оставивши его, ушли. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер, и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, воскресенье, которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее?» Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией, ибо воскресенье не женится, не выходит замуж, но пребывает, как ангелы Божии на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: „Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Якова“? Бог не есть Бог мертвых, но живых». И, слышав народ, дивился учение его. А фарисеи, услышавши, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе, и один из них, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою своею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобна ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его. Глава 23. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим. И сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их.
Все же дела свои делает с тем, чтобы видели их люди, расширяет хранилища свои и увеличивает воскрылья одежд своих. Также любит предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах. И приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «учитель, учитель». А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос. Все же вы – братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большие осуждения. Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делайте его сыном гиены вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тьмина, и оставили важнейшие в законе суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змеи, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, побивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам,
не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен грядый во имя Господне. Глава 24. И вышед Иисус, шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Ильонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезни. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствие по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость опустения, реченной через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою, и пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускает листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет
и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется.

убить его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Глава 25. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявшие светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявшие светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам ваше масло, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта приобрел другие два. Получивший же один талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подошед, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит: «Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший два таланта и сказал: «Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший один талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, пришед, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неумеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросите в тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Когда же приедет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите благословенные

Благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготовленный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Глава 26. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему, возлежавшему, на голову. Увидевши это, ученики его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете собою, а меня не всегда имеете. Возливши мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему 30 серебряников. И с того времени он искал удобного случая предать его. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них: «Не я ли, Господи?» Он же сказал в ответ: «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться». При сем Иуда, предающий его, сказал: «Не я ли, Рави?» Иисус говорит ему: «Ты сказал». И когда они ели, Иисус взял хлеб, благословив,
преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И, воспевши, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресенье же моем предварю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отошед немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молите, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще отошед в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И пришед находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем! Вот приблизился предающий меня». И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и колями, от первосвященников и старейшин народных. Предающих же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И тотчас подошед к Иисусу, сказал: «Радуйся, Рави», и поцеловал его. Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерший руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть?» В тот час сказал Иисус народу: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня? Сие же все было, да сбудутся писания пророков». Тогда все ученики, оставившие его, бежали. А взявшие Иисуса, отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и, вошед внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион,
искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил, могу разрушить храм Божий и в 3 дня создать его». И, встав, первосвященник сказал ему: «Что же ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал. И первосвященник сказал ему: «Заклиная тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал, даже сказывая вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует! На что еще нам свидетели? Вот теперь вы слышали богохульство его». «Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лицо и заушали его, другие же ударяли его по ланитам. И говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Петр же сидел вне на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином?» Но он отрекся перед всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: «И этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде, нежели пропоет петух, 3жды отречешься от меня». И вышед вон, плакал горько. Глава 27. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. И, связавши его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и, раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взявшие серебряники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделавши же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 серебряников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Иисус же стал пред правителем, и спросил его правитель: «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему: «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ,
просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали: «Вараву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят!» Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взявшие Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздевши его, надели на него багряницу, из плечи венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взявши трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его, и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного кириньянина по имени Симона, сего заставили нести крест его. И, пришедший на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там. И поставили над головою его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста». Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: «Я Божий сын». Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, или, лама савахвани», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он». И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и наложил на трость, давал ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илья спасти его». Иисус же опять, возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И вышедшие из гробов по воскресении его вошли во святый град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Завидеевых. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, пришед к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело,
Иосиф обвил его чистою плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: «После 3 дней воскресну». Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, пришедшие ночью, не украли его и не сказали народу: «Воскрес из мертвых», и будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: «Имеете стражу, пойдите охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили камню печать. Глава 28. По прошествии же субботы, на рассвете 1-го дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите, вот я сказал вам». И вышедши поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и сей Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!» И они, приступивши, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Когда же они шли, то некоторые из стражи, вошедшие в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделавшие совещание, довольно денег дали воинам и сказали: «Скажите, что ученики его, пришедшие ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим». Они, взявши деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидевши его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века». Аминь. Евангелие от Марка, 1 глава. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас, вопиющий в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежды из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чресла своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою,
а Он будет крестить вас Духом Святым. И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты, Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они тотчас, оставивши свои сети, последовали за ним. И прошед оттуда немного, он увидел и Иакова Зеведеева, и Иоанна, брата его, также в лодке, подчинивающей сети. И тотчас призвал их. И они, оставивши отца своего Зеведея, в лодке с работниками последовали за ним. И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, Святый Божий». Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение? Что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Вышедши вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подошед, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним. И, нашедши его, говорят ему: «Все ищут тебя». Он говорит им: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его и падая перед ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им». А он, вышед, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем так, что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных. И приходили к нему отовсюду. Глава 2. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме.
Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали». И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к Нему, и Он учил их. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мною». И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидевши, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?» Услышав сие, Иисус говорит им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые». И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». Он сказал им: «Неужели вы никогда не читали, что сделал Давид, когда имел нужду, и взалкал сам и бывший с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авьяфаре и ел хлеб и предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним? И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». Глава 3. И пришел опять в синагогу, там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: «Встань на средину». А им говорит: «Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?» Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, вышедшие, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его.
Но Иисус с учениками Своими удалился к морю, и за Ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумея и за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышавши, что Он делал, шли к Нему в великом множестве. И сказал ученикам Своим, чтобы готова была для Него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили Его. Ибо многих Он исцелил, так что имевшие язвы бросались к Нему, чтобы коснуться Его. И духи нечистые, когда видели Его, падали перед Ним и кричали: «Ты, Сын Божий!» Но Он строго запрещал им, чтобы не делали Его известным. Потом зашел на гору и позвал к себе, кого Сам хотел, и пришли к Нему. И поставил из них 12, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезни и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, и Якова Завидеева, и Иоанна, брата Якова, нарекший им имена Ванергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фадея, Симона, Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. Приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И услышавшие ближние его пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула, и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то, и если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот, и если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять». Но пришел конец его. Никто, вошед в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили в нем нечистый дух. И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ. И сказали ему: «Вот матерь твоя, и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя». И отвечал им: «Кто матерь моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: «Вот, матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Глава 4. И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им: «Слушайте, вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла, и заглушила семя, и оно не дало плода. Иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, иное 100. И сказал им: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче и сказал им: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах.
Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют. Да не обратятся, и прощены будут им грехи. И говорит им: не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеет в себе корня и непостоянный. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания входят в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им: для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И сказал им: замечайте, что слышите. Какою мерою мерите, такою отмерено будет вам и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И сказал: чему уподобим Царствие Божие? Или какую притчею изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, и когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону. И они, отпустивши народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою, а он спал на корме, на возглавье. Его будет, и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань!» И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собою: «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?» Глава 5. И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему.
и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!» И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послал же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, вышедшие, вошли в свиней. И устремилось стадо с крутизны в море, и их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях. И начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему и сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышавши об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Черь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил сие, приходит от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра и Якова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение, и плачущих, и вопиющих громко. И вошед говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит «девица, тебе, говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Глава 6.
Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге. И многие, слышавшие, с изумлением говорили, откуда у него это, что за премудрость дана ему, и как такие чудеса совершаются руками его. Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем». И не мог совершить там никакого чуда. Только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их. Потом ходил он по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по два и дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им, «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом и исцеляли. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил, «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили, «Это Илья», а иные говорили, «Это пророк» или «Как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал, «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых, ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил ее в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду, «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святый, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшим галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице, «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей, «Чего не попросишь у меня, дам тебе даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, «Чего просить?» Та отвечала, «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря, «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышавши, пришли и взяли тело его и положили его в гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им, «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда, и отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус вышед, увидел множество народа и жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много.
И как времени прошло много, ученики его, приступивши к нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба,

и ели все и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидевши его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнавшие его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревне ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись. Глава 7. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и увидевши некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умывши тщательно рук, и пришедши с торга не едят, не умывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаии, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставивши заповедь Божию, держитесь преданий человеческого, омовений кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное». И, призвав весь народ, говорил им: «Слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища». Далее сказал: «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо изнутри, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумие».

блудства. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и вошед в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и пришедшая припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей: «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И, пришедши в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Вышед из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого, косноязычного, и просили его возложить на него руку. Иисус, ответши его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. И, возрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Ифафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Глава 8. В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть. Если неевшими отпущу их в домы их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики его отвечали ему: «Откуда мог бы кто взять здесь, в пустыне, хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов, и, воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали. И они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословив, он велел раздать и их. И ели и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000, и отпустил их. И тотчас, вошед в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмановские. Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамени с неба, искушая его. И он глубоко вздохнул, сказал: «Для чего род сей требует знамени? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамени». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. Причем ученики его забыли взять хлебов, и кроме 1 хлеба не имели с собою в лодке. А он заповедал им, говоря: «Смотрите, берегите закваски фарисейской и закваски Иродовой». И, рассуждая между собою, говорили: «Это значит, что хлебов нет у нас». Иисус, уразумев, говорит им: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните? Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят ему: 12. «А когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали: 7. И сказал им: «Как же не разумеете?» Приходит Вифсаиду и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку,
вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что? Он, взглянув, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав, не заходи в селение и не рассказывай никому в селении. И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогою он спрашивал учеников своих, «За кого почитают меня люди?» Они отвечали, «За Иоанна Крестителя», другие же «За Илью», а иные «За одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете меня?» Петр сказал ему в ответ, «Ты Христос», и запретил им, чтобы никому не говорили о нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о сём открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав, «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде сём прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приедет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Глава 9. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по пришествии дней шести взял Иисус Петра и Якова и Иоанна и возвел на гору высокую, особо их одних, и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илья с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При сём Петр сказал Иисусу, «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Ильи». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака ишел глас глаголящий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». И внезапно, посмотревши вокруг, никого более собою не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых? И спросили его, как же книжники говорят, что Илье надлежит прийти прежде? Он сказал им в ответ, правда, Илья должен прийти прежде и устроить все, и Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничиженным. Но говорю вам, что Илья пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем. Пришед к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, «О чем спорите с ними?» Один из народа сказал в ответ, «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли».
Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его. Он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: «Как давно это сделалось с ним?» Он сказал: «С детства». И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. «Но если что можешь, жалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немый и глухий, я повелеваю тебя, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине: «Почему мы не могли изгнать его?» И сказал им: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Вышедши оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, и оспросить его боялись. Пришедший в Капернаум, и когда был в доме, спросил их: «О чем дорогою вы рассуждали между собою?» Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше. И, сев, призвал 12 и сказал им: «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им: «Кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня, а кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня». При сём Иоанн сказал: «Учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов. Они ходят за нами». И запретили ему, потому что не ходит за нами. Иисус сказал: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня, ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашей воды во имя мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе у вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль — добрая вещь. Но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою». Глава 10. Отправившись оттуда, приходит в пределы иудейские за Иорданскую стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его: «Позволительно ли разводиться мужу с женою?»
Он сказал им в ответ: «Что заповедал вам Моисей?» Они сказали: «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться». Иисус сказал им в ответ: «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». В доме ученики его опять спросили его о том же. И сказал им: «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе недостает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!» Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой: «Кто же может спастись?» Иисус, воззрев на них, говорит: «Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». И начал Петр говорить ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонения, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». Тогда подошли к нему сыновья Завидеевы, Яков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите?
Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, а дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И услышавшие, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Приходит в Иерихон. И когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостини. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя!» Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Глава 11. Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, горе Ильонской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязавши его, приведите. И если кто скажет вам: „Что вы это делаете?“ отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоящих там говорили им: «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои. И Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие, и сопровождавшие восклицали: «Осанна, благословен грядущего имя Господне! Благословенно грядущего имя Господа царства отца нашего Давида! Осанна вышних!» И вошел Иисус в Иерусалим и в храм. И, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, пришед к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смокв. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим. Иисус, вошед в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: «Не написано ли: „Дом мой домом молитвы наречется для всех народов“, а вы сделали его вертепом разбойников?» Услышали это книжники и первосвященники, искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру,
проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили ему: «Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Отвечайте мне. Тогда и я скажу вам, какою властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они же рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет: почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И я не скажу вам, какою властью это делаю». Глава 12. И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схвативши его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили. И многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схвативши его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставивши его, отошли. И посылает к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, пришедшие, говорят ему: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божии учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?» Но он, зная их лицемерие, сказал им: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Они сказали ему: «Кесарево». Иисус сказал им в ответ: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». И дивились ему. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря: «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было 7 братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Также и третий. Брали ее за себя 7,
и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, воскресение, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою. Иисус сказал им в ответ: «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писания, ни силы Божьей? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Якова»? Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь». Один из книжников, слыша их прение и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его: «Какая первая из всех заповедей?» Иисус отвечал ему: «Первая из всех заповедей – слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной большей сих заповеди нет. Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог и нет иного, кроме Его. И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Продолжая учить в храме, Иисус говорил: «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: сказал Господь Господу моему: сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? И множество народа слушало его с услаждением. И говорил им в учении своем: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствие в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах, сии поедающих домы вдов и на показ долго молящиеся примут тягчайшие осуждения». И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Пришедшая же одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Глава 13. И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания». Иисус сказал ему в ответ: «Видишь сие великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». И когда он сидел на горе Ильионской против храма, спрашивали его наедине Петр, Яков, Иоанн и Андрей: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?» Отвечая им, Иисус начал говорить: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезни. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и пред правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства перед ними.
и во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется. Когда же увидите мерзость запустения, реченное пророком Даниилом, стоящую, где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. А кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою. Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, который сотворил Бог, даже до ныне и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет, вот здесь Христос или вот там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам все. Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, силою, многою и славою. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте и молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы пришед внезапно не нашел вас спящими. А что вам говорю? Говорю всем. Бодрствуйте. Глава 14. Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. И когда был он в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбивши сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему сия трата мира, ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев и раздать нищим, и роптали на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете, она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имейте собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы
предать его им. Они же, услышавши, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать его. В первый день опресноков, когда заколали пасхального ангца, говорят ему ученики его: «Где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим». И посылает двух из учеников своих и говорит им: «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним. И куда он войдет, скажите хозяину дома того: учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую. Там приготовьте нам». И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с 12. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал: «Истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня». Они опечалились и стали говорить ему один за другим: «Не я ли?» И другой: «Не я ли?» Он же сказал им в ответ: «Один из 12, обмакивающий со мною в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться». И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: «Приимите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. И сказал им: «Сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем». И воспевши, пошли на гору Илионскую. И говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресенье же моем я предварю вас в Галилее». Петр сказал ему: «Если и все соблазнятся, но не я». И говорит ему Иисус: «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Но он еще с большим усилием говорил: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Тоже и все говорили. Пришли в селение, называемое Гефсимания. И он сказал ученикам своим: «Посидите здесь, пока я помолюсь». И взял с собою Петра, и Иакова, и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте». И, отошед немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил: «Абва, Отче, все возможно тебе. Пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Возвращается и находит их спящими и говорит Петру: «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И опять отошед молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Кончено. Пришел час. Вот предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из 12, и с ним множество народа с мечами и колями от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно». И пришед тотчас подошел к нему и говорит: «Рави, рави!» И поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Один из стоявших тут,
извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня, но да сбудутся Писания». Тогда, оставивши его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. И привели Иисуса к первосвященнику. И собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. Петр издали следовал за ним, даже внутрь двора первосвященникова, и сидел со служителями и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили, ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, вставши, лжесвидетельствовали против него и говорили: «Мы слышали, как он говорил: „Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой нерукотворенный“». Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал: «Я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего, одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: «На что еще нам свидетели? Вы слышали богохульство, как вам кажется?» Они же все признали его повинным смерти. И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему: «Прореки!» И слуги били его полонитом. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника, и, увидевши Петра, греющегося, и, всмотревшись в него, сказала: «И ты был с Иисусом Назарянином?» Но он отрекся, сказав: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь», и вышел вон на передний двор, и запел петух. Служанка, увидевши его, опять начала говорить стоящим тут: «Этот из них?» Он опять отрекся. Спустя немного стоящие тут опять стали говорить Петру: «Точно ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно». Он же начал клясться и божиться: «Не знаю человека сего, о котором говорите». Тогда петух запел во второй раз. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде, нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня». И начал плакать. Глава 15. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связавши Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинения?» Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву. Пилат, отвечая, опять сказал им: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, который вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распни его!»
Пилат сказал им, какое же зло сделал он. Но они еще сильнее закричали: «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и с плечи терновый венец возложили на него, и начали приветствовать его: «Радуйся, царь иудейский!» И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некоего кириньянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место», и давали ему пить вино смирную, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вины его: «Царь иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания: «И к злодеям причтен». Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря: «Эй, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста». Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: «Других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем». И распятый с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лама сабахвани», что значит: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышавшие, говорили: «Вот и Илью зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоящий напротив его, увидев, что он, так возгласив, испустил дух, сказал: «Истинно человек сей был Сын Божий». Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними были и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова, меньшего, и Иосия, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие, вместе с ним пришедшие в Иерусалим. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день пред субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его: «Давно ли умер?» И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали. Глава 16. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И взглянувшие видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И вошедшего в гроб увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь!»
Иисуса ищете Назарянина, распятого? Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам». И вышедшие побежали от гроба,

его воскресшего не поверили. И сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Итак, Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкрепление слова последующими знамениями. Аминь. Евангелие от Луки, глава 1. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердые основания того учения, в котором был наставлен. Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды именем Захарии, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей чреды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секира, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предъедет пред ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мысли праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». И сказал Захарий ангелу: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же вышед не мог говорить к ним. И они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его, и таилась 5 месяцев, и говорила: «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деви – Мария. Ангел вошед к ней и сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве

и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот Елисавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестый месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Вставши же Мария в дни сии, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елизавету. Когда Елизавета услышала приветствие Мария, взыграл младенец в чреве ее, Елизавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». И сказала Мария: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный, и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердце их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем, воспринял Израиля, отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. Прибыла же Мария с нею около 3 месяцев и возвратилась в дом свой. Елизавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его, Захариею. На это мать его сказала: «Нет, а назвать его Иоанном». И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн имя ему». И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили: «Что будет младенец сей?» И рука Господня была с ним. И Захарий, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святый завет свой, клятву которой клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлении от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предидешь пред лицом Господа приготовить пути ему,
дать уразуметь народу Его спасение в прощение грехов их по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю. Глава 2. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирией. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешившие пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидевши, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченный ангелом, прежде зачатия его в чреве. И когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесно, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, 2 горлицы или 2 птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререкания. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости,
проживши с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь. И она в то время, подошедши, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи, и когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме. И не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Прошедший же дневный путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не нашедши его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, дивились разуму и ответом его. И, увидевши его, удивились, и матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков. Глава 3. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Трахиницкой области, а Лисании четвертовластником в Авилинее при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божье». Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И спрашивал его народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого 2 одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Пришли и мытари креститься и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви, он будет крестить вас Духом Святым и огнем.
лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Многое и другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил к всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь. И был глас с небес, глаголющий: «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Илиеев, Матфатов, Левиин, Мелхиев, Ионаев, Иосифов, Матофиев, Амосов, Наумов, Эслимов, Нагеев, Маафов, Матофиев, Симеев, Иосифов, Иудин, Иоананов, Рисаев, Зарававелев, Салафиилев, Нереев, Мелхиев, Адиев, Касамов, Элмадамов, Иров, Иосиев, Илиазеров, Иоримов, Матфатов, Левиен, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоананов, Илиакимов, Мелиаев, Маинанов, Матафаев, Нафанов, Давидов, Иесеев, Авидов, Ваозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Аромов, Исромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исаков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Роговов, Фалеков, Еверов, Салин, Кайнанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Инохов, Иаредов, Малелиилов, Каинанов, Иносов, Сифов, Адамов, Божий. Глава 4. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим». И возвёл его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему ответ: «Отойди от меня, сатана! Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелам своим заповедует о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею. И разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии. И он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение,
отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне при слове: врач, исцели самого себя. Сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Ильи, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илья, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина». Услышавши это, все в синагоге исполнились ярости, и, вставши, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, прошед посреди них, удалился. И пришел в Капернаум, город Галилейский, учил их в дни субботние, и дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, Святый Божий!» Иисус запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него!» И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Вышед из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильною горячкою, и просили его о ней. Подошед к ней, он запретил горячке и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криками, говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он вышед из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, пришед к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан». И проповедовал в синагогах галилейских. Глава 5. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он 2 лодки, стоящие на озере, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Вошед в 1 лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли и наполнили 2 лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных.
также Иакова, Иоанна, сыновей Заведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащивши обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи, Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались вести его в дом и положить пред Иисусом. И не нашедши где пронесть его, за многолюдством влезли на верх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на средину пред Иисуса. И он, видя веру их, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», сказал расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он тотчас встал пред ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, бывшие исполнены страха, говорили: «Чудные дела видели мы ныне». После сего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлины, и говорит ему: «Следуй за мною». И он, оставив все, встал и последовал за ним. И сделал для него Левий в доме своем большое угощение, и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам его: «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» Иисус же сказал им в ответ: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Они же сказали ему: «Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твои едят и пьют?» Он сказал им: «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». При сём сказал им притчу: «Никто не представляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше». Глава 6. В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им:
Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботу?» Иисус сказал им в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлебы, предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел и дал бывшим с ним? И сказал им: Сын человеческий есть Господин и субботы. Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку: «Встань и выступи на средину». И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить?» Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку: «Протяни руку твою». Он так и сделал, и стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собою, что бы им сделать с Иисусом. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих, избрал из них 12, которых и наименовал апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова, Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, и Иакова, Эльфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И сошед с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезни своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возвев очи свои на учеников своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо восмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали со лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающую у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая,
и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какою мерою мерите, такою же отмерится и вам». Сказал также им притчу: «Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: «Брат, дай я выну сучок из глаза твоего», когда сам не видишь бревна в твоем глазе, лицемер? Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирает смоков с терновника и не снимает винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете меня: «Господи, Господи», и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое. Глава 7. Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, пришедшие к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: «Пойди», и идет, и другому: «Приди», и приходит, и слуге моему: «Сделай то», и делает». Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, и она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь жалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подошед, прикоснулся к кадру, несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря:
великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой. Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, пришедшие к Иисусу, сказали, «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне. «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды, но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских? Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано, вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Божьем больше его». И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. Тогда Господь сказал, «С кем сравню людей рода сего? И кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг другу и говорят, «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите, «Вот человек, который любит есть и пить вино», друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость всеми чадами ее. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, вошед в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнавшая, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, ставши позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовать ноги его, и помазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал, «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит, «Скажи, учитель». Иисус сказал, «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал, «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему, «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону, «Видишь ли эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал,
прощаются тебе грехи. И возлежавшие с ним начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Глава 8. После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчею. Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень, и взошед засохло, потому что не имело влаги, а иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его, а иное упало на добрую землю, и взошед принесло плод вторичный. Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши, слышать да слышит». Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят и слыша, не разумеют». Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упадшие при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упадшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упадшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя, с заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляет и не приносит плода. А упадшие на добрую землю – это те, которые, услышавшие слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпение. Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, оставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. И пришли к нему матерь и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа. И дали знать ему: «Мать и братья твои стоят вне, желая видеть тебя». Он сказал им в ответ: «Матерь моя и братья мои – суть слушающие Слово Божие и исполняющие его». В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им: «Переправимся на ту сторону озера». И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И подошедшие разбудили его и сказали: «Наставник, наставник, погибаем!» Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: «Где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: «Кто же это, что и ветром повелевает, и воде, и повинуется ему?» И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!»
ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее. И пришедшие к Иисусу нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. И просил его весь народ гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним, но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, падши к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которой, издержавши на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена. Подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, падши перед ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: «Дерзай, дочерь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веры, и спасена будет». Пришедший в дом не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца, девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее, она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее, он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. Глава 9. Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезни, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им: «Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды, и в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь». А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрисите и прах от ног ваших во свидетельство на них». Они пошли и проходили поселением,
благовествуя и исцеляя повсюду. Услышал Ирод, четвертовластник, о всем, что делал Иисус, и недоумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илья явился, а иные, что один из 12.

окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте. Но он сказал им: «Вы дайте им есть». Они сказали: «У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех сих людей?» Ибо их было около 5000 человек. Но он сказал ученикам своим: «Рассадите их рядами по 50». И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, и, воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все. И оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их: «За кого почитает меня народ?» Они сказали в ответ: «За Иоанна Крестителя», а иные – «За Илью». Другие говорят, что один из древних пророков воскрес. Он же спросил их: «А вы за кого почитаете меня?» Отвечал Петр: «За Христа Божия». Но он строго приказал им никому не говорить о сём, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал: «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что польза человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приедет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна, Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот 2 мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном. Но, пробудившись, увидели славу его и 2 мужей, стоящих с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем 3 кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илье», не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их. И устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Когда был глас сей, остался Иисус один. И они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели. В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его много народа. Вдруг некто из народа воскликнул: «Учитель, умоляю тебя, взглянуть на сына моего, он один у меня». Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его, так что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. «Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас? Приведи сюда сына твоего». Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу, исцелил отрока и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божию. Когда же все дивились ему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим: «Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его.

а спросить его о сём слове боялись. Пришла же им мысль, кто бы из них был больше. Иисус же, видя помышление сердца их, взяв дитя, поставил его пред собою и сказал им, «Кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает, а кто примет меня, тот принимает пославшего меня, ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». Посем Иоанн сказал, «Наставник, мы видели человека, именем твоим изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Иисус сказал ему, «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Яков и Иоанн, сказали, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему, «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему, «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». А другому сказал, «Следуй за мною». Тот сказал, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему, «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царствие Божие». Еще другой сказал, «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему, «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Глава 10. После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти, и сказал им, «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как ангцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите «мир дому сему». И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. И если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им, «Приблизилось к вам Царствие Божие». Если же придете в какой город и не примут вас, то вышедши на улицу скажите, «И прах, прилипший к нам от вашего города, мы отрицаем вам. Однако ж знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие». Сказывая вам, что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и в Сидоне явлены были силы, явленные вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Слушающий вас меня слушает, и отвергающие вас меня отвергают, а отвергающий меня отвергается пославшего меня». 70 учеников возвратились с радостью и говорили, «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию,
и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». И, обратившись к ученикам, сказал: «Все предано мне отцом моим, и кто есть сын, не знает никто, кроме отца, и кто есть отец, не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть». И, обратившись к ученикам, сказал им особо: «Блаженный отче, видящий то, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали». И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всей крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты ответил, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же, некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился, и подошед, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближним попавшемуся разбойником? Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди и ты поступай так же». В продолжение пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У ней была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подошедши, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которой не отнимется у нее». Глава 11. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». И сказал им: «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мной на постели, не могу встать и дать тебе.
Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворит вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворит. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень, или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Однажды изгнал он беса, который был нем. И когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили: «Он изгоняет бесов силою Вельзевула, князя бесовского». А другие, искушая, требовали от него знамени с неба. Но он, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделился сам в себе, то как устоит царство его? И вы говорите, что я силою Вельзевула изгоняю бесов. И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняет их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел». И пришед находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и вошедшие живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысивши голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». А он сказал: «Блаженный, слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить: «Род сей лукав, он ищет знамени, и знамени не дастся ему, кроме знамени Ионы пророка, ибо как Иона был знаменем для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло, а если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебе сиянием. Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные, не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее?
Подавайте лучше милостыни из того, что у вас есть. Тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председание в синагогах и приветствие в народных собраниях. Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. На это некто из законников сказал ему: «Учитель, говоря это, ты нас обижаешь». Но он сказал: «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Потому и премудрость Божия сказала: пошлю к вам пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его. Глава 12. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: «Берегитесь закваски фарисейской, которой есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться: бойтесь того, кто по убиению может вергнуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за 2 осария, и ни одна из них не забыта у Бога? А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Сказывая же вам, всякого, кто исповедает меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает перед ангелами Божьими. А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святый Дух научит вас в тот час, что должно говорить. Некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Он же сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал им: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И сказал им притчу: «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собою: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя,
кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Боге богатеет. И сказал ученикам своим: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться. Душа больше пищи и тело одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилища, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище не оскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин пришед, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думайте, придет Сын Человеческий. Тогда сказал ему Петр: «Господи, к нам ли притчу сию говоришь, или и ко всем?» Господь же сказал: «Кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его пришед найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить, и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много верено, с того больше взыщут. Огонь пришел я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться. Трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца, мать против дочери, и дочь против матери, свекровь против невестки своей, и невестка против свекровы своей. Сказал же и народу: к
Когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: «Дождь будет», и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: «Зной будет», и бывает. Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки». Глава 13. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю: «Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее. На что она и землю занимает?» Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от ясли в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которой связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Он же сказал: «Чему подобно Царствие Божие и чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, который, взяв человек, посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его». Еще сказал: «Чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму». Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“. Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“. Тогда станете говорить: „Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты“. Но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делатели неправды“. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера и юга,
и возлягут в Царствие Божьем. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними. В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». И сказал им: «Пойдите, скажите этой лисице: «Се, изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. А, впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се, оставляется вам дом ваш пуст, сказывая же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: благословен гряды во имя Господне». Глава 14. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страждущий водяною болезнью. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев: позволительно ли врачевать в субботу? Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. Причем сказал им: если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу? И не могли отвечать ему на это. Замечая же, как званные выбирали первые места, сказал им притчу: когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился, кто из званных им почетнее тебя, и звавший тебя и его подошед не сказал бы тебе: уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, пришед, садись на последнее место, чтобы звавший тебя подошед сказал: друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Сказал же и позвавшему его: когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя, когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых. И блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных». Услышав это, некто из возлежавших с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Он же сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю, и мне нужно пойти и посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я женился и потому не могу прийти. И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб: господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место. Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных». С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником.
Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывает ее. Кто имеет уши слышать, да слышит. Глава 15. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, «Он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? И нашед возьмет ее на плечи свои с радостью, и пришед домой, созовет друзей и соседей и скажет им, «Порадуйте со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имеющая 10 драхм, если потеряет 1 драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет? И нашедший созовет подруг и соседок и скажет, «Порадуйте со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся. Еще сказал, у некоторого человека было 2 сына. И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришед же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, «Что это такое?» Он сказал ему, «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его вышед звал его. Но он сказал в ответ отцу, «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего,
Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему: сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Глава 16. Сказал же и к ученикам своим: один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам себе: что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: сколько ты должен господину моему? Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: возьми твою расписку и садись, скорее пиши 50. Потом другому сказал: а ты сколько должен? Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил. Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и мамоне. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им: вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши. Ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Закон и пророки до Иоанна, с его времени Царство Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля пройдут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует. И всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилостердись надо мною!» И пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём. Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтоб и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки,
пусть слушает их. Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушает, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверит». Глава 17. Сказал также Иисус ученикам своим: «Невозможно не прийти к соблазнам, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет: «Каюсь», прости ему». И сказали апостолы Господу: «Умножь в нас веру». Господь сказал: «Если бы вы имели веру, зерно горчичное, и сказали смоковнице сей: «Исторгнись и пересадись в море», то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба, пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: «Пойди скорее садись за стол»? Напротив, не скажет ли ему: «Приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам»? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилею. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажите священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились, где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Сказал также ученикам: «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам: вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь. Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержен уродом сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота: ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут 2 на одной постели, один возьмется, а другой оставится. 2 будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. 2 будут на поле, один возьмется, а другой оставится». На это сказали ему: «Где Господи?»
Он же сказал им: «Где труп, там соберутся и орлы». Глава 18. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря: «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе: „Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне“. И сказал Господь: „Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?“ Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, встав, молился сам себе так: „Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю“. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: „Боже, будь милостив ко мне, грешнику“. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: „Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царство Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в него“. И спросил его некто из начальствующих: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою“. Он же сказал: „Все это сохранил я от юности моей“. Услышав это, Иисус сказал ему: „Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, следуй за мною“. Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: „Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие“. Слышавшие сие сказали: „Кто же может спастись?“ Но он сказал: „Невозможное человеком возможно Богу“. Петр же сказал: „Вот мы оставили все и последовали за тобою“. Он сказал им: „Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и в век будущей жизни вечной“. Отозвав же 12 учеников своих, сказал им: „Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут его язычникам, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет“. Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил: „Что это такое?“ Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал: „Иисус, сын Давидов, помилуй меня“. Шедшие
впереди заставляли его молчать. Но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус

потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имени моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам четверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И так сказал: «Некоторый человек высокого рода отправился в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: „Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь“. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказавши: „Не хотим, чтобы он царствовал над нами“. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: „Господин, мина твоя принесла 10 мин». И сказал ему: „Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Пришел второй и сказал: „Господин, мина твоя принесла 5 мин. Сказал и этому: „И ты будь над 5 городами. Пришел третий и сказал: „Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял“. Господин сказал ему: „Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтоб я пришед получил его с прибылью?“ И сказал предстоящим: „Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин. И сказали ему: „Господин, у него есть 10 мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною“. Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифагии и Вифании, горе, называемой Ильонской, послал 2 учеников своих, сказав: „Пойдите в противолежащее селение, вошедши в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязавши его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: „Он надобен Господу“. Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: „Зачем отвязываете осленка?“ Они отвечали: „Он надобен Господу“. И привели его к Иисусу, и, накинувши одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Ильонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: „Благословен Царь грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних“. И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: „Учитель, запрети ученикам твоим“. Но он сказал им в ответ: „Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют“. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. И сказал: „О, если бы и ты хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это скрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя и стеснят тебя отовсюду“.

0: повсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И вошед в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: «Написано, дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Глава 20. В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему: «Скажи нам, какой властью ты это делаешь? Или кто дал тебе власть сию?» Он сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Они же, рассуждая между собою, говорили: «Если скажем с небес, то скажет, почему же вы не поверили ему? А если скажем от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк». И отвечали: «Не знаем откуда». Иисус сказал им: «И я не скажу вам, какой властью это делаю». И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время, и в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибивши его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибивши и обругавши, отослали ни с чем. Еще послал третьего, но они и этого, изранивши, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего, возлюбленного, может быть, увидевши его, постыдятся». Но виноградари, увидевши его, рассуждали между собою, говоря: «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство его будет наше». И, выведши его вон из виноградника, убили. Что же сделать с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградари тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: «Да не будет». Но он, взглянув на них, сказал: «Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божии учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Он же, уразумев лукавство их, сказал им: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий. Чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали: «Кесарево». Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божье Богу». И не могли уловить его в слове пред народом, и, удивившись ответу его, замолчали. Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили его: «Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему. Было семь братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял ту же жену второй, и тот умер бездетным. Взял ее третий, также и все семеро, и умерли, не оставивши детей. После всех умерла и жена. Итак, воскресение, которого из них будет она женою? ибо семеро имели ее женою. Иисус сказал им в ответ: «Чадо века сего женится и выходит замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят. И умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть Сыны Божии, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама, и Богом Исаака, и Богом Якова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». На это некоторые из книжников сказали: «Учитель, ты хорошо сказал». И уже не смели спрашивать Его ни о чем. Он же сказал им: «Как говорят, что Христос есть сын Давидов, а сам Давид говорит в книге Псалмов: „Сказал Господь Господу моему: сиди, одеснуя меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“». Итак, Давид Господом называет его, как же он сын ему? И когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим: «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствие в народных собраниях, председание в синагогах и предвозлежание на пиршествах, который поедает домы вдов и лицемерно долго молится. Они примут тем большее осуждение». Глава 21. Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда 2 лепты, и сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал: «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено». И спросили его: «Учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти?» Он сказал: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говоря, что это я, и это время близко. Не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец». Тогда сказал им: «Восстанет народ на народ и царство на царство, будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и приведут пред царей и правителей за имя мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить, ни противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, а кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей, и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствия, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». И сказал им притчу: «Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божье. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчились объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Днем он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонской. И весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его. Глава 22. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12, и он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег, и он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального ангца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему: «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им: «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажете хозяину дома: „Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, там приготовьте“». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». И, взяв чашу и благодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, который за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается». И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас как служащий. Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, царство. Да едите и пьете за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». И сказал Господь: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Он отвечал ему: «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». И сказал им: «Когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» Они отвечали: «Ни в чем». Тогда он сказал им: «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен, ибо то, что о мне, приходит к концу». Они сказали: «Господи, вот здесь два меча». Он сказал им: «Довольно». И вышед, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Пришед же на место, сказал им: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колено, молился, говоря: «Отче, о, если бы ты благоволил пронесть чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в барене, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им: «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из 12, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак: «Кого я поцелую, тот и есть». Иисус же сказал ему: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Бывший же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: «Господи, не ударит ли нам мечом?» И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: «Оставьте, довольно!» И, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы». Взявши его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидевши его сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала: «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав женщине: «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал: «И ты из них?» Но Петр сказал этому человеку: «Нет». Прошло час времени. Еще некто настоятельно говорил: «Точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин». Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И вышед вон, горько заплакал. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его, и, закрывши его, ударяли его по лицу и спрашивали его: «Прореки, кто ударил тебя?» И много иных хуление произносили против него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и вели его в свой Синедрион. И сказали: «Ты ли Христос? Скажи нам». Он сказал им: «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. отныне Сын Человеческий воссядет, одесную силы Божьей. И сказали все: «Итак ты Сын Божий?» Он отвечал им: «Вы говорите, что я?» Они же сказали: «Какое еще нужно нам свидетельство, ибо мы сами слышали из уст его?» Глава 23. «И поднялось все множество их, и повели его к Пилату, и начали обвинять его, говоря: «Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем». Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ: «Ты говоришь». Пилат сказал первосвященникам и народу: «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил: «Разве он галилеянин?» И, узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо, и предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усильно обвиняли его. Но Ирод своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им: «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. Итак, наказав его, отпущу». А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать: «Смерть ему! А отпусти нам Варавву!» Варавва был посажен в темницу за произведенные в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали: «Распни, распни его!» Он в третий раз сказал им: «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем! Итак, наказав его, отпущу». Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. И превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю. И когда повели его, то, захвативши некоего Симона Киренеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Чери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачь себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы не родившие и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам: покройте нас. Ибо если зеленеющим деревом это делают, то сухим что будет?» Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехали же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». и была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Было же около 6 часа дня, и сделалась тьма по всей земле до 9 часа, и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посередине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно, человек этот был праведник». И весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происшедшее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие его и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафея, города Иудейского, ожидавший также Царствие Божие, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело его. Возвратившись же, приготовили благовоние и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. Глава 24. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба, и вошедшие не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали пред ними 2 мужа в одеждах блистающих, и когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес! Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков, грешников, и быть распяту, и в 3-й день воскреснуть». И вспомнили они слова его. И, возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То были Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу, и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам себе происшедшему. В тот же день 2 из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ:
1: «Марафон завершить, друзья, и мы сегодня обращаемся к вам и хотим пригласить вас, чтобы вы вместе с нами стали сотрудниками и пошли в 27-й год, чтобы вместе нести это Слово Божье, проповедовать Евангелие, молиться друг за друга, благословлять друг друга, друзья, и быть теми людьми, которые способны нести Евангелие и быть теми людьми, которые, знаете, достигают сердец и производят работу и действия. Пусть Бог благословит вас. Звоните к нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И в этом часе, друзья, нам необходимо $2411, друзья, $2411. Если вы желаете с нами двигаться вперед, и вы желаете помогать и служить, и быть частью этого благословения, дайте о себе знать, друзья. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И хотел бы напомнить вам, друзья, это уже сегодня 9 октября, это пятница, где мы сегодня идем к завершению нашего марафона. Идем к завершению нашего марафона, и мы об этом сегодня говорим. И, конечно же, нуждаемся в том, чтобы, знаете, та сумма, которая нам необходима, $31,344, добрать, и чтобы мы могли, знаете, в полном составе двигаться вперед на 27-й год. И мы приглашаем вас, сколько располагает ваше сердце, сколько вы можете вложить, у кого-то есть возможность это сделать, положить $20, $50, $100, $200. Друзья, как ваше сердце расположено? Пусть Бог благословит вас. Помните, что каждая лепта, она производит большую работу в деле Божьем, и мы в этом нуждаемся. Пусть сегодня, знаете, Божья благодать сотворит более того, чего мы нуждаемся, друзья. А мы нуждаемся в том, чтобы эти финансы были восполнены для того, чтобы мы могли с вами делать ту работу, которая перед нами предстоит. А перед нами предстоит этот труд, друзья, проповедь Евангелия, нести Слово Божье и распространять Слово Божье. На этот час я хотел бы зачитать место Писания Филиппийцам, 4 глава, 6 и 7 стих, сказаны такие слова. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Давайте, наверное, мы скажем этот стих дня, нехай пусть у нас сегодня будет, да, возлюбленные. Это с самого утра мы начинаем, и тот, кто только что проснулся или встает на работу, кто-то уже выехал на работу, едет, друзья, кто-то подъехал уже к работе, кто-то выходит с работы, едет домой. Я говорю, это как если мы смотрим в Европе, в Киеве, или в Берлине, или в Лондоне, там 3 часа дня, 4 часа дня в Берлине, в Киеве 5 часов, друзья. И таким образом мы сегодня приветствуем всех вас и приглашаем вас, друзья, чтобы вместе с нами, радиослушатели, вы могли трудиться дальше, нести это Слово Божие, проповедовать Евангелие. Вы можете также посетить наш веб-сайт radiomv.com, radiomv.com, и воспользоваться. У нас есть Zelle, PayPal, которые эти программы позволяют вам, где вы можете зайти, например, как если кто-то проживает в Лондоне, в Берлине, в Киеве, проживает в Европе, друзья, вы можете воспользоваться этим моментом и, конечно же, быть, стать частью этого благословения, вместе с нами двигаться вперед. Вы можете, зайдя или воспользоваться PayPal, вы можете написать info@radiomv.com или info@radiomv.com. И можете сделать ваше вложение в дело, которое мы сегодня совместно делаем. Пусть Бог благословит вас. И помните, друзья, это наш сегодня последний день. И мы молимся о том, чтобы мы сегодня собрали эту сумму 31 тысяча, друзья. И $344, которые нам необходимо добрать сегодня. И чтобы мы могли закрыть этот эфир и двигаться вперед. Еще раз напоминаю место Писания. Давайте мы его все зачитаем. Филиппийцам 4 глава с 6 по 7 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши, помышления ваши во Христе Иисусе». Во Христе Иисусе Бог, Он производящий работу и действие. Пусть сегодня слава Божья, милость Божья, благодать Божья она производит. И мир Божий, он превыше всякого ума, друзья. Пусть Бог, Божий мир, он наполнит ваши сердца. Там, где вы находитесь, где вы направляетесь, где вы сегодня есть. И пусть благодать Божья, она производит в вас работу и действия. Помните то, что сегодня Господь наблюдает за каждым из нас. И Слово Божье говорит, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. С благодарением. То есть, чтобы наше сердце было благодарным перед Богом, что Господь сотворил этот день. Это место Писания Филиппийцам 4, 6, 7, друзья. Для вас это сегодня этот стих, чтобы Бог благословил вас, укрепил и там, где вы находитесь, вел и благословлял. Возлюбленные, мы приглашаем вас к тому, чтобы вместе идти 27-й год, вместе трудиться, вместе служить, благословлять и молиться. И чтобы этот час, который, знаете, мы молимся, этот час молитвы, этот час, где мы выслушиваем проповеди, где мы выслушиваем, знаете, желание сердца, пусть Бог благословит каждого из вас и производит работу, действия. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, у нас остается в этом часу, это 43 минуты. 43 минуты, и нам необходима сумма $1971. $1971. Слава Богу, друзья, за всех вас, которые вы сегодня с нами слушаете, молитесь. И вместе мы можем двигаться вперед, вместе можем трудиться и продолжать нести это Слово Божье. И вы можете быть теми людьми, которые сотрудничают вместе и двигаться вперед, друзья, благословлять имя Господне, чтобы многие братья и сестры получали благословение. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, это уже 55-й час, которые мы с вами в эфире, 55-й час. И хотел бы сказать, что это время, которое мы сегодня с вами проводим, мы приглашаем вас к тому, чтобы вместе идти вперед в 27-й год и трудиться, конечно же, служить и благословлять. Это ежегодный у нас марафон, который проходит, и мы... Благодарение Господу за братьев, сестер, которые принимают участие, которые влажают дело Божие. Мы способны двигаться вперед. Мы способны, друзья, проповедовать, способны быть в прямом эфире, способны молиться и проводить время с вами, друзья. И многие из вас получают благословение. Многие из вас получают назидание, укрепление. Пусть Бог благословит вас. И помните, что Радио МВИ — это многогранное служение, где мы сегодня имеем, друзья, и служение Eternal Ministry, служение библейского изучения Слова Божия, где у нас есть библейская школа, друзья. Также у нас есть, где сегодня братья и сестры используют программы, технологию, которые и проживают в тех странах, где нельзя слушать Библию, где нельзя слушать христианский контент, но мы достигаем таких сердец посредством, обходя эти, как говорится, запреты, чтобы народ мог слышать Библию, мог слышать, читать Слово Божие, друзья. И над этим у нас работают команды, которые достигают людей, чтобы Слово Божие было проповедано. Возлюбленные, помните об этом, что с каждым днем, к сожалению большому, христианский контент и христианское слово, и оно закрывает за, и притесняется, всячески старается, чтобы труднее достигать людей сегодня. Пусть Бог поможет нам, чтобы мы были теми, которые воспользовались этим временем, сегодняшним временем, которое у нас сегодня есть, и стали частью этого служения, стали частью этого благословения, стали теми людьми, которые способны нести и проповедовать Евангелие. Друзья, да благословит вас Господь. Примите в этом участие, мы вас приглашаем. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. Спасибо вам за звонок, который только что сейчас сделали, звонок, который позвонили. Пусть Бог благословит. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Или если у вас есть прекрасная возможность воспользоваться Zelle или PayPal, вы можете это сделать, зайдя и сделать свой вклад, друзья, и воспользоваться этими тоже программами. И я назову, если у вас PayPal или Zelle, вы можете написать info@radiomv.com. То есть это наш электронный адрес info@radiomv.com. И можете сделать свое вложение. У нас остается 39 минут, друзья, и нам необходимо 1971 доллар в этом часе. $1971. Чтобы нам перекрыть этот час, друзья, чтобы мы могли, этот час был проплачен для того, чтобы вместе трудиться, служить и благословлять, нести Слово Божье, нести Евангелие, распространять, друзья, по всему лицу земли. Пусть Бог благословит вас. В этом часе у нас проходит, друзья, чтение книги, где многие люди слушают, вдохновляются, ободряются. И слушая свидетельства, слушая то, что сделал Господь в жизни многих наших братьев и сестер. Друзья, и напоминаю, наши координаты, наши сестры у телефонов, звоните 425-296-78-29, 425-296-78-29. И у нас остается 38 минут, и наш час подойдет к концу, и у нас необходима сумма в этот час набрать 1971 доллар. И хотел бы сказать, что радиослужение, друзья, также имеет 4 языка, где звучит радио МВ. Это на испанском языке, на английском, немецком и славянском языке. Друзья, на этих языках у нас звучит радиослужение. Люди, которые сегодня понимают свой язык, как испанский, как немецкий, как английский, как славянский язык, друзья, получает благословение. И мы приглашаем вас, чтобы вместе с вами проповедовать и распространять Слово Божие. Радио МВ звучит на 136 стран мира, и, друзья, служит большим благословением для тех народов и там, где проживают сегодня люди. И у нас есть, знаете, 10 активных стран, которые мы выписали, чтобы для вас озвучить, чтобы вы тоже могли знать, которые принимают большое участие. Это первое — Соединенные Штаты, второе — это Украина, третье — Германия, четвертое — Россия, пятое — Канада, шестое — Беларусь, седьмое — Молдавия, и восьмое — Бельгия, девятое — Польша, и десятое — Эстония. Пусть Бог благословит вас в этом, друзья, и наполнит благодатью. Николай, спасибо вам, что вы позвонили и приняли в этом участие. Стали тем человеком, который с нами идет вперед, и с нами, который идет в 27-й год, чтобы трудиться и нести Евангелие. Спасибо вам большое, да благословит вас Господь. И Слово Божие говорит, как мы зачитали Филиппийцам, 4 глава, 6-7 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума». Друзья, мир Божий, он превыше всякого ума, да? «Соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Это то, что говорит сегодня Слово Божие. Оно производит в нас действие, работу и благословение. Возлюбленные, хотел бы озвучить, сказать, что это нам необходимо осталось 1921 доллар. Слава нашему Богу за брата Николая, который принял в этом участие. Друзья, остается 35 минут, и этот час подойдет к концу. В этом часе мы выслушаем, знаете, где звучат книги, где, знаете, где люди получают благословение, где, знаете, мы назидаемся, где, знаете, многие слушатели укрепляются. И Слово Божье, оно сеется и утверждается в жизни каждого. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Еще раз напоминаю наш номер 425-296-78-29. Пусть Бог благословит вас. И сейчас у нас будет проигрыш, мы послушаем пение и объявление, мы вернемся к вам обратно. Пусть Бог благословит, пожалуйста.

Брат Александр из Калифорнии благодарит за радиопередачи. Слушает постоянно. Через телефон, через приемник, а также через компьютер. «Оно всегда играет в нашем доме», — говорит он. «Когда возвращаешься домой и слышишь, как играет приемник, то как будто в доме кто-то находится, и дом не пустой». Стараюсь также рассказывать и другим о радио. «Слава за все нашему Господу!»

0: Дорогие радиослушатели, сейчас на радио МВ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.
1: Дорогие слушатели, мы сегодня с вами продолжаем радиовести вещание. И, конечно же, у нас сегодня идет прямая трансляция. И, конечно, мы с вами сегодня находимся в программе, где мы сегодня собираем финансы для поддержки 27-го года. У нас идет этот марафон, который продолжается. И сегодня у нас 55-й час времени, где мы с вами, друзья, находимся. Пусть Бог благословит каждого из вас. Хотел бы сказать, в этот час, я говорил о книге, я чуть-чуть перепутал время. Друзья, у нас в этот час чтение Библии и программа «Хлеб насущный». Друзья, где братья и сестры слушают Слово Божье, Писание и, конечно же, программа «Хлеб насущный», которая вдохновляет, ободряет и укрепляет, друзья. И это сегодня данная возможность для каждого из нас, чтобы мы могли сегодня слышать, чтобы мы могли сегодня вдохновляться, укрепляться, чтобы наш духовный человек питался, чтобы наш духовный человек сегодня переживал благословение, переживал укрепление. Пусть Бог благословит вас, укрепит и ведет, и благословляет. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Или, друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт и воспользоваться Zelle или PayPal и напечатав наш электронный адрес. Это info@radiomv.com и можете этим воспользоваться. У нас остается 26 минут, и этот час, он подойдет к концу, и нам необходимо $1921. Спасибо брату Николаю, который принял в этом участие. И мы благодарим Богу, друзья, что каждый из вас, который вложит, кто-то вложит $20, 30, 40, 50 и так далее, более, и мы можем потихонечку двигаться вперед, и мы доходим до цели нашей. Слово Божие здесь говорит Филиппийцам 4 глава 6 по 7 стих: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Всегда открывайте свои желания пред Богом. Не заботьтесь.

пусть сегодня будут те люди, которые способны с нами пойти вперед и стать частью этими тружениками, знаете, быть теми тружениками, которые несут и распространяют Слово Божье. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Или, друзья, хотел бы вам сказать, если у вас есть возможность жертвовать ежемесячно, вы, для вас может удобно сделать подписку ежемесячную, тоже вы можете воспользоваться телефоном, этим номером 425-296-78-29. Я маленькую табличку хочу вам зачитать, а вы смотрите, как она работает, и вы можете принять решение так же, как вы желаете поступить. Если мы жертвуем $20 ежемесячно, подписавшись на это, друзья, в течение дня у нас получается $66, и в конце года у нас выйдет сумма $240. Если мы жертвуем $50 ежемесячно, то в течение расход на день это получается $66. В конце года составит сумму $605. Если мы выделяем сумму на $75 в ежемесячной поддержке, то на каждый день она выходит $2.50. И это получается в конце года составит сумму $912. Тот, кто может поддерживать $100 ежемесячно, за каждый день выходит сумма $3.33, в конце года составляет сумму $1214. Друзья, эти номера я прочитал, назвал вам. Это то, что делает поддержка ежемесячно. И это очень важно для служения радио. Почему? Потому что, знаете, на протяжении года мы можем с вами идти и проповедовать, распространять Слово Божие. Мы можем достигать, мы можем, знаете, проповедовать, мы можем молиться и благословлять. Тоже, друзья, если вы желаете поддержать одноразово, друзья, это очень тоже большая поддержка. Почему? Потому что мы собираем эти финансы, и у нас есть этот бюджет, и мы по этому бюджету работаем, друзья, используя этот бюджет для того, чтобы, знаете, текущие все наши биллы, которые у нас есть, мы можем покрывать это, те расходы, которые мы уплачиваем за сервисы. Идет уплата за интернеты, идут уплаты за обработку информации, чтобы поставка информации в разные страны, более 136 стран мира, друзья. Знаете, многие из вас, может, задаются вопросом, ну, я плачу за интернет $50, чтобы, ну, у меня был дома интернет. Друзья, радиослужение мы платим гораздо больше, потому что мы, друзья, используем много серверов. Мы используем много в разных странах мира серверов для того, чтобы поставлять туда информацию. И оттуда мы тоже проплачиваем, чтобы распространять эту информацию на страны мира, на Европу, с Европы по европейским странам, да, на континент Африки, на континент, друзья, Латинской Америки и так далее, тому подобное. Мы используем эти платформы для того, чтобы это радиослужение достигало. И за все отвечает серебро, поверьте. За все отвечает серебро, чтобы сегодня это работало. И все эти моменты, которые сегодня мы проходим, делаем, занимаемся благодаря братьям и сестрам, которые спонсируют, которые поддерживают, которые отзываются, вот сейчас, которые сделали звонок. Спасибо вам за звонок, кто сейчас позвонил. Друзья, и благодаря вас мы можем проповедовать более 136 стран мира. Звучит на 4 языках: английский, немецкий, испанский и славянский язык, друзья. И мы достигаем, распространяем. И я благодарю Господа, что есть сегодня те люди, которые, знаете, неравнодушны, которые желают, говорят, я тоже буду служить с радиослужением, тоже пойдем и понесем распространение Слова Божьего. Что в этом часе происходит?

В этом часе чтение с Библии, друзья. В этом часе звучит программа «Хлеб насущный». И знаете, многие из вас питаются и получают благословение. И благодаря вам, что вы, знаете, становитесь частью этого благословения, мы можем сегодня слышать эти программы. И спасибо братьям, сестрам, которые, знаете, принимают в этом участие. Хотел бы вам тоже сказать, если бы мы уплачивали всем волонтерам, скажем, которые сегодня принимают в этом участие, друзья, конечно бы это не было 1921 доллар в час. Это, наверное, было бы 5 или 9 тысяч в час, друзья. Абсолютно это были бы другие цифры. Но благодарение Господу за то, что братья и сестры принимают, здесь служат, знаете, волонтерами, которые вкладывают, которые трудятся, которые прилагают усилия, старания. И мы можем понизить этот расход, друзья. Мы можем понизить эти цифры на самую минимальную, где мы можем сегодня достигать и распространять Слово Божие. Пусть Бог благословит вас, да укрепит Он, наполнит и благодатью Своей производит действие, работу. У нас остается 18 минут. И этот час подойдет к концу, и у нас один человек, который принял в этом участие, уже два человека приняло в этом участие. Спасибо вам, это у нас уже, и мы есть 150 долларов. Спасибо вам, кто принял в этом участие, то, что вы отозвались. Друзья, помните, что у нас есть Cash App и Zelle, где вы можете воспользоваться, зайти и сделать ваш вклад для того, чтобы сегодня это служение двигалось вперед. И вы можете написать info@radiomv.com, если у вас есть Zelle или PayPal, и сделать ваше вложение для того, чтобы 27-й год, этот час, он был возможным для слушателей, возможно, сегодня для многих стран, чтобы слышать это Слово Божье. На номер вы можете позвонить 425-296-78-29, 425-296-78-29. Наши сестры ожидают ваших звонков. Друзья, звоните. И остается у нас 17 минут, друзья. И нам необходима сумма 1812 долларов. 1812 долларов уже меньше. Спасибо вам, то, что вы отозвались и приняли в этом участие. Помните то, что сегодня радиослужение тоже является много, знаете, гранным служением, которое помогает и служит для тех, кто сегодня несет и распространяет Евангелие, друзья, также в других странах, и где радиослужение сопутствует, также тоже влаживает, помогает. Это для того, чтобы радио звучало на, скажем, на тех языках, тех странах, где трудятся миссионеры, где они несут Евангелие и помогают детским домам, миссионерам, пастырям, служителям, где сегодня изучают Писание, Слово Божие и вникают в Слово Божие. Друзья, это все приносит большим благословением. Спасибо вам, приняло 3 человека уже участие, и нам уже осталось 16 минут, друзья, и у нас есть та сумма, которая уже остается, 1671 доллар. Слава нашему Богу, друзья, 1671 доллар. И хотел бы напомнить, что если кто-то пытается воспользоваться Cash App, у нас он не работает. Знаете, вот интересно, да, вот у нас проходят эти дни марафона, и компания Cash App, они полностью поставили, не работает. Они написали, что мы не принимаем от вас те, которые пытаются сделать через Cash App donations, друзья. Не знаю, по какой причине. Жалко, конечно, но что мы имеем, то имеем. Друзья, объявляю, что у нас остается 15 минут, и нам необходима сумма 1671 доллар, чтобы этот час был покрытый финансово на 27 год. Вы можете в этом принять участие, посетите наш веб-сайт radiomv.com или зайдите
Или позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И вы можете сказать ваше желание, сколько вы желаете, и сестры вам помогут, это займет вас до 3-4 минут, и этот вопрос будет решен, и это большое благословение станет для служения, чтобы вместе с вами трудиться. Друзья, примите решение пойти с нами дальше, трудиться с нами дальше, быть теми вместе с сотрудниками, которые сможем нести, проповедовать и распространять Слово Господне. Слава Богу за троих людей, которые приняли решение трудиться с нами на протяжении целого года. Да благословит вас всех Господь. И мы сейчас послушаем, друзья, у нас остается 14 минут, и этот час подойдет к концу, и мы сейчас послушаем пение, и мы вернемся к вам обратно. Пусть Бог благословит.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Дорогие друзья, слава нашему Богу, у нас продолжается наш час, и этот час уже 55-й час, друзья, 55-й час. Мы с вами в эфире, и мы говорим о том, что радиослужение зависит от радиослушателей, тех, кто отзывается, кто принимает решение идти служить и, конечно же, благословлять. Пусть Бог благословит вас, возлюбленные, укрепит и наполнит и даст нам сегодня ту возможность, чтобы служить и благословлять. Я благодарю Господа за братьев, сестер, которые приняли участие. 5 человек сейчас приняли участие в этом часе, и у нас остается 8 минут. Друзья, и наш час подойдет к концу. В этом часе звучит Библия, звучит программа «Хлеб насущный», где мы наслаждаемся и вдохновляемся. Спасибо вам. И у нас остается $1471. $1471. Я благодарю Господа за тех братьев и сестер, которые проявляют свою верность. Верность служить Господу, благословлять других, пускать хлеб по водам, как Слово Божие говорит, пускайте хлеб по водам, и он вернется к вам. Спасибо вам, друзья, что вы это делаете. Спасибо вам, что вы отзываетесь и даете свою сегодня, пускаете свой хлеб по водам, и однажды он придет к нам, друзья. И это касается абсолютно всех, и касается меня, и касается каждого, кто любит Господа, где бы, как бы ни было, друзья. Когда мы влаживаем, когда мы сеем, то и придет время жатвы. Так Слово Божие говорит, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то человек пожнет. Друзья, то, что мы сегодня вложим в дело Божие, придет время, Господь будет, знаете, стоять за народом Божьим. Господь будет стоять за тобой. Почему? Потому что ты являешься тем человеком, который влаживаешь, который болеешь за Царство Божье, которое делаешь для Царства Божьего. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Да благословит всех вас Господь, друзья. И у нас остается 5 минут, и нам необходимо $1471. $1471. И мы, друзья, нам надо этот перекрыть час, чтобы этот час был, знаете, проплачен на 27-й год. Если вы только что присоединились и задаетесь вопросом, что здесь у нас происходит, а у нас, друзья, здесь в данный момент идет марафон, который мы собираем финансы на 27-й год. Слава нашему Богу за всех братьев, сестер, которые принимают в этом участие. И, например, в этот час приняло 5 человек участие. Мы собрали уже $500, и нам необходимо осталось $1471, друзья. Да, и пусть сегодня Бог благословит каждый тот, кто принимает в этом решение, тот, кто принимает в этом сегодня согласие идти служить дальше и распространять Слово Божие. Пусть Бог благословит вас. Хотел бы тоже сказать о том, что, возлюбленные, что вы можете сегодня воспользоваться нашим веб-сайтом readymv.com. readymv.com, и зайдя на наш веб-сайт, вы можете увидеть, как можно воспользоваться другими приложениями, как у нас есть, например, Zelle или PayPal. Zelle или PayPal вы можете воспользоваться, написав info@radiomv.com. info@radiomv.com — это наш электронный адрес, и вы можете сделать вложение в Царство Божие. Возлюбленные, мы вложим Царство Божие, мы делаем то, что сегодня у нас есть возможность. В данный момент не всегда так будет, друзья, не всегда так будет, но есть время, время, чтобы сегодня сеять, время влаживать. Знаете, как у нас сейчас приходит осень, да, мы выходим на улицу, уже холодно, прохладно,
знаете, уходит лето, приходит осень, потом подойдет зима, и мы это все на себе переживаем, да, у нас меняется одежда, у нас начинаем одевать теплые вещи, знаете, мы видим по природе, природа скидывает листья, знаете, трава увядает, все, знаете, становится серым, знаете, и это говорит о том, что приходит зима. Также в нашей жизни, друзья, есть где время сеяния, есть время жатвы, есть время, где приходит время сбора. Пусть Бог благословит каждого из нас, чтобы мы были теми людьми, которые благословляем, которые сеем, которые влажим, которые используем это время благоприятное для дела Господнего. Я благодарю вас, что вы приняли в этом участие. Спасибо вам, что вы приняли в этом участие и стали частью этого служения. Друзья, приняло участие уже 6 человек. Спасибо вам. И нам остается $1,317. $1,317. И этот час подойдет к концу. У нас остается 2 минуты и 30 секунд. 2 минуты и 30 секунд. И нам необходимо $1,371. Я хотел бы пригласить вас, позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, друзья, и на этот номер вы можете принять участие, чтобы быть частью этого благословения. Нам осталось, друзья, собрать до общей суммы, которую нам необходимо собрать, осталось 30 тысяч, друзья. Слава нашему Богу! Осталось 30 тысяч. Мы с вами собрались 77% и точка 3, друзья. 77% точка 3, где мы уже собрали. И нам остается 30 тысяч. И мы наберем полную сумму, которая позволит нам на 27-й год быть в прямом эфире. Пусть Бог благословит вас. И помните, радиослужение — это многогранное служение, где звучит на испанском, немецком, английском языке, где радиослужение принимает глубокое участие в распространении Слова Божия. Знаете, где миссионеры трудятся, где пастыря, служителя обучаются, где детские дома у нас есть, где служат братья и сестры, и дети, знаете, возрастают в Слове Божьем, друзья, где мы помогаем рождаться новым церквям, где мы помогаем, друзья, знаете, миссионерам основывать новые проекты, и в этом радиослужение принимает глубокое участие. Друзья, мы работаем ежедневно 24 часа и 7 дней в неделю для того, чтобы Слово Божье, оно было возможным и доступным для всех, абсолютно для всех. Наши братья прорабатывают новые технологии, новые моменты, чтобы были доступы, как, например, хороший был перевод, чтобы в церквях, кстати, про перевод тоже, у нас, где есть очень хорошая программа, друзья, я ее найду, как она называется, где вы можете использовать для того, чтобы в церкви был прекрасный перевод, знаете, где на разных языках в одно время вы можете через это приложение слушать тоже. Пусть Бог благословит вас. У нас остается 9 секунд, друзья, и нам необходимо $1,371. 5 секунд остается, и этот час подойдет к концу. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, мы вошли в новый час, где новые возможности, где новые желания и новые вызовы для нас. И это в этом часе нам необходимо $1,899. $1,899. Что в этом часе у нас происходит? У нас в этом часе молитва, друзья, где мы молимся, выслушаем нужды, выслушаем переживания, где мы, друзья, вместе ходатайствуем, вместе стоим в проломе, и пусть в этом имя Божие прославится. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29.
296-78-29. И хотел бы сказать, что это 56-й час. Сегодня пошел уже 56-й час, как мы с вами в эфире, чтобы, знаете, сказав то, что мы находимся, возлюбленные, в программе этого марафона, где мы несем и проповедуем Евангелие. И сейчас мы у нас послушаем музыкальную паузу, мы вернемся обратно и будем с вами, друзья, говорить и молиться о том, чтобы Бог помогал, благословлял тех, кому сегодня трудно, тяжело, у кого проблемы, переживания. Пусть Бог благословит вас. Это новый час начался во время пения, друзья, во время нашего объявления. Звоните нам на номер или воспользуйтесь Zelle, PayPal, где вы можете напечатать info@radiomv.com, info@radiomv.com, и воспользоваться, друзья, этой информацией для того, чтобы сделать ваш вклад. Пусть Бог благословит вас. А мы остаемся с вами. Сейчас мы послушаем пение. Пусть Бог благословит. Пожалуйста.

Друзья, дорогие друзья, мы сегодня с вами в этом прямом эфире, и мы продолжаем с вами этот марафон, который у нас идет, и в этом часе, как мы сказали вам, что это час, где люди присылают нам нужды, и мы молимся. Если вы имеете нужды, друзья, и имеете переживания, вы можете прислать на этот номер 425-296-78-29, и мы вместе с вами помолимся. 425-296-78-29. Среди этого марафона мы выделим для вас время для вас, чтобы вместе с вами помолиться, поддержать тех, кому сегодня очень и очень трудно, друзья, кому очень тяжело, кто сегодня проходит очень трудное и тяжелое время. Да поможет каждому из вас Господь. И хотел бы сказать, что этот час, который у нас уже идет и остается в этом часу 52 минуты. У нас необходимо эту сумму собрать $1899. $1899. Спасибо братьям, сестрам, все, кто принимает участие, кто, друзья, отзывается, кто сегодня открывает свое сердце, протягивает руку благословения, кто пускает хлеб по водам. Да благословит вас всех Господь. И место Писания, которое я уже зачитывал, я его опять зачитаю, друзья. Этот стих, который с самого утра я уже зачитываю. И тот, кто сейчас едет на работу, кто-то, может, собирается на работу, кто-то приехал уже на работу, кто-то сегодня, друзья, уже заканчивает день. И я хотел бы, чтобы каждый из вас был благословленный. Да благословит вас Господь. Пусть мир Божий соблюдается в вашем сердце, друзья. Как важно сегодня вот это благословение, чтобы мир Божий, мы дети Божьи, друзья, мы, знаете, те избранные, царственное священство, мы люди, взяты в удел, чтобы Царство Божье в нас, оно производило работу, действие, чтобы многие-многие люди, они были способны отдать свою жизнь Богу и познать Господа Иисуса Христа через нашу жизнь. Пусть Бог благословит вас. И смотрите, здесь сказано такое слово филиппийцам, если кто-то сейчас присоединился, чтобы вместе с нами молиться, чтобы вместе с нами выслушать те нужды, или вы желали свои нужды сказать, напишите нам на номер 425-296-78-29. Или, если вы желаете принять участие, нам в этом часе необходимо $1899 принять в участие и вложить в это час, чтобы этот час существовал, чтобы эта молитва звучала на протяжении 27 года, а мы нуждаемся в этом, друзья. Пусть Бог благословит вас, вы можете воспользоваться этим телефоном 425-296-78-29, или вы можете воспользоваться PayPal Zelle или PayPal, это info@radiomv.com. info@radiomv.com. Вы можете тоже воспользоваться этими программами и перевести ту лепту, которую вы желаете вложить. Зачитываю место Писания. Слово Божие говорит филиппийцам, 4 глава, 6-7 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Открывайте желания ваши пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Слава нашему Богу, друзья! Насколько приятный и сильный стих из Писания. Да благословит вас Господь! Я даже хочу сейчас себе взять в телефоне, открыть это место Писания и его выставить на соцсети, чтобы многие люди сегодня могли тоже прочитать это место Писания, друзья, и вдохновиться, ободриться. Это настолько необходимо и важно. Пусть в этом прославляется имя Господне. Друзья, наши линии открыты, вы можете звонить, вы можете писать на номер, который сегодня позволяет вам позвонить, сказать и поделиться то, что лежит в вашем сердце. Звоните нам на номер 425-296-78-29.
78-29, 425-296-78-29. Да благословит вас Господь, да будет имя Бога благословенно и производит ту работу, которую Господь желает, чтобы произвести в вашей жизни. И имя Господа пусть будет благословенным. Друзья, хотел бы тоже сказать о том, что помните, что сегодня этот час, где мы с вами говорим о том, чтобы поддержать этот час финансово. Идет у нас марафон, где мы сегодня говорим о этом деле служения, достигаем вас, чтобы вы приняли участие, чтобы достигать вместе с нами, говорить о любви, говорить о Слове Божьем, проповедовать. И, конечно же, друзья, говорить то, что делает Господь в жизни многих из вас. И благодарение Господу за братьев и сестер, которые проявляют, знаете, эту ревность, желание делать, трудиться, служить. Пусть Бог благословит вас. Вы протягиваете лепту свою, даете, сколько Бог располагает в ваше сердце. Это $50, $100, $20, $30, $200. Друзья, да, пусть в этом имя Божие будет прославлено. И объявляю наш номер, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. На этот номер вы можете позвонить и уложить свою лепту в этот, на этот же номер 425-296-78-29. Вы можете написать нужды, ваши благодарности, желания, и мы будем зачитывать, сестра Лариса зачитает, и мы в конце этого часа помолимся, друзья. В этом часу у нас осталось 46 минут. 46 минут, и этот час подойдет к концу, и нам необходимо $1899. Кто сколько может, друзья, принять в этом участие, вложить в этот час. Кто-то $99 может, кто-то $100, друзья, кто-то $50. И это позволяет нам идти вперед, позволяет нам трудиться, позволяет нам нести Слово Божие. Пусть в этом имя Бога будет благословено. И хотел бы поблагодарить всех братьев и сестер, которые на протяжении с нами в этих 56 часов, которые молитесь, которые благословляете, которые поддержите. Я благодарю вас, то, что вы остаетесь с нами. Спасибо вам. Спасибо за звонок, кто сейчас позвонил. Да благословит вас Господь, и пусть Божья благодать и сила производит в вас работу и действия. Друзья, поспешим сделать хорошее. Поспешим сегодня вложить в дело Божье. И помните, это марафон, это уже последний день марафона. Друзья, мы говорим о том, что нам необходимо осталось сумму 30 тысяч, друзья. Это сумма, которая нам уже осталась, 30 тысяч, чтобы полностью собрать эту сумму, которая необходима на 27-й год, друзья. Давайте мы вместе над этим сегодня поработаем. Давайте мы вместе приложим старания, усилия. Давайте мы вместе скажем Господу, чтобы Божья благодать сегодня была над каждым. И тот, кто не может жертвовать, друзья, тот, кто не может сегодня сделать эту лепту, вложите лепту духовную, друзья, помолитесь, благословите, скажите Господу: Господь, расположи народ, сердце народа Твоего. Пошли сегодня тех, которые неравнодушны для проповеди Евангелия, которые переживают, которые болеют, которые желают служить, которые желают сегодня распространять Слово Божие. Господи, благослови их. И тот, кто уже влаживает, кто жертвует, тоже помолитесь за них, друзья. И мы молимся и благословляем. Помните, каждый человек, который сегодня слышит Слово Божье, который сегодня получает благословение, радиослушатель, как мы уже об этом говорили, друзья,
Если бы каждый хотя бы по 10 долларов сделал вклад в это дело, то вот эти 30 тысяч, которые нам необходимо, мы бы их собрали бы уже и закрыли, друзья. Всего лишь по 10 долларов все, кто сегодня нас слушает, сделали бы, мы бы даже больше этого бы собрали. Но, знаете, сегодня решение стоит от нас. Готов ли я это сделать? Готов ли я вложить? Пусть Бог сегодня в этом прославится. Пусть имя Божье возвеличится. А у кого сегодня есть такая возможность, друзья, вы можете, помните, списать вашу таксу сюда. Вы можете вложить ваши финансы сюда. И мы в конце года вышлем вам на ваши, для ваших документов, для таксы. Пусть Бог благословит ваш. Ваш бизнес может вложить, друзья. Вы можете это сделать, вложение. Пусть Бог благословит. Спасибо вам. Один человек принял сейчас участие, и у нас уже осталось 1649 долларов. Спасибо то, что вы отозвались. Да благословит вас Господь и наполнит благодатью, наполнит силою вас и ваши дома, семьи, бизнес. Хотел бы даже сказать, те, кто влаживает, как парни, девушки, которые, знаете, тоже молятся, чтобы Бог устроил их судьбы. И мы, как радиосотрудники, как те, которые тоже желаем в этой сфере благословения для наших братьев и сестер, пусть Бог благословит вас, наполнит вас благодатью и силою и даст вам по вашему желанию сердце. Даст вам желание сердца, то, что вы желаете и просите. Пусть Бог благословит вас. Друзья, мы хотим сказать, что это идет у нас марафон в этот час. И в этот час что у нас происходит, друзья? В этом часу у нас происходит молитва. Молитва, где мы молимся, где мы, знаете, зачитываем нужды, зачитываем переживания, зачитываем, знаете, ваши благодарности в этом часе, и мы вместе с вами отдаем все это в руки Бога, ходатайствуем, ревнуем, и, знаете, мы с вами вместе призываем имя Господня и отдаем все в руки Бога. И тот Господь наш, который видит, слышит, отвечает, благословляет, Он выходит навстречу, из вас многие получают ответы, получают благословение и ободрение. И это все становится возможным, друзья. Возможность благодарения тем братьям и сестрам. Вот как сейчас один человек пожертвовал, зашел и пожертвовал, друзья, 250 долларов. Спасибо вам, да благословит вас Господь. И благодаря вот таким братьям и сестрам эта молитва возможна быть в эфире. Вы слышите? Она возможна. Мы можем использовать. И я вам скажу, друзья, вот эти все ресурсы, которые приходят, наши братья и сестры, кто-то проживает, друзья, в Вашингтоне, кто-то в Миссури проживает, друзья, кто-то проживает в Орегоне, кто-то проживает в Аргентине, в других штатах, странах, но мы вместе, благодаря вот это то, что технологии, сегодня вот этих ресурсов, мы можем соединяться, мы можем молиться, мы можем зачитывать, мы можем вместе рассуждать, мы можем составлять эти все программы совместно и выпускать это все в эфир. Это становится возможным. Почему? Потому что мы можем иметь эти финансы. У нас есть эти возможности так трудиться. Если, друзья, говорить о том, как раньше мы это начинали, мы начинали с одного места, мы начинали с одного дома, начинали с людей, которые только проживают скажем, в этом районе или в этом городе. Сегодня Господь дает такую возможность, которую мы сегодня с разных стран, с разных городов, с разных церквей, мы можем совместно строить программы, строить, знаете, передачи, вместе молиться, ходатайствовать, зачитывать. Вот это то, что сегодня ваша лепта делает, друзья. Я хотел бы подчеркнуть, помните, ваш вклад, он позволяет объединять сегодня сотни людей для того, чтобы дело Божье, оно было очевидным, дело Божье было достигнутым, дело Божье было достигало 136 сторон мира, и люди получали благословение, укрепление звучало на
четырех языках. Это испанский, английский, немецкий. И славянский язык, друзья, вот это то, что делает эта лепта. Друзья, да благословит вас всех Господь. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, я также вижу, у меня открыта страничка YouTube, и в YouTube я вижу, где... Братья и сестры уже начинают присылать свои нужды, присылают нужды в YouTube. И также вы на этот номер, друзья, 425-296-78-29, можете присылать ваши нужды. И в конце этого часа мы с вами помолимся. Помолимся. Мы не можем, друзья, пройти. Почему эти братья и сестер, которые проходят трудности, которые проходят переживания, которые тоже нуждаются, друзья. Хотя у нас идет эта нужда за финансы, где мы говорим, это идет марафон, но мы тоже совмещаем и тоже молимся. Пусть Бог благословит вас. Спасибо вам за участие, то, что сейчас тоже приняли участие Татьяна. Татьяна, пусть Бог благословит вас. Я извиняюсь, я не все имена могу называть, только которые я вижу или которые доступны мне. Друзья, пусть Бог благословит вас, всех, кто принимает участие. Приняло уже 2 человека в этом часе, и нам остается $1449. $1449. Спасибо вам. И знаете, мы уже с вами собрали $450. $450, где мы можем, чтобы этот час был доступен многим братьям и сестрам, друзья, которые сегодня получают благословение. И таким образом, друзья, копеечка по копеечке мы собираем и продвигаемся вперед. И приглашаем вас, не пройдите мимо, друзья. Мы приглашаем вас, как я уже говорил, если бы каждый из тот, кто сегодня нас слышит, мы вложили по $10, друзья, слышите, $10 сегодня, да, то мы эту сумму 30 тысяч уже собрали, наверное, сверх даже собрали бы этого, гораздо больше бы собрали, если каждый сделал бы вложение. Почему-то мы так люди, знаете, привыкли, что кто-то должен сделать, но не я. Сегодня... Давайте каждый сам взглянет в свой. Апостол Павел говорит, вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно. Давайте мы каждый вникнем в себя и скажем, ай, сколько я вложил для того, чтобы дело Божье распространялось. Друзья, давайте мы откроем свое сердце. Давайте мы протянем сегодня эту лету, скажем, Господь, я вложу для дела Божьего, я даю для Тебя, я хочу, чтобы имя Твое прославлялось. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Как сделала это Татьяна, позвонила, приняла в этом участие. Пусть Бог благословит вас, Татьяна, и там, где вы проживаете. И хотел бы сказать тоже, друзья, помните радиослужение, которое имеет многогранное служение, которое работает во всех сферах для того, чтобы братья и сестры получали благословение, получали назидание, обучение, чтобы Царство Божие, друзья, оно было сегодня восполнено тружениками и делателями. Мы об этом ревнуем, мы об этом молимся. И в этом прилагаем усилия и старания. Если у вас есть возможность использовать Cash App или использовать Zelle, вы можете воспользоваться тоже. Пусть Бог благословит вас, друзья, и мы сделать этот вклад финансовый. И, конечно же, оно принесет большое благословение. И мы сможем собрать эту сумму, которая нам осталась, $1449. $1449. Друзья, и если у вас есть Zelle и Cash App, вы можете написать info@radiomv.com, info@radiomv.com и вложить ваш клад для Царства Божьего. Спасибо вам за звонки, друзья. Спасибо, что вы звоните. Да благословит Господь. Вот здесь Галина позвонила. Извиняюсь, у меня горло уже садится. Галина позвонила, сделала тоже вклад. Спасибо вам, Галина. И нам осталось уже $1449. $1449, друзья. В этом часе. Что происходит у нас в этом часе? В часе в этом происходят у нас молитвы. Мы молимся за нужды. Именно пятницу в это утро мы молимся за нужды, за переживания народа Божьего,
которые проходят трудности, переживания, которые ревнуют, которые сегодня нуждаются. И мы, как одна семья, мы поддерживаем, мы молимся, мы говорим. Вы можете писать ваши нужды, можете присылать ваши нужды через YouTube, Facebook, Одноклассники, Туры, Контакты. Или, друзья, вы можете на смс-сообщение, это 425-296-78-29. 425-296-78-29. И если вы сейчас присоединились, я вижу, многие присоединяются к молитве, мы напоминаем, что у нас идет сейчас марафон, ежегодный марафон, друзья, и мы приглашаем вас, если вы еще не приняли участие в этом, мы приглашаем вас, примите в этом участие, чтобы этот час был возможный на 27-й год. И мы говорим, что остается у нас 33 минуты в этом часу, и нам необходима сумма $1449 в этом часе. $1449. Нам необходимо несколько звонков, друзья, или несколько людей, которые смогут воспользоваться Cash App или Zelle и сделать вклад. Это info@radiomv.com. info@radiomv.com. И сделайте ваш вклад в это дело, чтобы вместе с вами мы могли идти и проповедовать, распространять Слово Божье. На этот же телефон, друзья, 425-296-78-29, вы можете прислать ваши нужды, ваши переживания, ваши желания. Мы их будем зачитывать, вместе с вами будем молиться. Наши сестры к этому подготавливаются. Помните, также на этот телефон вы можете позвонить и сделать вклад в дело Божье. Спасибо вам. Кто-то сейчас сделал, воспользовался из этим Zelle или PayPal и сделал вклад. Спасибо вам. И нас это 3 человека приняло в этом участие. И мы уже собрали $690, и осталось $1209. Друзья, $1209. Слава нашему Богу! Пусть Бог благословит вас. Если вы имеете возможность пользоваться PayPal или Zelle, напишите info@radiomv.com. info@radiomv.com. Это наш электронный адрес. Или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com, и вы можете сделать там, воспользоваться. Может, вы едете, или вам неудобно сейчас это печатать. Вам удобно нажать, сделать пару нажатий кнопок, чтобы сделать эту транзакцию. Пусть Бог благословит вас. Спасибо, что вы отзываетесь, друзья. Остается у нас 31 минута, и нам в этом часе необходимо $1209. Кто присоединился к нам, а я вижу, вы присоединяетесь, друзья, это идет у нас марафон, ежегодный марафон, это уже 56-й час идет в этой неделе, где мы говорим о том, что нам необходима сумма, друзья, чтобы собрать для того, чтобы перекрыть этот час, $1209, чтобы мы могли быть в эфире в 27-м году. Пусть Бог благословит вас. Мы сейчас выслушаем пение, выслушаем, друзья, объявление. Во время этого вы можете писать ваши нужды, желания, переживания. Сестра Лариса уже готовится, она возле меня. И также само в это время вы можете звонить и сделать вклад в дело Божье. Пусть Бог благословит вас. И после музыкальной паузы мы вернемся к вам, выслушаем нужды, помолимся, и пусть в этом имя Божье прославляется. Пожалуйста.

0: Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.
1: Друзья, слава нашему Богу, мы продолжаем этот час. Хотел бы поблагодарить вас, спасибо вам за звонки, что вы звоните. Спасибо вам, друзья, что вы реагируете и остаетесь верны, слову Господа Божьего нашего. Пусть Бог благословит вас. Мы рады, что вы сегодня прилагаете в этом старание усилия.

0: вас эти финансы, которым мы сегодня нуждаемся и в которые ожидаем от вас решений. Пусть Бог благословит вас. И то, что вы сегодня отзываетесь, да благословит вас Господь. Также хотел бы сказать, у нас остается 23 минуты, и этот эфир подойдет к концу. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Ольга, спасибо вам, что вы позвонили и приняли в этом участие. Галина, спасибо вам, что вы позвонили и приняли участие. Татьяна, спасибо вам, что вы позвонили и приняли участие. Пусть Бог благословит вас и ответит на ваши нужды, если у вас есть, или о чем вы молитесь и просите. Да благословит вас Господь. Друзья, мы нуждаемся в этом часу в $1209. Звоните нам на номер 425-296-78-29. На этот же номер вы можете написать ваши нужды и ваши переживания, и мы их зачитаем и будем молиться. Спасибо, Тамара. Тамара, да, правильно. Тамара, спасибо вам, что вы приняли участие, позвонили с Орегона. С Орегона позвонили, приняли участие. Да благословит вас Господь. И благодарение Господу, друзья, за таких братьев, сестер, которые принимают участие. Этот эфир и этот час возможен для вас и для нас, чтобы мы выслушивали нужды, зачитывали и молились. Вот как сейчас на YouTube, у меня открытый YouTube, друзья, я вижу, как вы пишете нужды здесь, пишете свои прошения. Сейчас сестра Лариса их будет зачитывать. Друзья, пусть Бог благословит вас. Прежде чем сестра Лариса сейчас будет зачитывать, я хотел бы объявить, у нас остается, друзья, в этом часе 22 минуты, и нам необходима уже сумма $1089. Слава нашему Богу, мы уже собрали $810. Остается $1809. Пусть Бог благословит вас. Мы ждем от вас звонков 425-296-78-29. Сестры примут ваш звонок и смогут вместе с вами пройти по всей информации. Это займет вас до 3-4 минут. Пусть Бог благословит вас. Сейчас сестра Лариса зачитает те нужды, которые вы сейчас нам прислали на телефон 425-296-78-29. Мы их зачитаем и с вами помолимся. Пусть Бог благословит, пожалуйста.
1: Дорогі брати і сестри, прошу вас піддержати у молитві за районне молодіжне служіння в Україні у моєму селі, де тільки одна молода сестричка віруюча, і за два моїх сина, які поїхали з групою в Еквадор на місію, щоб Бог благословив і послав мудрість і помазання Духа Святого на ці служіння братям і спас душі, які ще не знають Його. Дякую, молюся разом з вами. Помоліться за мій молитовний список, будь ласка. Вітаю вас, дорогі молитвенники, брати та сестри. Прошу надальше молитися за спасіння нашого дому, за наших дітей, за їхні судьби, за здоров'я. Щиро дякую. Просьба молиться, чтобы Бог помог мужу и разрешил его проблемы. За сына-подростка помолитесь, нет радости в жизни, возникают мысли о смерти. Пусть Господь очистит от этих мыслей и сохранит ему жизнь. Помолитесь за моих детей, за личную встречу с Господом и спасение каждого из них. Дорогі брати та сестри, прошу молитись за мого чоловіка, щоб Господь проявив милість, щоб він залишив алкоголь і прийняв Господа в своє серце. Моліться за мене далі, щоб Бог явив милість. Помолітесь, щоб Бог помог і сохранив дороги і призвав родних на путь спасіння. Брат Григорій просить народ Божий поддерживать в молитве за призыв и покаяние его сыновей, чтобы Бог коснулся их сердец, они познали Господа и служили Ему. Прошу молиться за освобождение и покаяние сына Богдана, чтобы Бог вступился. Сестра Мария просит молиться за здоровье, за семью, за детей, за внуков и за духовное состояние. Ольга просит молиться за сыновей Диму, Влада и Юру, чтобы Господь дал покаяние. Нужда за сына Витю, который охладел духовно и оставил церковь. Прошу поддержки за сыновей Романа.

0: Максима, который в зависимости. Брат Георгий просит молиться за семью, за духовное состояние, обновление и пробуждение. Брат Александр просит молиться за детей, чтобы они познали Господа и служили Ему всю свою жизнь. Вся слава Господу! Прошу помолиться за нашу семью, за покаяние дітей і зятів, за божественний мир і любов, щоб було прощення, щоб Господь поблагословив внуками і за християнську судьбу для доченьки. І ще за проблему з зубами мого чоловіка вірю в силу молитви. Щиро дякую. Помолитесь за меня, чтобы Господь исцелил мои ноги, бабушка Аня. Мама просит молиться за всех деток, а особенно за Эдика, Таню, Давида и Алену, чтобы Господь приблизил их к себе и освободил от зависимости, и они покаялись и служили Господу всю свою жизнь. Мир Божий, дорогие молитвенники, братья и сестры, благодарю вас, что молитесь за моего сына Михаила. Прошу также дальше молиться за него, чтобы Господь разрушил все связи с дьяволом, чтобы он не читал сатанинскую Библию. Я верю в силу Божию. Часто бываю за него в посте. Он так проповедовал и с детьми занимался. А сейчас дьявол так ему замутил разум. Скоро второй ребенок у его жены родится. Молитесь, пожалуйста, да благословит вас Господь и восполнит все ваши нужды. Брат Николай просит молиться за семью, особенно за сына Сергея, за покаяние и спасение его души и за обновление духовное его семьи. Мама просит молиться за сына, чтобы Господь освободил его от плохих привычек, дал ему покаяние и приблизил к себе. Брат Олег просит молиться за племянницу Аню о духовном укреплении, защите от греха, плохого влияния, верующих друзьях и подготовке к водному крещению, а также за Софию, которая отошла от Господа, чтобы она вернулась к нему. За сестру Лиду и ее дочь, чтобы Бог помог в их трудностях. За сестру Свету и ее семью, чтобы Господь помог им открыть свои сердца для Него, прийти к покаянию и обрести спасение. Просьба молиться за Антона. Пусть Господь бережет его, где бы он ни находился, помогает увидеть свою нужду в Боге и обратиться к Нему всем сердцем. За Виктора помолитесь, чтобы Господь помог освободиться от зависимости, изменить свою жизнь и найти дорогу в церковь. Также молимся за Дениса, Давида и Сергея, чтобы они пришли к покаянию. Вспомним в молитве Ларису. Пусть Господь даст ей силы, поможет пройти через трудности и восстановит то, что нуждается в восстановлении. Прошу помолиться за меня, о мудрости и Божьем руководстве в принятии решений, чтобы во всем поступать по Его воле. Также прошу молиться об устройстве моей жизни и жизни моих друзей. Пусть Господь сам направляет наши пути и устрояет все по своей благой воле. Прошу молитись за Сергія, Віктора, Вікторію, Миколу, Олександру, Бориса, Андрія, Валерія, Давида, Руслану, Кевіна, Ворона, Марлен, Олександру, Руслану, Раю, Ярослава, Галю. Мой молитовний список здоров'я і роботу. Прошу молитися за мужа, он очень ожесточився. Пусть Господь явит милость свою к нему. Добрый день. У меня есть просьба молиться за мужа. У него сегодня операция на сердце. Поддержите в молитве за сыновей, которым нужен Бог. Пусть любящая его рука освободит и помилует от всякой зависимости и даст желание идти в центр, получить свободу и обрести спасение. Поддержите в молитве за маму, за ее здоровье, за готовность тети к переходу к Господу. За Илью, которому нужна помощь от Бога, пусть сам Господь управит и даст ему довериться и получить помощь от его руки. Дорогие братья и сестры, прошу помолитесь за брата, его жену и детей, чтобы Бог освободил от пьянства и всякой зависимости. Дорогие друзья, приветствую. Мы очень благодарны за час молитвы. Помолитесь, пожалуйста, за моих детей и внуков, чтобы Дух Святой касался их сердца. Верю в силу молитвы. Сердечно благодарю. Прошу поддержать в молитве за спасение сына и его семьи, за здоровье мужа, устройство судьбы дочери из Божьей руки. Мир вам! Благодарю Господа, что могу молиться с вами вместе и послужить в том направлении, которое Господь мне повелевает. Прошу молиться за мою тетю Галю, которая находится в больнице. Молюсь вместе с вами. Благодарю, Оксана. Поддержите нас в молитве за семью, чтобы Бог хранил, сблизил с собой и дал судьбы от руки своей. Помолитесь за мужа, у него проблема с сердцем. За племянников помолитесь: Олесю, Вову, Влада, Дениса, Витю и Вадима. За мою дочь молитесь, чтобы Господь вступился и разрушил все планы врага. Нужда за сына, чтобы укрепил веру, послал христианских друзей и судьбу устроил. За другого сына, чтобы благословил духовно, телесно, финансово и дал деток. За мужа, чтобы Господь вступился за него в той ситуации, в которой он находится. За духовный рост моей семьи. Прошу за сына Богдана, чтобы дал силы оставить грех, вернуться к Господу, служить от чистого сердца ему. За дочь и зятя, чтобы Господь дал покаяние, открыл духовные глаза и дал страх Божий, они вернулись и служили Господу. За личную встречу с Господом детей и внуков, чтобы все были в числе невесты Христовой. За сына, за исцеление от недуга, благословил, чтобы их жизнь духовную, финансовую, дал им деток. Благодарю за это час молитвы, за благословение, которое мы имеем через радио МВИ. Помолитесь, пожалуйста, за нашего сына Михаила, чтобы Господь помиловал его, дал ему чистое сердце, покаяние, исцелил от депрессии. Его враг очень атакует мыслями. Помолитесь, пожалуйста, чтобы Господь восстановил его духовно, послал ему работу. Помолитесь за Веру и Артура, они онкобольные. Слава Богу, Он много исцелял меня по молитвам народа Божия, но еще нуждаюсь в укреплении здоровья и подкреплении духовно. Прошу поддержки за себя и семью. Тяжело одной, особенно прошу за двух старших дочерей, чтобы смирились и возобновили свои обеты с Господом. Приветствую вас, дорогие сотрудники, и благодарю Бога и вас за ваш труд. Поддержите, чтобы не потерпеть духовного урона. Помолитесь за Диану, ей 15 лет, чтобы Бог коснулся ее и сохранил. Я буду лететь во вторник к сыну, за дорогу помолитесь. Церковь Христова, братья и сестры, прошу сердечно поддержать в молитве, чтобы Господь вступился за меня в этой ситуации и помог мне, а также укрепил меня и веру мою, чтобы я мог пройти эти трудные обстоятельства, в которых нахожусь, уповая только на помощь и защиту Господню. Дорогие братья и сестры, большая нужда молиться за сестру Лию, чтобы Господь освободил. Уже 20 лет ждем милости от Бога, а также за двоюродного брата Сашу, за охрану и спасение души, за семью Вити и Аллы, чтобы Господь вразумил их в разводе. Мы также нуждаемся в молитве за наш дом, особенно за зятя, чтобы Бог совершил свою работу в его сердце и вернул его к семье. Верим, только Господь поможет. И за сына, чтобы Господь освободил его. Благодарим, верим в молитву народа Божьего. Прошу молиться о создании семьи, чтобы Бог даровал любящую Бога жену. Просим за нашего зятя Стивенса, чтобы Бог послал ему силы победить алкоголизм. Помолитесь, пожалуйста, за меня, за исцеление. Я сейчас прохожу химию и нуждаюсь в Божьем исцелении. Приветствую, поддержите меня в молитве за дочь, чтобы Бог исцелил ее глаз, и за мужа, за его духовное состояние, за меня. Нуждаемся в молитве. Спасибо большое молитвенникам. И последняя нужда, которую мы сегодня получили, я сейчас ее зачитаю, дорогие братья и сестры, помолитесь, пожалуйста, вместе с нами за нашу маму. Очень большие боли. Да даст Господь милость и заберет боли. Благодарим, просят дети.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем с вами этот час и в этот час марафона, где мы говорим. Мы также выслушаем эти нужды, как сейчас сестра Лариса их зачитала, и мы будем вместе с вами молиться. Приглашаю вас к тому, чтобы помолиться за эти нужды, за эти переживания, за эти проблемы, за эти скорби, которые мы слышали, которые были сказаны. И хотел бы напомнить, что у нас остается 8 минут и 50 секунд, друзья, и нам необходима сумма, которая $39. Спасибо вам, братья и сестры, во время нужд, которые мы зачитывали. 8 человек приняло участие. Да благословит вас Господь. Брат Виктор, который принял участие. Наталья приняла участие. Да благодатью и силой Господь наполнит. И других братьев, сестер, которые сегодня отозвались. И нам остается, друзья, $39, чтобы закрыть этот час. Я приглашаю вас. Вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И давайте мы вместе помолимся, друзья. Давайте мы вместе сейчас воззовем Богу за эти все нужды, за эти переживания, которые мы слышали с вами. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, мы преклонились перед Тобой, Господи. Я благодарю Тебя за то, что сегодня мы можем вместе молиться. Вместе сегодня, Господь, выслушать эти нужды, переживания, Господь, тогда, когда сегодня братья и сестры проходят трудности, переживания, мы получили сейчас много смс-сообщений, которые поприсылали нам, Господь, где люди нуждаются, где они проходят моменты скорби, моменты переживания, моменты проблем, моменты, Господь, которые сегодня, Господь, у них есть обстоятельства, где они обращаются к Тебе. Боже, помоги, благослови во имя Иисуса Христа. Ты Альфа и Ты Омега, Ты начало и Ты конец. Бог мой, мы взываем Тебе, Господь, войди в их дома, войди в их, Господь, положение, войди в их сердца, Господь, войди обстановки. Мы молимся и слышим, Господь, то, что там говорят, Господь, о том, что развод идет. Господь, и мама просит, чтобы это остановился, развод. Где, Господь, дети отошли от Бога, где возлюбили этот мир, Господь, где дети непослушны, где попали в зависимость алкоголя, наркотиков, видеоигр и разных других моментов. Господи, сохрани, помилуй во имя Иисуса Христа. Господь, вырви и дай победу, дай силу. Господь, кто нуждается в исцелении, подай исцеление. Кто нуждается в укреплении, подай укрепление, Господь. Кто нуждается сегодня, Господь, Твоей милости, Твоей благодати, Боже, во имя Иисуса Христа. Отец, мы отдаем все это в руки Твои. Мы полагаемся на Тебя, доверяемся Тебе, ибо Ты наш Творец, Ты Альфа, Ты Омега, Ты начало и конец. Господи, пусть Твой Дух Святой сегодня наполняет. Как мы читали, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и молении, прошении представайте перед Тобой, Господь. И Ты тот, который посылаешь мир. Ты тот, который даешь мир. Ты тот, который обогащаешь миром. Слава Тебе, хвала Тебе и честь и поклонение. Господи, Ты видишь наши также нужды, Господь. Нам осталось, Господь, 28 тысяч, Господь, 28 тысяч собрать до полной этой суммы. И это сегодня последний день, Господь. Я прошу Тебя, расположи братьев и сестер, Господь, компании, бизнесы, Господь, чтобы сегодня мы могли закрыть эти финансы, Господь, на 27-й год. Боже, Ты видишь, Ты все знаешь, мы об этом молимся. Поднимай молитвенников сегодня, братьев и сестер, тружеников, которые могли бы молиться и благословлять тех, кто жертвует, Господь, кто отзывается, кто принимает в этом участие. Боже, братья, сестры, Господь, Ты их не знаешь имена, фамилии, Ты знаешь их не обстоятельства, Ты знаешь все, что в их жизни происходит. Благослови их, Господь. Кто нуждается сегодня в устройстве судьб, чтобы Ты дал им прекрасного мужа, жену, Господь, благословил, Господь, благослови, Отец Небесный. Кто молится в устройстве, Господь, может, семьи, Господь, с детьми, Господь, внутренние устройства, подай, Боже. Кто нуждается финансово, тоже подай, Бог, мы нуждаемся в этом. Да будет имя Твое благословенным и прославленным. Боже, мы благодарим Тебя за это время, за эту возможность и за то, что Ты нам сегодня даешь. Слава, хвала Тебе, великий Бог. Аминь. Дорогие друзья, мы напоминаем, остается 4 минуты и 40 секунд, и нам необходимо $39, друзья, $39, чтобы закрыть этот час. Может, вы сможете это сделать, друзья, $39 закрыть этот час. Позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. 296-78-29. Или, друзья, вы можете сделать это ежемесячно. Если у вас это есть такая возможность, вы можете этим воспользоваться. Пусть Бог благословит вас. Тоже дайте знать, или $20, или $30, или 40, или 50. Сколько у вас есть, да будет имя в этом Божие прославлено. У нас остается 4 минуты, друзья. 4 минуты, и нам сумма $39, которые, чтобы покрыть, и чтобы нам закрыть это полное час, который нам необходимо. Спасибо вам за звонок, спасибо за то, что вы звоните, спасибо, что вы отвечаете. Что в этом часе у нас происходит, друзья? У нас происходят молитвы, мы молимся вместе с вами, мы ходатайствуем, мы выслушаем нужды, мы выслушаем переживания, мы слышим, друзья, скорби, которые были сказаны, мы вместе с вами ходатайствуем. Мы благодарны Богу то, что вы сегодня с нами, и вы отзываетесь, и пусть Бог благословит вас и наполнит благодатью, силой и помазанием. Слава Богу, друзья, хотел бы поблагодарить. Спасибо вам, что вы отзываетесь. Вот у меня сейчас поменялась страничка, где сегодня мы смотрим, где я могу смотреть, и приняло в этом участие 10 человек. Спасибо вам, братья и сестры, и мы уже собираем и собрали уже, и даже с плюсом $561. Слава нашему Богу, друзья, и та сумма, которая нам остается, а нам остается 28 285 долларов, друзья, слава нашему Богу, что у нас эта сумма набирается. Пусть Бог благословит вас. Помните, ваша лепта позволяет нам набрать эту сумму 28 284 доллара, которых осталось, чтобы мы достигли этой цели, которая у нас есть. Пусть Бог благословит вас. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. И также, друзья, у нас остается 2 минуты этого часа. Вы можете воспользоваться, вложить эту лепту, чтобы мы могли быть в следующем часе. Могли трудиться, и пусть Бог благословит каждое сердце, кто отзывается, кто прилагает усилия, кто прилагает старания, кто сегодня, друзья, звонит к нам на номер 425-296-78-29. И у нас остается 1 минута и 40 секунд. И я хотел бы вас призвать к тому, чтобы мы влаживали в дело Божие. Если Господь дает вам возможность сегодня быть той частью благословения, пусть Бог благословит вас. Сейчас мы послушаем пение, объявление, друзья, мы к вам вернемся обратно, и если получится у сестры Нади, она заменит меня, это было бы прекрасно, друзья, и она проведет с вами время, час или два, пусть Бог благословит вас. А я хотел бы напомнить, спасибо вам, молитвенники, которые вы присоединились в YouTube, в Фейсбуке и других платформах, мы зачитывали ваши нужды, и вы слышали, друзья, сколько было нужд, вот мы объявили, и люди написали, друзья, и давайте мы будем всегда молиться за эти нужды, моменты переживания. Хотел бы напомнить, что у нас сейчас проходит ежегодный марафон, который мы собираем финансы на 27-й год, который нам необходимо осталось сумму собрать 28 284 доллара. Слава нашему Богу! 28 284 доллара. Друзья, мы идем к завершению. Пусть Бог благословит вас. Я верю в то, что мы сегодня соберем эти финансы, друзья, вместе с вами и прославим Господа. Сейчас мы послушаем пение и вернемся к вам обратно.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Дорогие друзья, рада приветствовать вас в этом новом дне. И это время я проведу с вами в общении. Да благословит каждого из вас Господь. Напоминаю, что у нас проходит последний день ежегодного марафона по сбору средств. И рассуждая сегодня над Словом Божьим, я читала такое место Писания. Это Евангелие Матфея, 25 глава, 36 стих. «Был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Дорогие мои, я размышляла над этим словом и рассуждала. Когда мы приходим в больницу, мы знаем, что мы были, что мы посетили. Но Господь говорит здесь, что отвечают: «Был болен, вы посетили меня». И ему отвечают: «Господи, когда ты был болен, и мы посетили тебя?» Народ, дети Божьи, спасенные Господом, даже не помнят, когда это случилось. И я так рассуждала и говорила: «Господи, вот это служение, служение Радио МВИ. Мы жертвуем на это служение, мы вкладываем свои силы, кто-то делает записи, кто-то жертвует финансами, кто-то молитвенно. И это слово заходит в домы тех людей, которые на одре болезни, кто болен, помогает тем, кто наг, утешает тех, кто разочаровался, быть может, поднимает и укрепляет ослабевших. Дорогие, будем делать доброе дело. Мы не видим результата его, но Господь знает, и однажды, придя в вечность, Он скажет: «Я был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня». И я призываю вас принять участие в этом марафоне. Вы можете это сделать, позвонив нам по телефону 425-296-78-29. 425-296-78-29. А также можете выйти онлайн radiomv.com. Там есть различные платформы, которыми вы можете воспользоваться: PayPal, Zelle, Google App и также Apple Pay. Поэтому, дорогие, это не займет у вас много времени, очень легко и доступно каждому. Наши сестры, они у радиоприемников, они у телефонов, они вас слышат, они готовы принять ваши звонки и принять от вас пожертвование. Это уже 57-й час в эфире, 57 часов в эфире. В этом часе у нас осталось 51 минута 19 секунд, и нам нужно $1725, чтобы закрыть этот час. Благодарю тех, кто уже воспользовался телефоном или онлайн и пожертвовал. У нас уже есть $350 на этот час. Благодарим тех, кто принял участие. Благодарим Господа, что Он располагает ваши сердца. В этом часе, как вы знаете, обычно проходит чтение книг. Вы можете послушать вашу любимую книгу. И этот час — это тот час, в котором больше всего принимаю участие я, записывая книги, читая книги. И это то, с чего начиналось мое служение. Слава Богу! Я хочу вам открыть небольшой секрет. Сейчас я работаю над записью новой книги. Это очень интересная книга. Книга истории 1900-х годов. Книга истории христианской молодежи. Как Господь начал пробуждать молодежь. Поэтому давайте, братья и сестры, мы благословим этот час своим жертвоприношением Господу, тем, что Господь полагает вам на сердце, той суммой, которая доступна для вас. Это может быть совсем небольшая лепта, как лепта бедной вдовы. Если у вас есть бизнес, вы можете пожертвовать от своего бизнеса и в конце года получить документы для того, чтобы оформить на таксу. Я хочу сказать, что в этом часе уже пожертвовали братья и сестры, и мы их благодарим. Благодарим Павла, благодарим Наталью, благодарим Тамару,
Да благословит вас Господь, да благословит ваши домы, да благословит ваши работы и ваших деток. Божья обитель полна щедротами, и мы однажды увидим результат своих трудов. У нас уже 79%. Нам осталось 27 895 долларов, и мы закроем этот эфир и пойдем в обычное регулярное вещание радио, слушая наши обычные программы. Каждый имеет свою любимую программу, каждый ждет своего часа, деточки ждут детского часа, кто-то ждет чтения книг, кто-то хочет послушать свидетельства. И поэтому мы сегодня с вами в эфире для того, чтобы мы могли собрать эти финансы на следующий календарный год. Да благословит каждого из вас Господь. Наши телефонные линии открыты, и вы можете позвонить нам по телефону 425-296-78-29. А также используя онлайн-платформу radiomv.com. Радиослужение — это многогранное служение, которое включает в себя различные каналы, 4 языка и много различных стран, которые слушают Радио МВ каждый день. Дорогие братья и сестры, давайте станем с партнерами или участниками, или же соработниками на Божьей ниве. Это ваш труд, ваш вклад. Каждый делает свое дело к тому, к чему призывает Господь. У нас есть на базе радиослужения различные служения. U-Turn Ministry, библейское обучение, онлайн-обучение Библии. Есть также Агапы 3. Это очень уникальная и новая программа, которая помогает гонимой церкви. Там, где доступ заблокирован к христианским материалам, благодаря этой программе люди в тех странах, где Слово Божие под запретом, могут использовать эту программу и слушать Божье Слово. Это защищенное общение, это цифровая безопасность. Мы сегодня живем в такое время, когда Слово Божие доступно, и мы можем распространять его, сидя за пультом, принимая участие и не видя лиц людей. Но Господь видит эти лица, и Он посылает Своё Слово в каждый дом по нужде. Братья и сестры, хочу вам сказать, что сегодня очень многие люди, которые не имеют возможности посещать церкви, которые находятся в сложных обстоятельствах жизни, они молятся и просят Господа, чтобы еще на следующий год радиослужение было в эфире, и они могли получать утешение и удовлетворение. Те люди, которые лишены обычных вещей, которые, быть может, имеем мы, и часто не благодарим за это и не ценим, мы имеем возможность работать. Бог благословил нас финансами, благословил работой. Мы имеем здоровье зарабатывать деньги. Да будет имя Господа прославлено в том, что мы примем участие и поможем тем, кто этой возможности не имеем. Благодарю вас, благодарю тех, кто сейчас пожертвовали уже, и мы уже движемся к тому, чтобы нам набрать необходимую сумму. Нам осталось 25 770 долларов. Благодарим Господа, благодарим веру, благодарим другую веру, благодарим вас, сестры, благодарим, что вы откликнулись, благодарим, что вы участвуете в этом служении. Еще хочу вам оставить на память такое местописание. Когда я рассуждала над Божьим Словом и читала местописание Иисуса Навина 24:15, там написано: «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, а я и дом мой будем служить Господу». Братья и сестры, я и дом мой. Что значит «дом мой»? Это то, что все, что есть в моем доме. Это не только мои дети, не только муж или жена. Это то, что находится в моем доме. Это то, чем благословил меня Господь.
мой дом, которым я могу служить, принимая странников, принимая и проводя молитвенные, быть может, служения в нашем доме. И этим будет прославляться имя Божье. Кто-то, жертвуя на дело благовестия, потому что Господь благословляет, мы Господни, и Он дает нам средства. И это Божья милость для нашей жизни. Да благословит вас Господь. Повторяю, телефоны, по которым вы можете позвонить. Звоните нам прямо сейчас в студию. Сестры готовы принять ваши звонки. 425-296-78-29. 425-296-78-29. А также вы можете сделать это, выйдя онлайн на наш веб-сайт radiomv.com. Там есть различные платформы. Выберите, которая подходит вам лучше всего, и сделайте свое пожертвование. Мы ждем ваших звонков. Сейчас будет пауза, но во время паузы мы готовы принимать ваши звонки, наши сестры у телефонов, и ожидаем вашего благословения. Да благословит вас Господь!

0: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильные приложения, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agape Tree. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: Дорогие друзья, я имею большую привилегию и благословение быть вновь с вами в эфире. Напоминаю, что мы проводим ежегодный марафон по сбору средств на следующий 2027 год. Хочу начать с того, дорогие братья и сестры, кто сейчас пытался пожертвовать через Cash App. К сожалению, Cash App вышел из строя, и ваши транзакции не прошли. Мы будем вам очень благодарны, если вы сможете использовать любую другую платформу или же позвонить нам по телефону. Да благословит вас Господь! У нас осталось 33 минуты в этом часовом блоке. Это уже 57-й час, когда мы с вами вместе в эфире пытаемся собрать средства для того, чтобы Слово Божье в следующем году распространялось и ширилось, дабы еще многие души могли обрести благодать и милость от Господа. Дабы те, кто сегодня желает и жаждет этого Слова, кто в трудных обстоятельствах жизни, могли укрепиться ободриться и возрасти духовно. Напоминаю, как вы сможете пожертвовать. Наш номер телефона 425-296-78-29, а также онлайн-платформы radio.mv.com, PayPal, Zelle, Apple Pay и также Google Pay. Cash App, к сожалению, не работает. Дорогие братья и сестры, кто пытался пожертвовать Cash App, я напоминаю, что ваши транзакции не прошли. Если бы вы могли позвонить нам по телефону 425-296-78-29, то сестры могли бы принять ваш звоночек или же, используя другую программу, другую платформу. Напоминаю, что у нас уже 81%, и мы ближе к своей цели для того, чтобы Слово Божье распространять в следующем году. И это, дорогие мои, чудо Господне, это Божья благодать, которую Он еще простирает над этим миром. Еще время благоприятное, еще день спасения, еще мы можем потрудиться для того, чтобы многие души обрели благодать Божью. Этот труд, быть может, незаметен, но Господь его видит, и Господь сам направляет эти волны в те дома, в те семьи, где особенно тяжело, елеем благости своей исцеляет и врачует сердечные раны. Этот час, когда звучит чтение книг. Я думаю, что это один из любимых часов, потому что многие помнят еще жизнь, которую мы проживали в бывшем Советском Союзе, во времена гонений. Мы еще помним те моменты, когда Слово Божие прятали в шкафу. Я вспоминаю, когда мне было, я еще была совсем ребенком, и моя мама, она из новообращенных, и ей чудом удалось приобрести Библию. И я вспоминаю, как она вытаскивала эту Библию, читала в закрытой комнате, замыкала двери и потом опять прибирала ее в шкаф под вещи, чтобы никто даже не мог догадаться, что у нее есть Божье Слово. Это было настолько ценно, настолько бережно. Дорогие мои братья и сестры, сегодня у нас много Библий в каждом доме. Сегодня у нас есть доступ к слушанию различных проповедников, но мы призываем вас, давайте мы поддержим это служение, чтобы чистое, здравое евангельское учение могло распространяться, потому что, к сожалению, в YouTube, в интернете много различной информации, и не всегда она питательна и полезна. Но с Божьей помощью я прошу вас также молитесь о том, чтобы Слово Божие и чистота здравого евангельского учения всегда звучала на радиоволнах радио МВ. Напоминаю, что мы зависим только от ваших пожертвований. У нас нет реклам в эфире. Мы добровольно от них отказались, потому что это не принадлежит Божьему Слову, потому что это отвлекает, это удаляет. А мы хотим, чтобы в нашем эфире только Божье Слово звучало. Псалмы назидающие, молитвы, которые вселяют веру и надежду. Когда проходит час молитвы, те бабушки принимают участие в том, чтобы понести нужды наши с вами. Я хочу от всей души поблагодарить тех, кто сегодня несет на руках молитвы нашу команду. Мы чувствуем ваши молитвы. Благодаря этим молитвам это служение созидается, и Бог хранит наши семьи и дает нам способности уже 20 лет быть в эфире с вами, 20 лет быть в общении и нести благую весть Евангелия. Не зная вас, мы любим вас, дорогие наши братья и сестры, которые несут нас на руках молитвы. Пусть Господь продлит вам дни жизни, пусть Господь благословит вас, чтобы вы и далее несли это служение нашей семьи на руках молитвы. У нас осталось 27 минут в этом часу, 27 минут, и мы пойдем в новый час. У нас собрано 109 780 долларов и осталось 25 720 долларов, и мы войдем в Новый год, имея финансы для того, чтобы радиослужение росло, развивалось и вещалось. Да благословит вас Господь. Я также прошу, чтобы вы молились, чтобы Господь давал нам направление, чтобы Господь побуждал еще многие сердца, чтобы мы могли открывать новые программы, которые будут служить благословением. Наш телефон, по которому вы можете позвонить, 425-296-78-29. 425-296-78-29, а также онлайн-платформа radioMV.com. Зайдя на веб-сайт, вы сразу же увидите объявление о радиомарафоне и все платформы, на которых вы сможете сделать свое пожертвование. Это очень легко и доступно. Наши братья постарались о том, чтобы это было легко и доступно для каждого. А если вы, как говорят, old fashion или еще старой закалки, да, и привыкли использовать телефон, то наши сестры готовы принять ваши звоночки. 425-296-78-29. Это номер нашего телефона, по которому вы можете пожертвовать. Благодарю вас, Борис. Благодарю, что вы приняли участие и поддержали это служение. Да благословит вас Господь. Еще также хочу напомнить девиз нашего марафона. «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». 1 Коринфянам, 9 глава, 23 стих. И цель нашего марафона — это собрать 135 400 долларов для того, чтобы в следующем году радио МВ могло вновь звучать, и вы, включая приемники, могли слышать привычные голоса, привычные программы, а, быть может, даже что-то новое, если Господь будет полагать нам на сердце. Молитесь об этом, чтобы радиослужение распространялось, чтобы наше эфирное время, оно было заполнено чистым евангельским учением, и имя Господне благословлялось. И еще многие души, услышав весть спасения, могли обрести благодать и мир Господен. А сейчас мы пойдем на небольшую паузу, но во время этой паузы вы можете продолжать звонить и жертвовать. Да благословит каждого из вас Господь.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Братья и сестры, рада приветствовать вас вновь в этом часу. Напоминаю, что у нас проходит ежегодный марафон по сбору средств на следующий календарный год. В этом часовом блоке у нас осталось 18 минут. 18 минут и 23

секунды я буду с вами в эфире. Прежде всего, хочу выразить огромную благодарность за то, что вы, братья и сестры, отзывчивы, и ваши щедрые сердца, они продолжают поддерживать нас. И еще один год, я верю, с Божьей помощью и под благословением Бога и вас мы сможем вещать в эфире, и вы вновь будете слушать свои любимые радиопередачи. Напоминаю наш номер телефона, по которому вы сможете позвонить. Телефон в студию 425-296-78-29. Наши сестры у телефонов ждут ваших звонков. Звоните, братья и сестры, мы будем рады принять от вас ту сумму, на которую располагает вас Господь. Также вы можете выйти онлайн radio.mv.com, выбрать любую платформу, которая вам подходит, и сделать свое пожертвование. К сожалению, Cash App у нас на данный момент не работает. Поэтому призываем вас использовать любую другую платформу, кроме Cash App. Это может быть Apple Pay, Zelle, PayPal или же Google Pay. Также вы можете выслать чек по почте PO Box 523 Mount Vernon, Washington 98273. Эту информацию вы также сможете найти на нашем веб-сайте. Хочу напомнить, что у нас осталось 16 минут, и мы уже 57-й час в эфире. Благодарю Господа и всех, кто принял участие в этой неделе своим пожертвованием. Некоторые братья и сестры даже несколько раз присылали свои пожертвования. Благодарим вас, благодарим за ваши отзывчивые сердца. Тотал составляет 109 880 долларов. Это 81%. Нам осталось 25 620 долларов, и мы вновь пойдем в наше обычное регулярное вещание ваших любимых радиопередач. Братья и сестры, напоминаю, что девиз нашего марафона — «Сие делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». 1 Коринфянам 9:23. Извиняюсь. Цель марафона — это собрать 135 400 долларов на следующий год, чтобы Радио МВ могло быть в эфире. Мы уже у цели. Это последний день марафона. Нам осталось совсем немного, 26 тысяч, и мы уже закроем этот марафон и пойдем в обычное регулярное вещание. Братья и сестры, еще раз благословляю каждого, кто принял уже участие, и напоминаю, что Радио МВ — это многофункциональная станция, в которой есть различные отделы, такие как U-Turn Ministry. Это миссия в Майнмаре, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике, Македонии, в Израиле. Там служат деткам и семьям, которые имеют большие нужды, сиротам, коренным народностям, нуждающимся для того, чтобы возрастать в познании Слова Божьего. Для этого была создана библейская школа, библейское обучение, онлайн-обучение Библии, богословию на английском, испанском и русском языке. Там, в других странах, в испаноговорящих странах, те, кто приходит ко Христу, большая нужда в служителях, образовываются новые церкви. И это онлайн-обучение помогает возрастать духовно братьям, которые могли бы потом стать служителями и нести благую весть. Также существует миссия Агапы-3. Это помощь гонимой церкви. Там, где люди не имеют свободного доступа к тому, чтобы слушать радиовещание, к тому, чтобы слушать Библию или проповеди, потому что доступ заблокирован к христианским материалам, то именно эта программа Агапы-3 помогает. Это цифровая безопасность и защищенное общение.
Хочу напомнить, что у нас выпускается журнал «Мир вашему дому». С 22 года мы стали выпускать этот журнал «Духовные размышления», «Христианские статьи» и материалы для всей семьи. И многие говорят, что этот журнал служит для них благословением. Да благословит Господь! Также мы имеем христианское радиовещание на 4 языках. Славянский, английский, испанский и немецкий. Господь расширяет и умножает это служение. Мы благодарим Господа, что Он делает его доступным на разных языках. Есть каналы, где вещается только музыка, христианское пение. Называется музыкальный канал. Есть канал, где вы можете просто слушать чтение Библии. Есть канал, где ваши детки могут с утра до вечера слушать детские передачи. Это все благодаря тому, что Господь располагает ваши сердца, и вы вносите свою лепту в распространение Божьего дела. Еще раз напоминаю, как вы можете пожертвовать. Вы можете пожертвовать, позвонив по телефону 425-296-78-29, а также посетив наш веб-сайт radiomv.com. Наши сестры ждут вас у телефонов. Мы ждем ваших звоночков. Да благословит вас Господь! Я очень рада, что могу быть с вами сегодня вот так вот в простоте, лайв в эфире. Хотя говорю только я, а вы меня сейчас можете только слышать, но да благословит вас Господь, пользуясь возможностью, хочу благословить каждую семью. Я знаю, что в каждом доме есть нужды, есть переживания. Есть то, что хотелось бы, чтобы Господь побыстрее разрешил. Братья и сестры, да благословит вас Господь, да услышит вас, и ваши молитвы да придут пред лицом Господним, и да накопится эта чаша молитв, и придут ответы, и мы будем больше слышать свидетельств. Призываю вас, присылайте ваши свидетельства, когда у нас молитвенный час, присылайте ваши благодарности за отвеченные молитвы. Я верю и знаю, что Господь посылает ответы. Только иногда мы забываем об этом говорить вслух. Да благословит вас Господь, чтобы вы имели благодарные сердца. А также хочу вам сказать, что благодарите за все. Благодарите даже за то, что если ваши молитвы еще не отвечены, но Господь слышит их, у Него есть на все времена и сроки. Благодарите Господа, начните просто благодарить. Напоминаю еще раз номера телефонов, по которым вы сможете нам позвонить. 1-425-296-78-29. 425-296-78-29. А также, если вы зайдете на наш веб-сайт radiomv.com, вы сразу же увидите всю необходимую для вас информацию, как пожертвовать, каким методом, и вся инструкция в очень доступном виде. Благодарю, Наталья, благодарю за ваше пожертвование. Пусть Бог благословит вашу семью и ответит на все ваши нужды. Да благословит Господь вас! Хочу также сказать, что это час, когда вы слушаете чтение книг. Это час, когда в эфире идет чтение ваших любимых книг. Молитесь, чтобы Господь посылал нам необходимую литературу, а также вы можете поделиться своими мыслями или оставить то, что бы вы хотели, чтобы мы зачитали. И по мере возможности мы будем стараться это делать. Также просим, чтобы вы молились, чтобы чистое евангельское учение всегда звучало в нашем эфире, чтобы Господь хранил нас и наши семьи, нас как команду, чтобы Он благословлял и финансовую часть, и также духовную часть наших семей, и также этого служения. Благодарим Господа за тех, кто уже на протяжении 20 лет
вместе с нами идет в этом служении, помогая нам с финансами, поддерживая нас молитвами. Я знаю, что уже очень многие сестры и братья отошли в вечность и освободились места, которые можете занять вы. Да благословит вас Господь, да даст вам мир и даст вам расположение. Напоминаю номера телефонов 1-425-296-78-29, а также онлайн radiomv.com. Если вы выйдете онлайн, вы увидите различные платформы. Легкое объяснение. Это очень легко сделать. Не бойтесь. Это очень доступно для каждого человека. Также можете выслать чек по почте PO Box 523 Mount Vernon, Вашингтон, 98-273. Хочу еще раз вам напомнить место Писания Иисус Навин 24:15. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, а я и дом мой будем служить Господу. Дорогие братья и сестры, я думаю, что каждый из нас желает, чтобы наш дом, наши дети, наши близкие и все наше имение служило Господу. Это то богатство, которое мы собираем на небесах. Это то сокровище, которое не ветшает, которое никто не может украсть. И однажды, придя в вечность, мы увидим братьев и сестер, которые вместе с нами несли эту благую весть. И я верю, что там мы узнаем всех, кто через это служение обрели спасение, кто через это служение поднялись духовно, кто через это служение имели духовную пищу, находясь в сложных обстоятельствах жизни. А сейчас мы пойдем на паузу. Да благословит Господь! Продолжайте звонить. Наши сестры ждут ваших телефонных звоночков.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

0: слушаете христианское радио МВИ.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем наш марафон, который уже подходит к концу. Друзья, сегодня у нас 58-й час, и это сегодня у нас пятница, 9 октября, друзья, где наш марафон уже подходит к концу, к тому, чтобы мы начали его с понедельника, и до сегодняшнего часа, да благословит каждого вас Господь. У нас остается, друзья, 25 тысяч, которые необходимо нам собрать, и наш марафон подойдет к концу. Слава нашему Богу! Мы благодарны Богу, друзья, за всех вас, братья и сестры, которые принимаете участие и становитесь частью этого служения, как Лариса, как Вера, как Ярослав, как Виктор, как Антонио и многие-многие другие, да благословит вас всех Господь, друзья. И у нас это новый час, новая возможность, чтобы, друзья, нам собрать до конца эти финансы и, конечно же, вместе с вами идти 27-й год. Если вы только что к нам присоединились, это у нас идет марафон, ежегодный марафон на 27-й год, друзья, где мы можем вместе с вами трудиться, нести Евангелие, проповедовать и распространять Слово Господне. Иоанна 3:16, друзья, сказано такое место Писания на этот час, где в этот час звучат проповеди Ярла Николаевича Пести. Друзья, здесь сказано такие слова: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Имел жизнь вечную. Пусть Бог благословит вас, ибо так возлюбил Бог мир. Он возлюбил нас всех, чтобы мы сегодня и шли и несли Евангелие, проповедовали и распространяли Слово Господне. Друзья, у нас в этом часе 56 минут остается, и нам необходима сумма $2014. $2014, друзья, чтобы этот час у нас был закрыты, нам необходимо $2014. И как вы слышали, что радио МВИ сегодня находится в прямом режиме, друзья, идет у нас в данный момент это марафон для того, чтобы собрать ту последнюю сумму, которая нам осталась, это 25 тысяч, друзья. Вот это последняя сумма финансов, которая нам осталась. Мы идем уже к концу. Спасибо вам, кто-то воспользовался и пожертвовал сегодня. И нам уже осталось $1992. $1992. Спасибо вам, тот, кто принял в этом участие часе. И нам остается 55 минут, друзья, в этом часу, чтобы этот час подошел к концу. И пусть Бог благословит вас. Если у вас есть возможность пожертвовать, друзья, ту сумму, которая располагает ваше сердце, вы можете это сделать, позвонив на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, или воспользуйтесь нашим веб-сайтом, зайдя на наш веб-сайт readingv.com, вы можете воспользоваться этой Zelle или PayPal, и вы можете написать info@readingv.com, info@readingv.com, и воспользоваться этими платформами, стать частью этого служения. Мы приглашаем вас, чтобы вы вместе с нами шли, вместе с нами трудились и, конечно, вместе с нами несли эту благую весть, друзья, дальше людям. Если у вас, если вы пытаетесь, друзья, использовать Cash App, друзья, он у нас не работает. Компания Cash App в данный момент, они заблокировали все транзакции для радиослужения, и мы сегодня ничего туда не получаем, так что мы предупреждаем вас, чтобы вы их это не использовали. Друзья, и хотел бы сказать то, что сегодня Radio MV транслируется более 136 стран мира. Более 136 стран мира и звучит на четырех языках. Это английский, это немецкий, это испанский язык, это английский и славянский язык. На этих языках доносится Слово Божье, где вы можете слушать проповеди, как мы вот, например, в этот час, да, по Вашингтоновскому времени с 10 до 11, по нашему времени это с 12 до часу, мы слышим проповеди, где братья проповедуют, где говорят о Слове Божьем, рассуждают о Слове Божьем, и мы назидаемся, и мы получаем благословение. Также хотелось бы призвать вас, давайте вместе с вами мы пойдем дальше и понесем это Евангелие, распространение Слова Божия до краев земли. Пусть Бог в этом вас благословит. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Если у вас есть такая возможность пожертвовать $200, $100, друзья, $30, $50, $20, сколько вы можете, насколько вам доступно, пусть Бог благословит вас. Дайте о себе знать, возьмите телефон, наберите этот номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, и вы можете воспользоваться этим номером, и наши сестры поднимут телефон, и вы скажете, буквально где-то до 3-4 минут, и этот ваш транзакцию мы сможем перевести, ту лепту, которую хотите вы вложить в этот час. Друзья, этот час очень важен на 27-й год. В этом часе звучат проповеди, в этом часе звучит Слово Божие. Мы распространяем Слово Божие, мы вместе назидаемся, вы становитесь частью этого служения, не зависит, где вы живете. Знаете, как приятно смотреть, когда братья и сестры с разных штатов абсолютно обращаются, пишут, звонят и жертвуют. Пусть вас Бог благословит. Как вы слышали в предыдущем часе, где мы проводили молитву, друзья, до этого проводили молитву, братья и сестры присылали смс-сообщение на этот же номер 425-296-78-29. И мы зачитывали эти нужды, мы зачитывали переживания, и мы вместе с вами молились. И я благодарю братьев и сестер, которые приняли в этом участие, которые воспользовались, которые, знаете, послужили благословением, слава нашему Богу. И мы призываем в этот час, который тоже необходимо, чтобы у нас были те братья и сестры, которые способны с нами пойти дальше. Друзья, нам в этот час необходимо 1992 доллара, чтобы нам перекрыть этот час. Мы идем, знаете, лепта за лептою. Если кто-то может $92 заплатить, кто-то может $50, кто-то может $30 дать. Друзья, пожертвуя, влаживая в дело Божье, мы можем с вами распространять Слово Божье. Люди могут получать благословение. Люди могут получать сегодня ответы. И знаете, вот как у нас вот эти программы проходят, где мы молимся за тех братьев и сестер, которые нуждаются, как мы сегодня слышали. Многие нуждаются, чтобы за них их детей молились. Нуждаются, чтобы Бог устроил их судьбы. Как важно молиться, друзья, отцы, матеря, за своих детей, чтобы Бог устроил их судьбы. Давал прекрасных мужей, давал прекрасных жен. И чтобы они служили Господу. Знаете, чтобы они это делали в кругу церкви, в кругу, знаете, с братьями, с сестрами, и любили, прославляли Бога. Пусть Бог благословит вас. На номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить, 425-296-78-29. Спасибо вам за звонок. Вы слышали, сейчас был звонок. Друзья, и мы таких звонков ждем. У нас остается 49 минут, и нам необходима сумма, знаете, собрать это 1992 доллара. Друзья, пусть Бог благословит каждое сердце, и мы потихонечку, друзья, приближаемся за окончанию этого марафона. И это у нас сегодня 58-й час. 58-й час, где мы с вами в эфире рассказываем, делимся, где вы нас слышите. И мы призываем вас, чтобы вы вместе с нами трудились, вместе с вами проповедовали Евангелие. Знаете, как я вам скажу, радостно, что мы можем сегодня помогать служить тем, кому очень трудно, кому очень тяжело, кто находится на одре болезни, знаете, кто находится в состоянии депрессии, состоянии отвержения, состоянии, где инвалидности, где он не имеет возможности служить, где он не имеет возможности, друзья, может пожертвовать, но он сегодня имеет эту прекрасную возможность слушать. Да благословит вас в этом Господь. Да будет имя Божье благословено. Вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29, друзья. У нас остается 47 минут. И этот час подойдет к концу. Я хотел бы сказать, что сейчас, в данный момент, в Лондоне, друзья, у нас начало 7 и начало 8 это в Берлине, начало 9 у нас в Киеве. Друзья, я хотел бы сказать спасибо вам, братья и сестры, которые отзываются с Белоруссии, с России, отзываются, желают тоже поддержать это радиослужение. Но, как мы знаем, нет такой возможности. Друзья, спасибо вам, что вы отзываетесь. Спасибо вам, что вы даже звоните, что вы до нас дозваниваетесь и пишете, что вы желаете принять участие. К сожалению, большому, в связи с этими моментами, которые мы знаем в этом мире происходят, нет такой возможности, чтобы переводились все эти деньги. И даже, я, наверное, думаю, бы сказал, лучше бы от этого воздержаться, чтобы потом не было никаких у вас проблем в этом. Пусть Бог вас благословит. Что мы от вас ожидаем? Молитв. Молитесь, друзья, благословляйте братьев и сестер, которые сегодня звонят, которые сегодня пишут, которые сегодня влажат, чтобы Господь устраивал их судьбы, чтобы Господь благословлял их семьи, благословлял их детей, благословлял их бизнеса. И таким образом взаимно мы можем делать, друзья, таким образом мы можем взаимно помогать друг другу, благословлять. И, знаете, приятно, что, знаете, мы имеем от друг друга, слышим друг друга. Это очень приятно. Приятно то, что мы молимся друг за друга. И радиослужение достигает более 136 стран мира. Настолько Бог позволил нам сегодня, друзья, быть в служении, настолько Бог позволил нам достигать и благословлять друг друга. Вы делитесь этой информацией. Делитесь, да, если вы живете в других странах, говорите своим близким, родным, друзьям, что можно слушать такую радиостанцию, можно вместе быть и вместе молиться, вместе радоваться и вдохновлять. Пусть Бог благословит. Спасибо вам. Еще один человек присоединился. Thank you. Пусть Бог вас благословит. И это уже два человека. И нам осталось 892 доллара, друзья. $1,892. Спасибо вам, что вы присоединились и стали частью. Друзья, если вы можете использовать Cash App, PayPal, вы можете зайти и воспользоваться info@radiomv.com. info@radiomv.com. Вы можете написать и сделали PayPal и сделать свой вклад. Вклад в дело Божье. Вклад для того, чтобы Слово Божье распространялось, и мы могли вместе с вами благословлять друг друга, молиться друг за друга, и, конечно же, ходатайство, чтобы Господь устроял и благословлял. Пусть в этом имя Господне будет благословение. Елизар, пусть Бог благословит тебя. Мы благодарны Господу. Елизар принял сегодня тоже с нами общение в этом, присоединился, стал одним из сотрудников радиослужения, чтобы нести и проповедовать дальше. Друзья, я извиняюсь еще раз, я не все вижу имена, например, вот два человека пожертвовали, я не вижу, кто это, их имена, которые я вижу, я говорю, пусть Бог благословит вас, друзья. Остается 44 минуты в этом часе, 44 минуты, и вы, друзья, можете сегодня быть частью этого служения. Вы можете с нами пойти вперед дальше. Вы можете с нами понести это Евангелие в 27-й год, друзья, 27-й год. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Кто-то может перекрыть $1000, друзья, кто-то может перекрыть $800, кто-то может перекрыть сегодня $92, кто-то может, друзья, перекрыть $50. Вот как мы сейчас говорили, слава Богу, в этом приняло участие 3 человека, друзья, и нам осталось, кто-то вот перекрыл $1000, и нам сейчас осталось $892. Слава нашему Богу! Спасибо вам, что вы принимаете в этом участие. Спасибо вам, что вы становитесь этим благословением. Вы приняли, вы вложили вклад для того, чтобы, знаете, мы сегодня могли дальше слушать пение, проповеди, наставления и вдохновления, хвала и честь и поклонение нашему Господу. Пусть Господь благословит вас. Остается, друзья, 42 минуты, и нам необходимо $892. И в этом часе приняло 3 человека, и уже мы перекрыли $1122. $1122. Слава нашему Господу. Пусть Бог благословит вас. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Вас возьмет несколько минут, до 3-4-5 минут, друзья, и вы сможете сделать ваш вклад. Пусть Бог сегодня прославится в вашей жизни, в ваших путях, в ваших делах. Помните, мы принадлежим нашему Господу, и все от Него, и все к нам. Пусть Бог благословит нас. И Слово Божье говорит: «Испытайте меня, проверьте меня». И Господь говорит сегодня к нашему сердцу, друзья, что Господь, когда мы его испытываем, а он говорит, в чем? В финансах. Да, да, испытайте меня, проверьте, я благословлю вас. Я благословлю вашу жизнь, силы, здоровье, дам мудрости, дам устройство и благословение. Друзья, и мы сейчас пойдем на музыкальную паузу, это послушаем пение, объявление. Остается 41 минута, и нам необходимо $892. Друзья, $892 в этом часе. Пусть Бог благословит вас. И мы ожидаем от вас звонком на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, и мы сейчас послушаем пение и вернемся к вам обратно. Бог благословит вас.

В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение ради МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Дорогие друзья, мы благодарны Богу за этот час, где мы продолжаем с вами марафон этот ежегодный. И в этом часу у нас остается 34 минуты. Слава нашему Богу, приняло 7 человек в этом участие. И сегодня у нас остается $392, друзья. $392. Кто может сегодня отозваться? 3 человека по $100 или 1 человек по $92, друзья? Как у кого есть возможность? Вот, зовитесь, дайте о себе знать, или по $50, сколько есть у вас, лежит на сердце. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. Спасибо, что вы используете это время благоприятное во время пения. Звучание объявления, вы пишете, звоните. Многие из вас воспользовались, зашли к нам на веб-сайт readymv.com, и у нас есть такая возможность через Zelle или PayPal. У кого-то есть Zelle, у кого-то есть PayPal, и многие из вас это воспользовались и приняли в этом, знаете, труд, и спасибо вам, что вы смогли поддержать, стали сотрудниками или стали частью этого благословения. И Елизавета тоже приняла в этом участие. Спасибо вам. Вера, вы приняли в участие. Спасибо вам. Лариса, спасибо вам, что вы приняли участие. Евгений, спасибо вам. И другие братья и сестры приняли, которые я не всех могу видеть. То, что вы стали частью этого благословения Господня, которое сегодня дается в жизнь каждому из нас. И пусть Бог благословит вас, если сегодня вы имеете эту возможность, друзья, вложить эту лепту, дать сегодня, знаете, протянуть руку благословения, чтобы этот час был доступен на 27-й год, друзья, да, на 27-й год. У нас в этот час у нас звучат проповеди, в этот час у нас звучит Евангелие. И место Писания этому часу оставлено, друзья, это Иоанна 3:16. Я думаю, все его знаете, да? Давайте мы его сейчас все наизусть скажем. Где мы, кто находитесь, давайте начинаем. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Друзья, я думаю, мы все его, этот стих знаем, Иоанна 3:16, наизусть. Пусть Бог благословит вас, друзья. Господь возлюбил всех нас. Он отдал свою жизнь ради нас, чтобы мы шли и проповедовали Евангелие. У нас остается 31 минута этого часа, и нам необходимо сумму перекрыть. Это осталось от $392, друзья. Слава нашему Богу за 7 людей, которых братьев и сестер, которые стали частью сотрудников радиослужения и проповедовать Евангелие дальше. Знаете, как приятно, когда братья и сестры, вы звоните с Украины, пишите, с Белоруссии, с России, с Молдавии, друзья, с Литвы, с Эстонии, с Европы, с Германии, с разных стран, и благодарите Господа то, что радиослужение делает в вашей жизни благословенную работу, где получаете благословение. А я хотел бы сказать большая благодарность братьям и сестрам, те, которые жертвуют, влаживают, и мы сегодня имеем это благословенное время. Я не знаю, кто этот человек, друзья, потому что я не вижу имен, но я хочу сказать, у нас принял еще один человек одно участие. Слава нашему Богу! Спасибо вам, что вы приняли участие, и кто-то покрыл эту сумму и даже сверх дал, друзья. Слава нашему Богу! И у нас остается 30 минут, друзья. И мы уже идем с плюсом $108. Слава нашему Богу! Друзья, и помните, что плюс — это большое благословение. Почему? Потому что мы быстрее закончим этот эфир. Нам надо собрать сумму 23 тысячи, друзья. Осталось 23 тысячи и $148. Да благословит вас Господь! Кто может покрыть $48 или кто-то $100?
долларов, друзья, и останется 23 тысячи. И таким образом мы сможем сегодня прийти к концу. Наша цель сегодня закончить этот день, этот эфир. Мы такую цель ставили. И мы сегодня, у нас уже 12 часов и 30 минут дня. И мы, нам остается 23 тысячи. Мы хотим это сегодня до нашего вечера, друзья, это, собрать эту сумму. Да благословит вас Господь, чтобы в 27 году мы с вами могли идти дальше. Пусть Бог благословит. Давайте мы не будем ждать следующего часа, а мы будем использовать это время. Если у вас есть возможность пожертвовать, и вам надо документы на таксу, да, бумагу на таксу, которая приходит нам скоро, в конце года будет такса, вы можете вложить эти финансы в служение радио, друзья, и мы пришлем вам правильные бумаги, которые вам необходимы для вашей таксы. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. И у нас остается 28 минут, чтобы этот час подошел к концу. И вы можете быть тем человеком, который благословляете этот час и это время, друзья, где мы можем дальше идти. Помните, у нас осталось уже, друзья, мы собрали с вами 82% и точка 9. 82% точка 9. Мы собрали уже и финансов. Слава нашему Господу. И остается 23 148 долларов. У кого есть такая возможность пожертвовать, может, $100, у кого-то $48, у кого-то, может, 200, и эта цифра все меньше и меньше становится. Да благословит вас в этом Господь. Вы, у кого есть PayPal или Cash App, вы можете написать info@radiomv.com, info@radiomv.com, и написал свое, написал это наше, это получается, это наш имейл, радио имейл. Вы можете вложить лепту, как многие из вас это сделали. Пусть Бог благословит вас. Друзья, или если вы расположены сказать, позвонить на радио, сказать, я могу дать в этот час $1000, если вы соберете $1000. Я вам могу дать $2000 от своей компании, если вы соберете $2000. Друзья, можно таким же образом сделать, это называется match to match. Если ваша компания желает поддержать, друзья, этот час или два часа каких-то, которые необходимо, пусть Бог благословит вас. Мы в ожидании ваших звонков, ваших предложений. Пусть Бог благословит вас, и у нас остается, друзья, 26 минут. И этот час подойдет к концу. Вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Пусть Бог благодатью наполнит ваши сердца. Если у вас сегодня, друзья, есть такая возможность ежемесячно жертвовать, ежемесячно поддерживать, ежемесячно быть, знаете, с нашим вместе сотрудником, пусть Бог благословит вас. Вы это тоже можете сделать, позвонив на номер 425-296-78-29 и стать этим человеком. Да благословит вас Господь. Я могу рассказать маленькую табличку, какое большое благословение Вене оно имеет в жизни этого служения радио. $20 это ежемесячно в конце года составит $240, друзья. $50 в конце года составит $605. $75 ежемесячно в конце года составит $912. $100 в конце года составит $1214. Пусть Бог благословит вас. Вы посмотрите, как вам удобно. Вы можете даже это сделать от своей компании. Друзья, она будет автоматически снимать. И в конце года ваша компания, скажем, вложит в это в час, в это служение на 27 год. И вы будете вместе с нами радоваться, и мы будем радоваться, да благословит вас всех Господь. И
Объявляю наши координаты, куда вы прямо сейчас можете позвонить на номер 425-296-78-29. Друзья, пусть Бог благословит вас. Благословение вам. И мы сегодня говорим о том, что мы находимся с вами в прямом эфире, друзья, и это идет марафон. Спасибо вам за звонок. Мы слышим звонок. Пусть Бог благословит вас. Еще раз напоминаем, что вы можете сегодня, друзья, позвонить к нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И остается у нас 23 минуты, друзья, и нам сегодня необходимо братьев и сестер, которые способны будут с нами пойти дальше, понести проповедь Евангелия дальше, распространять Слово Божие дальше. Нам необходимо добрать сумму, которая осталась, 23 тысячи.

полную сумму, а полная сумма у нас составляет, сейчас я найду, у нас составляет, друзья, это 135 500, полная сумма 135 500, и нам уже осталось 22 948 долларов. Слава нашему Богу, друзья, нам осталось 22 948 долларов. Это благодаря тех братьев, сестер, которые сегодня принимают участие, которые отзываются, которые вместе с нами молятся, которые влаживают в дело Божье, которые с нами вместе прилагают усилия, с нами вместе прилагают старания. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Если вы желаете, чтобы это было как бы вложение от вашей компании, вы это тоже можете сделать, друзья, воспользоваться этой возможностью, позвонить нам на номер, сказать от моей компании, вот, я хочу вложить, чтобы вы нам прислали, чтобы мы вам потом прислали правильные документы на таксу, вы это можете тоже сделать. Пусть Бог благословит всех вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Или, если у вас есть возможность, зайти к нам на веб-сайт radiumv.com и воспользоваться Zelle и PayPal, и вы можете написать info@radiumv.com или info@radiumv.com. Пусть Бог благословит вас. Нам осталось, друзья, как я уже сказал, 22 948 долларов. Слава нашему Богу! Мы благодарим Бога, что мы уже идем к концу, друзья. И наше желание, чем быстрее закончить, у нас сегодня, кстати, вечером молитвенное служение. И мы желаем попасть на молитву, у нас на 7 часов вечера, мы хотим, чтобы туда попасть на молитву, и надеемся, что мы успеем закрыться до 7 вечера. Друзья, кого Господь располагает сердце, вы можете позвонить своим друзьям, близким, детям, родным, дать им знать, что Radio MV остается всего лишь 22 948 долларов, чтобы закрыть, друзья, этот год, 27-й год, который нам, мы собираем финансы, чтобы быть в прямом эфире, чтобы эти часы звучали. В этот час, друзья, звучит проповеди Ярла Николаевича Пестия, звучат, где распространение Слова Божьего, где мы как с вами вместе говорили, друзья, это первое, это Иоанна 3 глава 16 стих, Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Пусть Бог благословит вас, братья и сестры, все, кто принимает решение, принимает согласие, желает благословлять, желает идти вперед. Пусть Бог вас благословит. Да будет имя Божье благословенно. Если даже вы работаете на работе или где-то в других компаниях, и ваш начальник или где желает поучаствовать, вы это тоже можете сделать. Предложите им, скажите им, начальству вашему, что есть такая возможность поддержать это служение. Друзья, помните, радиослужение достигает более 136 стран мира и служит большим благословением для многих-многих братьев, сестер. Пусть Бог благословит вас. Мы, друзья, хотим поблагодарить вас, то, что вы принимаете решение, и уже приняло 10 человек. Слава нашему Богу! Друзья, слава нашему Богу, что вы приняли решение, чтобы поддержать, чтобы мы могли быстрее закончить этот марафон. И мы уже с вами, дорогие друзья, в этом часу набрали 458 долларов с плюсом. Это позволяет нам быстрее закончить этот день, друзья, позволяет нам быстрее подойти, закончить эту, набрать сумму 22 тысячи, уже 789 долларов. Слава нашему Богу, 22 798 долларов. Пусть Бог благословит вас. Может, у кого-то есть возможность пожертвовать 150 долларов, 100 долларов, 50 долларов, 20 долларов, 30 долларов. Какой

какую сумму вы располагаете. У кого-то, может, 1000 есть долларов, друзья, и вы желаете потом в конце года списать. Это все возможно. Дайте о себе знать. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Посетите наш веб-сайт radiumv.com. И там, если у вас есть приложение Zelle или PayPal, вы тоже можете это использовать. Если у вас, вы через это хотите воспользоваться, то вы можете написать info@radiomv.com. info@radiomv.com — это наш email адрес. На это вы можете написать на PayPal, на Zelle и вложить вашу лепту в эту сумму, где нам необходимо осталось 22 798 долларов. И это наш марафон подойдет к концу. Напоминаю, что это уже 58-й час. Мы с вами в эфире, друзья, 58-й час. И я не знаю, сколько еще надо времени, чтобы мы были с вами, но я надеюсь, что мы подойдем очень быстро к этому завершению. Нам остается вот эти финансы, которые необходимы заполнить и прийти к этому концу. Пусть Бог благословит вас. Давайте мы послушаем пение, давайте послушаем пару псалмов. А в это время вы звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29.

Дорогие наши радиослушатели, благодарим вас за верную поддержку служения Радио МВ в этом году. С вашей помощью мы продолжаем нести Слово Божье в эфире. На этой неделе мы собираем пожертвования на служение на следующий финансовый год. Ваш вклад поможет нам оставаться в эфире, готовить новые передачи и достигать еще больше людей для спасения их душ. Будем очень признательны за любую поддержку. Пусть Господь обильно вас благословит. С любовью во Христе, команда Радио МВ.

0: В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.
1: Дорогие друзья, мы благодарны Богу. У нас остается 4 минуты и 16 секунд, и наш час подходит к концу. Я благодарю Господа за всех братьев и сестер, которые приняли участие, и приняло их 10 человек в этом часе, где мы сегодня продолжаем двигаться вперед, друзья, где мы собираем потихонечку с финансы для того, чтобы прийти к концу, и которой у нас стоит цель, и это необходимо нам сегодня, друзья, закрыть эту сумму, которая составляет, слава Богу, 22 598 долларов. Друзья, слава нашему Богу, 22 тысячи осталось, 598 долларов. И в этом часе приняло 11 уже человек. Слава нашему Господу. Пусть Бог благословит вас. Остается 3 минуты, друзья. И что в этом часе у нас происходит? У нас в этом часе звучат проповеди. Проповеди Евангелия, друзья. Где мы читаем Слово Божие, вдохновляемся, ободряемся. И, конечно же, друзья, Слово Божие достигает многих-многих сердец. Пусть Бог вас благословит. О, еще приняли участие 12 человек. Слава нашему Господу, друзья, да благословит вас Господь. И нам остается 22 448 долларов. Слава Богу, уже поменялся номер, уже не 98, а 48 долларов. Друзья, 22 тысячи осталось и 448 долларов. Спасибо вам, что вы отзываетесь. Спасибо вам, что вы заходите к нам на веб-сайт radiomv.com и используете программы, которые у нас есть. А у нас есть Zelle, PayPal. И если у вас это есть, вы можете воспользоваться, написав info@radiomv.com. info@radiomv.com. Возлюбленный, хотел бы сказать, чем быстрее мы соберем вот эти 22 448 долларов, тем быстрее мы пойдем с вами в норму эфира. Пусть Бог благословит. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, позвонив на этот номер, вы можете вложить вашу лепту. Помните, ваша лепта, она меняет судьбы людей. Вы становитесь частью этого служения, друзья. Вы становитесь сотрудниками, которые несем и распространяем Слово Божье. И у нас остается 1 минута и 30 секунд. И если вы желаете принять в этом участие, друзья, пусть Бог благословит вас. Наша цель сегодня собрать 2448 долларов, друзья, и чтобы нас и заполнить эту цель, которая у нас осталась, и пойти в normal, которые часы, которые у нас звучат, где проповеди, где пение, где чтение книг. И многие братья и сестры просят нас об этом. Пусть Бог благословит вас. Слава Господу, друзья! 13 людей приняло участие уже. Слава нашему Господу! И что у нас остается, друзья? 22 348 долларов. Слава нашему Богу! Мы скоро перейдем 21 тысячу. Пусть Бог благословит вас. И знаете, у нас сегодня вечером собрание в 7 часов вечера. Я так сильно хочу быть на служении, друзья. К нам летят братья с Каролины. Три брата-служителя летят с Каролины к нам в гости, чтобы послужить, чтобы поддержать, чтобы благословить, потому что они трудятся в Украине, друзья, и вместе с ними иметь общение. И хочется тоже с ними быть в кругу общения. общения братьев и сестер. Мы надеемся до 7 вечера собрать эту сумму, чтобы вместе с церковью собраться и прославить Господа. Друзья, я так маленько поделился с вами маленьким секретом. Пусть Бог благословит вас. И у нас остается 2 секунды. Пусть Бог благословит вас. Вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Хотел бы поблагодарить всех братьев и сестер за прошлый час. Он у нас уже прошел. Спасибо вам, что вы... Спасибо вам, что вы приняли участие и стали частью этого благословения. Друзья, и у нас пошел новый час. Начался новый час. И в этом новом часу, друзья, у нас чтение Библии. Чтение Библии Нового Завета. И это очень важно, где читается Слово Божье. И нам в этот час необходимо собрать $2129. $2129, друзья. Кто сегодня сможет с нами пойти в этом часе? Пусть Бог благословит вас. Мы ожидаем от вас действий. Пусть Бог благословит, чтобы мы могли пойти вместе с вами в этом часу на 27-й год, чтобы этот час был проплачен, чтобы Библия могла звучать, Новый Завет мог звучать. И место Писания к этому оставлено. Это Матфея 24 глава. С 14 стиха сказаны такие слова. «И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной». По всей вселенной, друзья. «Во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Прекрасные золотые слова, друзья. «И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, тогда придет конец». То, что делаем мы сегодня с вами – радиосотрудники, братья и сестры, кто жертвует, кто влаживает, кто в прошлом часе приложил много стараний и усилий, да благословит вас Господь, братья и сестры. И Бог знает ваши сердца, Бог знает ваше доброе, жертвенное сердце, и вы влажите дело Божие. Как здесь сказано, Матфея 24 глава с 14 стиха, «Будет проповедовано Евангелие по всей вселенной». То, что Радио МВ делает, мы звучим с одного края до другого края земли, друзья, и люди сегодня могут получать это благословение, слышать Слово Божие, и написано, и тогда придет конец. Друзья, и тогда придет Царствие Божье, которое мы так его сильно с вами ожидаем, где мы ждем, говорим, Господи, гряди, мы ждем Тебя. И в этом часе, друзья, нам необходимо $2129. $2129. И в данный момент у нас ни одного нет участников в этом часе. Мы приглашаем вас. Вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. Или вы можете зайти к нам на веб-сайт или просто воспользоваться Cash App или Zelle. Кэшап нельзя использовать, он у нас не работает. Zelle или PayPal, вы можете воспользоваться и вложить свою лепту, и пусть Бог благословит вас и в этот час, и написал info@radiomv.com, и можете вложить вашу лепту. Слава нашему Богу, друзья! Кто-то из вас именно воспользовался Zelle или PayPal и написал info@radiomv.com и вложил уже свою лепту. Пусть Бог благословит вас. И это $100. Пусть Бог благословит вас, друзья. И у нас остается $2029. $2029, чтобы этот час был проплачен на 27-й год, где Библия может звучать до краев земли, как мы с вами читали место Писания. Я зачитаю там Матфея, прекрасный стих, 24 глава, 14 стих. «И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, во все и во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». друзья, заметьте, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. То есть, есть покаяние, а есть во свидетельство. То есть, народы, которые услышат о Слове Божьем, и многие не покаются. К сожалению большому, для них это просто будет свидетельство. И когда предстанут перед Богом, они не смогут оправдаться, потому что они услышали о Слове, но не приняли Евангелие. Пусть Бог поможет нам, чтобы каждый слушающий, каждый, который услышит, чтобы это не было во свидетельство, а было во спасение, друзья, каждого, чтобы каждый познал Господа Иисуса Христа. И мы приглашаем вас, желаете ли вы быть частью этого служения, друзья, кто может пожертвовать, сколько Бог располагает ваше сердце, или сколько лежит на вашем сердце, у кого-то может лежит $50, $100, 200, 300, кто сколько может сделать, друзья, пусть Бог благословит вас, и в этот час, который необходимо, где звучит Новый Завет, Писание Библии, мы можем стать частью благословения. Вы можете зайти на PayPal или Zelle, напишите info@readymv.com, info@readymv.com, то есть и вы можете сложить свою лепту, как кто-то здесь сделал из братьев, сестер, положил уже $100, слава Богу, что мы можем двигаться в этом часе дальше. У нас остается 53 минуты в этом часе, 53 минуты, и, друзья, мы сможем с вами двигаться вперед. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Да благословит вас в этом Господь. Друзья, я также хотел бы всех-всех вас поблагодарить, что вы принимаете в этом участие, вы принимаете в этом решение, где вы делаете, где вы распространяете Слово Божие, прилагаете усилия, старания. Многие из вас используют онлайн. Спасибо вам, что вы заходите и это делайте через Zelle, PayPal или просто онлайн пишите свою кредитную карту или банковский счет и жертвуйте. Пусть Бог благословит вас, друзья. И таким образом мы с вами сможем пойти в 27-й год, как вместе сотрудники нести Евангелие, проповедовать и распространять Слово Божие. Да будет имя Божие благословенно. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Остается нам 52 минуты в этом часе, нам необходимо $2029. Кто-то может пожертвовать $29, друзья, и у нас останется 2000. Кто-то может пожертвовать $100, друзья, и у нас останется, уже не 2000, а $900, друзья. И таким образом мы потихонечку и сможем достичь цели. А нам всего лишь, друзья, с вами осталось 22 248 долларов. Слава нашему Богу! Мы идем к концу, и цель наша, чтобы сегодня закончить этот эфир, друзья, набрать эту сумму, которая нам необходима. Пусть Бог благословит вас. Я благодарю Господа, что мы до этого места помог нам Бог, и мы уже в 59-м часе. Вот, друзья, это 59-й час пошел уже. Скоро будет следующий час, это будет 60 часов, как мы в эфире с вами и говорим, общаемся, где принимаем с вами участие. Спасибо вам, что вы остаетесь с нами и вместе с нами молитесь, благословляете. Хотел бы попросить вас молиться, друзья, за семьи народа, где сегодня есть, где дочери, сыновья, которые не знают Господа. Мамы, папы, они жертвуют, звонят, влаживают свою лепту. И они говорят, помолите за наших детей. Дети отошли от Господа. Дети увлеклись этим миром, стали подобны этому миру. Я просил бы вас, возлюбленные, молитесь, а все, кто нас слушает, воззовем, давайте Господу, скажем, Господи, Ты знаешь семьи народа Божьего. Ты знаешь детей народа Божьего. Ты знаешь, Господь, призови их к Тебе. Дай им покаяние, дай им осознание, дай им сегодня, чтобы они возлюбили Тебя, служили Тебе. Тоже семьи есть, которые, где муж, жена отошли от Бога, да, или какие-то моменты стали в жизни происходить, где они приняли решение разводиться. Давайте мы таких тоже будем молиться, чтобы Бог сохранил, остановил от разводов. И, конечно, приглашаю вас молиться за молодых парней и девчат, которые принимают участие, которые жертвуют. Пусть вас Бог благословит. Спасибо вам, что вы тоже принимаете в этом участие и жертвуете. И мы желаем молиться, чтобы Господь вам дал прекрасного мужа, прекрасную жену, да благословит вас Господь, да наполнит благодатью, да наполнит силою, да наполнит помазанием и любовью. И Слово Божье говорит ко всем нам, возлюбленные, ко всем нам, не проходит мимо никого и говорит такие слова. Матфея, 24 глава, с 14 стиха. «И будет проповедано будет все Евангелие Царства по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Друзья, вот это то, что мы сегодня с вами спешим. Проповедовать Евангелие, рассказывать о имени Иисуса Христа до краев земли, чтобы пришло пробуждение, пришло благословение, пришел ответ Господа нашего Иисуса Христа. Спасибо вам, кто-то сейчас принял решение и вложил свою лепту, и это уже в этом часу приняло 2 человека участие. Друзья, мы, и нам осталось 1429 долларов. 1229 долларов уже осталось. Слава нашему Богу, друзья. Пусть Бог благословит вас. И это уже 3 человека приняло участие. И нам остается 48 минут, друзья. И этот час подойдет к концу. Спасибо вам, что вы отозвались, братья и сестры. Да благословит вас Господь. И, знаете, радостно, что вы принимаете участие. Мы уже в этом часе собрали 900 долларов, друзья. Слава нашему Богу. И остается 1229 долларов. И вы можете зайти, как я говорил, на Zelle или PayPal и воспользоваться этими программами, написав info@readymv.com и вложить в вашу лепту, сколько вы, кто может. Кто-то может 100 долларов, кто-то может 50, 20, 30, 200 долларов. Кто-то может взять, и вот этот сейчас у нас, например, 100, у нас 1229, кто-то может 229 уплатить, чтобы осталось 1000 долларов, друзья. Пусть Бог благословит вас. Вы можете воспользоваться сегодня, стать частью этого служения, стать теми тружениками на Ниве Божьей. И, знаете, быть тем, как Слово Божье говорит, и чтобы мы донесли Евангелие до краев земли, и придет конец, друзья. И будет проповедовано Евангелие всей твари. И хочется пожелать сегодня каждому из вас, пусть Господь найдет вас верным до Его прихода. Братья и сестры, вот это пожелание от всех радиосотрудников. Пусть Господь вас верными найдет в этом труде, в Слове Божьем, распространение Слова Божьего. Однажды, друзья, вот это меня сильно вдохновляет. Однажды мы придем на небо, и Господь скажет: верный раб. Он назовет нас по имени. Кого-то назовет Марину или Оксану или Любу. Кого-то назовет Василий, Петр, Иван. И скажет: ты верный раб был. Ты тот человек был, который не проходил мимо. Ты слышал. У тебя, может, не было много финансов. Может, ты отдавал последний свой доллар для того, чтобы мое царство, слово достигло краев земли. И вот пришел конец, друзья. Вот это то, что сегодня, знаете, Господь нас видит, Он ожидает от нас, и Он смотрит, наблюдает, знает, как мы поступаем. И пусть Бог благословит вас. Он тот, который Бог видящий, Бог любящий, Бог благословляющий и Бог дающий. И написано в Слове Божьем, что премудрый Соломон говорит: «Я никогда не видел праведника, просящего хлеба». Вы слышите? Это настолько сильно сказано. Почему? Праведный человек, он всегда стоит за делом Божьим. Всегда он стоит за делом Божьим. И когда он стоит за делом Божьим, он влаживает, друзья, и в свое время, свои молитвы, свое здоровье, свою семью и свои финансы. И когда проходит праведник скорбь даже, проходит даже переживание, Господь никогда не позволяет, чтобы праведник стоял, просил. Господь всегда выходит навстречу и дает, и благословляет, друзья, открывает двери. Это делает Господь наш Иисус Христос. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. И нам в этом часу осталось, друзья, $1229. $1229. Пусть Бог сегодня наполнит нас верностью, любовью, благодатью. И, как вы слышите, у нас нет звонков, но мы их ждем. Пусть Бог благословит вас. И также многие из вас используют сегодня наш веб-сайт radiomv.com и пользуются приложениями. Это как PayPal и Zelle. И вы пишете там info@radiomv.com. info@radiomv.com. Это наш email. И вы влаживаете свою лепту, да благословит вас Господь. У нас остается, друзья, 44 минуты, и нам в этом часе необходимо $1229, и чтобы, знаете, мы могли перекрыть этот час на 27-й год, которым нам в 27-м году необходим этот час, потому что в этом часе звучит Слово Божие, Библия, друзья, и как мы зачитывали, написано вот это место Писания, Матфея, 24 глава, с 14 стиха. «И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, во все свидетельства всем народам, и тогда придет конец». Пусть Бог благословит вам, вас, всех нас, чтобы мы были теми людьми, которые свидетельствуют во все племена, во все народы. И радио МВ сегодня звучит более 136 стран мира. Ежедневно 24 часа, 7 дней в неделю на 4 языках: испанский, английский, немецкий, славянский язык, друзья. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, пусть Бог благословит вас. Я хотел бы поделиться, знаете, сейчас мне на память пришла одна история, и одна история, которую я слышал, и хочу с ней поделиться. А в это время вы можете зайти и делать свой вклад для Царства Божьего. Хочу сказать, насколько Бог наш велик, друзья. И, знаете, в этой истории интересно, что было, знаете, одна радиостанция в одной стране звучала. И почему я говорю в одной стране, одна станция, потому что я как бы не помню уже детали, но саму помню суть. Где на той радиостанции позвонила одна мама, и у ней умер муж. Ее муж был евангелистом, да, ее муж проповедником был, который, знаете, проповедовал по причине болезни, он отошел в вечность. У них закончились финансы, и она с детками, у ней более 3 детей было, и они молились, плакали, говорили: «Господи, мы нуждаемся, хотим кушать. Мы хотим кушать», и дети нуждались. И, знаете, в той, там, где они проживали, в той стране, это бедная страна, и она слышала, как бы на улице играет радио, как, знаете, когда вы находитесь в Африке или в Индии, или в испаноговорящих странах, там очень часто соседи включают радио, и она звучит там, знаете, могут слышать 7, 8, 10 домов. И поэтому радио объявлялся телефон, и говорили: если у вас какие-то есть желания или что-то сказать, вы можете позвонить, и как бы предлагали. И эта мама помолилась, и, знаете, ей такая пришла мысль: а почему бы мне не позвонить на радио и сказать мою нужду? И она, это светское радио, и она позвонила и сказала на это светское радио, говорит: знаете, я христианка, я люблю Иисуса, поделилась, что кто она такая. И она говорит: вы знаете, в моей жизни сегодня очень тяжелые моменты. И мои дети, и я, мы нуждаемся, чтобы покушать. Мы нуждаемся, чтобы Господь дал нам, знаете, пищу. И она просто это поделилась. Она не сказала: если кто-то может, пожалуйста, пришлите мне и дайте мне. Она поделилась, рассказала свою боль. И знаете, и на другой стороне радио сидит человек-атеист, который не верит в Бога, и он услышал, и он говорит: ага, вот христиане, вот она христианка, которая так нуждается в еде, и у нее ситуация очень тяжелая, и она так смело заявляет, что она любит Бога и служит Господу. Говорит, и он, а он был богатый человек, и он говорит своим людям, сказал: наберите еду и возьмите, и купите, те, ну, дал им целый скеджул, чтобы они купили, и завезли в этот дом, и сказали, что это от врага душ человеческих. То есть он тоже в сатану не верил, он смеялся над этим, как бы вот так вот, знаете. И они поехали, скупились, подъехали к ее дому, подвезли и дали эту еду и сказали: вот вам записка. И вот так этот человек сказал. Она прочитала эту записку, и там она читает, что это от врага душ человеческих вам еда. Она говорит, и она сказала, и также отписала. Она говорит: знаете, мой Бог настолько велик, что он даже заставит сатану, чтобы сатана взял и прислал людей, которые смогут дать еду, чтобы их, нашего Иисуса Христа дети смогли кушать. Знаете, те были просто поражены. И она это отписала ему тоже и отослала. Знаете, и вот этот пример, он о чем показывает, знаете, друзья, что и показывает еще раз, что праведник никогда, знаете, не будет голодный, никогда не будет в состоянии от голода умирать. Бог всегда откроет двери. Даже те люди, которые надсмехаются, может, над тобой сегодня, надсмехаются над твоей семьей, может, надсмехаются над нами, друзья, Бог может взять врага душ человеческие и использовать этого для того, чтобы ты смог прожить, для того, чтобы ты смог пропитаться, для того, чтобы ты смог исполнить волю Божию. Пусть Бог благословит нас, друзья. Вот такой пример мне пришел на память, я решил поделиться. Может, кому-то сегодня очень и очень тяжело, трудно. И нету, знаете, даже выхода, вы смотрите. Помните, наш Бог – живой Бог. Помните, Господь тот, который любит, который слышит, который благословляет, который выходит навстречу, который дает сегодня ответ, чтобы нам никогда, никогда, друзья, не сдаваться, чтобы нам никогда не опускать руки, нам всегда поднимать свой взор к небу и сказать: Господь, а ты достоин славы. Друзья, чтобы нам испытать Господа, сказать: Господь, я отдаю тебе для царства твоего, я влажу в этот час, когда звучит Библия, звучит Слово Божье многим, друзья. И сколько много людей сегодня получает благословение. Спасибо вам, друзья. И нам уже приняло 5 человек участие. И спасибо за звонок, который сейчас только что прозвенел. И нас остается, друзья, 37 минут, и нам не хватает $928. $928, друзья. Да благословит вам Господь, и да будет имя Божье благословенно. Напоминаю наш номер, куда вы можете позвонить: 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, воспользуйтесь этой возможностью. Сегодня есть эта возможность. Мы не знаем, будет ли она завтра. А завтра уже будет суббота, друзья. Мы знаем, сегодня пятница, и нам к концу этой пятницы нам надо собрать. Вау, praise God, друзья. Воспользовалось уже 6 людей, братьев, сестер, стало сотрудников 6 людей. И нам остается $629, друзья. И общая сумма, которая нам осталась уже собрать с вами, братья и сестры, как вы думаете, сколько? $20,848. Слава нашему Богу, друзья. $20,848. И в этот день мы с вами должны сегодня, друзья, я верю, мы соберем и все. Завтра начнется другой день. Завтра пройдут другие часы. Но ваша лепта, ваши финансы, они будут изменять судьбу. Вот я даже сейчас сижу и рассказываю вам, мне мое почему-то сердце сейчас стало сокрушаться. Я не знаю, почему Дух Святой внутри молится о какой-то душе. Пусть вас Бог благословит. Я думаю, наверное, кто-то сейчас очень трудно проходит время, и кому-то нелегко, и это слово, оно касается вас. Пусть Бог благословит вас. Помните, радиослужение, радиослушатели, друзья, они молятся за вас, слушатели. Даже вы молитесь дома, там у вас нет возможности помолиться. Я, Эдуард Натёкин, приглашаю всех слушателей. Молитесь за тех, кому сегодня сейчас трудно, кому тяжело, кому нелегко, кому кто-то может сирота, может вдова, может, знаете, кому-то очень трудно, как я рассказал пример. Пусть сегодня радиослужение меняет людей сегодня сердца. Пусть эта передача изменяет, укрепляет, оживляет и благословляет. И ваши молитвы, они наполняются в Божьем Царстве, чаша молитв и зальется, и вы получите благословение, друзья. И придет ответ, придет ответ. Остается 34 минуты, и нам необходима сумма $629. $629. Знаете, мне сейчас пришла история, это уже в моей жизни, которая уже... Лично я свидетель, хочу поделиться тоже. Пока я буду рассказывать, друзья, вы звоните на номер 425-296-78-29, и нам необходима сумма $629. А полную сумму осталось нам собрать $20,000 и $848. Может, кого-то Господь располагает какой-то бизнес, кого-то перекрыть эту всю сумму, чтобы закрыть эти $20,000 и на этом прийти к концу, чтобы завершить этот час, друзья. Да благословит вас Господь. Бог всесилен, друзья. У Бога нету тупиков, у Бога есть те моменты, которые даже мы не можем представлять. Иеремия 33:3 говорит такие слова: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное того, чего ты не знаешь». Друзья, мы взываем Богу, мы молимся Богу и говорим: «Господь, а ты знаешь, кого побудить, а ты знаешь, кто может сегодня сделать этот в царстве вклад для того, чтобы люди каялись и обращались к Богу». Я хочу рассказать еще одно свидетельство, друзья. Может, оно вас вдохновит, или оно послужит, знаете, тем последним гвоздем, который вы скажете: да, я вложу эти финансы, чтобы еще такие люди каялись и отдавали свою жизнь Богу. Пусть Бог благословит вас. Во время этого вы можете звонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Знаете, друзья, в моей жизни были моменты, где мы могли ездить по разным странам, и мы можем сейчас ездить, но, к сожалению, большому становится все труднее и тяжелее, и недоступнее. Когда мы были, трудились, друзья, в Панаме, мы трудились в Панаме на островах, и мы ездили по островам, проповедовали Евангелие, достигали острова и распространяли Слово Божие. Мы делали это, есть такой брат Сергей, кстати, его недавно рукоположили на пастырское служение, он проживает в Северной Каролине, брат Сергей Шуликов, и, знаете, мы с ним, с другими братьями, с сестрами принимали участие, трудились, и мы расставляли радиоприемники, радио, такие мы как называли мегафоны, наверное, да, где загружали информацию, Библию, загружали туда проповеди и проигрывали, ставили на их шалаши, там в шалашах люди живут. И это радио звучало несколько часов, друзья. Знаете, проповеди, проповедники ставили, сестры составляли программу. Это там звучит на испанском языке, друзья. И распространяли таким образом Слово Божье. И знаете, это Слово Божье через радиоприемники звучит и достигает людей, меняет. И к нам пришло через несколько месяцев мы встретились с одной девушкой, которая пришла, покаялась. В данный момент, как бы забегая наперед, ее муж сейчас пастырь, ее муж служитель, ее муж ведет на одних островов сейчас ведет церковь, и там образовалась церковь, и там идет служение. Но, возвращаясь обратно, она в то время была девушка, которая просто знаете, молодая, которая просто жила, и она не знала Господа. И в Панаме, на островах, друзья, там сильный развитый шаманизм, сильно развитая духовная такая атмосфера. И она приняла такое, знаете, желание, чтобы уйти из жизни. Уйти из жизни со своей сестрой и пойти в океан и утопиться, потому что это острова, вокруг вода. И закончить эту жизнь, она не видела смысл жизни, что жить, как жить дальше. Абсолютно не видела. Настолько дьявол, знаете, окутал ее разум, что она приняла решение просто уйти из жизни. И знаете, что уникально? Уникально в том, что, знаете, когда она приняла свое решение своей сестрой это сделать, им где-то лет было в то время, может, по 20-19 лет, где-то вот так, плюс-минус. И они пришли вечером, когда уже все улаживались спать, и они уже приготовились, взяли все необходимые вещи, чтобы утопить себя на дне морском. Знаете, но вот это радио, которое звучало, и по мегафонам, знаете, они когда сели на этой мостушке, ну, уже выбрали то место, где глубокое, чтобы там произвести это дело, изучало радио, друзья, вот как сейчас вы меня слышите. Знаете, и кто-то проплатил за это радио, друзья. Я помню, братья и сестры влаживали, как вы сейчас влаживаете эти финансы. Они бы влаживались, и тогда мы это делали. И знаете, она говорит, рассказывает, говорит, мы приняли решение уходить из этой жизни. Говорит, но через радио звучало, говорит, вдали, далеко мы слышим этот голос, звучание радио, и там проповедник говорит, Иисус любит тебя. Иисус любит тебя. Ты создана для того, чтобы славить Господа. Есть тот Иисус, который живет на небе. Там за звездами Он обитает. Там небеса ожидают. И он начал говорить об этом. Говорит, и мы с сестрой подняли глаза вверх, говорит, смотрим, видим звезды. Да, есть звезды, это правда. И он говорит, Иисус живет там, за звездами. Он видит нас. Он знает каждый волос на нашей голове. Он знает, сколько волосов на нашей голове. Знаете, и они нам рассказывали, плакали, говорит. И когда он говорил и говорит, вы скажите, Иисус, вот он я. Возьми меня, измени мою жизнь, отдайте свою жизнь Богу, и вы увидите, как Бог поменяет вашу жизнь. Друзья, вы знаете, она говорит, они взялись со сестрой за руки. Друзья, они взялись за руки, и они сказали, Иисус, если ты есть, нас зовут так-то и так-то, спаси нас. Мы не хотим жить, мы хотим уйти из этой жизни. Мы тебя не знаем, но ты, если правда есть, как мы слышим сейчас по радио, мы хотим жить. И откройся нам. И говорит, пришел белый человек, ангел, они его увидели своими глазами. Он нас назвал по именам, и он сказал, что Иисус любит нас. И говорит, нам пришла радость. Наше, знаете, в сердце пришло такое успокоение. Мы, говорит, захотели жить. Мы, говорит, с сестрой обнялись. Мы стали плакать. Мы стали, говорит, обниматься. Мы стали радоваться. И, говорит, пришла радость в наше сердце. И этот проповедник сказал, говорит, потом дальше, говорит, давайте я вас научу молиться. И они стали с этим проповедником помолились, говорит. И, говорит, мы настолько, говорит, возрадовались. Мы побежали домой. Мы, говорит, просто, говорит, проснулись, а утром, говорит, для нас стал новый день. У нас появилась жажда служить Богу и жажда, говорит, любить. Мы побежали на голос того радио, где оно звучит. Пришли, они стали разговаривать, и через несколько часов они встретились с нами. Друзья, нас привели, мы с ними беседовали. Сегодня она, мама, имеет несколько детей. Ее муж сегодня пастырь. Тот муж, который тоже покаялся, он нас возил на лодке. Он нас тоже был неверующим, не знал Бога. Но когда он нас возил на лодке, он видел, что делал Господь, и как Господь изменял сердца, он отдал свою жизнь Богу. Покаялся и стал служить Господу, друзья. И она покаялась. И при вот этих поездках, да, они познакомились. Он был с другого острова, она с другого острова. И они женились. И я с братом Ромой, служителем, мы их сочитывали. И они сегодня живу, друзья. Вот такую историю, почему-то оно пришло на мое сердце, я хотел с вами поделиться. Братья и сестры, помните, ваша лепта, которую вы вложите, если кто-то даже, не знаю, почему мне лежит на сердце сказать, может, вы можете сегодня вложить 10 тысяч в дело Божье. Может, вы можете вложить 5 тысяч. Может, вы можете эти все 20 тысяч и 648 долларов перекрыть. Я не знаю. Может, есть у вас такая возможность. Может, есть такие люди. Вы знаете, вы смотрите на свой счет банка, и вы понимаете, я это могу вложить. Друзья, мы не знаем, что завтра будет с нами. Завтра будет с этим счетом. Но мы знаем, сегодня есть это дело, где я могу сделать. И Бог может побуждает ваше сердце. Или у кого-то есть 10 долларов, или 100 долларов, или 20 долларов, или 1000 долларов. Не знаю. У кого-то разные обстоятельства. Но я знаю одно, что Бог считается с нами. Бог любит нас, друзья. И вот это то, что сегодня делает радиослужение. Мы однажды придем на небо. Я хочу сказать словами покойного брата Пести, Ярла Николаевича Пести. Он сказал: «Эдвард, однажды мы придем на небо, и мы встретимся с теми братьями и сестрами, которые двигали радиослужение благодаря их финансов». Говорит, и мы увидим их, и мы увидим тех, которые народы придут и скажут: «Спасибо вам, что вы возвещали Слово Божье». И они пожмут руку всем тем, кто спонсировал, всем тем, кто молился, и всем тем, кто верность проявлял, чтобы радио было в эфире. Друзья, я хочу поблагодарить вас и сказать всем вам это слова. Спасибо вам за верность, что вы влаживаете, чтобы Радио МВ было в эфире. Нас остается 24 минуты, и нам необходима сумма, друзья, 429 долларов. Спасибо вам, что вы приняли в этом участие. 7 человек приняло участие в течение, когда я рассказывал историю, друзья, где Бог меняет сердца, где Бог, знаете, благословляет, где Бог сегодня дает эту возможность, чтобы люди каялись, отдавали свою жизнь Богу. Давайте мы поспешим. Сегодня этот день благоприятный. Сегодня день спасения. Сегодня день, где мы можем вложить в дело Господне. Помните, что есть у нас возможность, вы можете зайти на наш веб-сайт readymv.com и сделать вклад. И вы можете, друзья, воспользоваться Zelle или PayPal. Через эту программу вы можете воспользоваться, друзья, и сделать свой вклад. И мы можем вам выслать на tax-deductible. На tax-deductible эти моменты, которые, те финансы, которые вы желаете пожертвовать. Братья и сестры, нам осталось в этом часу 22 минуты, и осталось 449 долларов, чтобы этот час был оплачен, где звучит Слово Божье. И, друзья, я хочу сказать, у нас остается 20 часов, остается у нас 20 тысяч и

и мы нуждались в финансах, говорит. Мы, говорит, у нас там сколько-то тысяч не хватало им, как у нас сегодня не хватает 20 тысяч долларов, друзья, 648 долларов. И, знаете, и они говорят, мы, говорит, просили братьев, сестер, мы ходили, обращались ко всем, абсолютно ко всем, и неверующим бизнесменам, ко всем, чтобы помогли, ну, достроиться, знаете, помогли закончить, и там буквально ему оставалось чуть-чуть, чтобы они могли войти в дом молитвы. Говорит, один у них был такой человек, который ходил в церковь, знал Господа, понимал, но и как-то Бог давал ему мудрости, чтобы зарабатывать финансы, и у него много было финансов. У него было много финансов, но никто не знал, сколько у него есть финансов, но было много финансов. И они к нему обращались, просили, приходили даже несколько раз, и с братским советом приходили, и пастырь приходил, говорит, и сами приходили, и просили, помоги нам осталось тут чуть-чуть, чтобы закончить, нам довершить, мы пойдем в это здание. Знаете, и этот человек так с надсмешкой говорил, говорит, слушайте, вы тут затеяли непонятное, что это ваши цели, это ваши желания. Вот то бы собирались в том доме, и все, а тут захотели какой-то новый дом молитвы. Ну, и как бы постоянно их укорял, вы неправильно, вам надо было рассчитать, вы не просчитали. Ну, и все, как бы, знаете, человеческая мудрость с его уст вытекала. Он там и критиковал их, и рассказывал там и все просчеты, расчеты, проценты. Ну и все такое. И в этом проходило, говорит, проходило несколько месяцев, и они пытались все это закончить. И говорит, и здесь, говорит, в одно утро мы встаем, и объявляется по радио, что произошел дефолт, то есть рухнул рубль пришел в состояние, которое, ну, обесценивание, да. Ну и вы многие знаете, как это произошло все. И говорит, пришел развал Советского Союза, скажем, таким образом. Говорит, и этот человек, говорит, проходит несколько дней, как бы это стало все усиливаться, все хуже, и эта валюта превратилась просто в бумагу, стала просто бумагой. Знаете, и этот человек, говорит, принес, говорит, ну, как этот человек рассказывал, говорит, большие суммы финансов принес и положил на стол, отдал этим служителям, говорит, берите. Говорит, здесь есть столько финансов, что вы можете таких два дома молитвы построить. Возьмите, вот где-то пойдите, переменяйте, на который сейчас уже появился рубль, это в то время там была другая валюта. Братья посмотрели на эти финансы, и они понимали, что это превратилось в бумагу. Все, они уже никуда с ними ничего не сделают. И они сказали, знаешь, спасибо тебе, что ты принес, но мы с этой бумагой уже ничего не можем сделать. Друзья, знаете, и это урок для многих-многих стал в то время, тот, как человек сказал, говорит, мы многие извлекли из этого урок. Была возможность вложить, была возможность стать частью, была возможность перевести эти финансы в Царство Божье. Просто потому что если, когда, друзья, мы жертвуем, мы вложим, мы переводим Царство Божье. Все делаем для Бога, отдаем для Бога, оно идет все в счет Царства Божье. И знаете, так произошло. И говорит, этот человек очень и очень, конечно, все... Он даже как бы морально опустился очень низко, к сожалению большому, потому что его сердце было там, и это все рухнуло. Все рухнуло, и, знаете, к сожалению большому, то, что его сердце прилеплено было к этим финансам, оно превратилось, и он в один день стал просто бедным человеком. Вот так в жизни происходит в этой, друзья, и мы можем сказать справедливо, несправедливо, да, мы можем как бы судить сами, но я хочу сказать то, что, друзья, сегодня данное время благоприятное, время, день благоприятности. Мы не знаем, что завтра принесет день, мы знаем, что сегодня мы можем вложить Царство Божие, мы знаем, что мы сегодня можем закончить этот эфир вместе с вами. Мы знаем, что сегодня мы можем набрать эту цель, чтобы сегодня каялись грешники. Как в этом местописании записано Матфея 24 глава с 14 стиха. «И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Друзья, и

И тогда придет конец. Проповедь Евангелия будет проповедом во всей вселенной. И об этом наша молитва. И об этом наш вопль и наша просьба. И говорим: Господь, пусть сегодня будет проповедана Евангелие. Поднимай Твою армию братьев и сестер, тружеников на ниве Господне. И мы вас приглашаем, друзья. Давайте вместе станем в ряды, понесем это Евангелие до краев земли. Пусть Бог благословит вас. У нас остается 16 минут, друзья. Мы сейчас пойдем на музыкальную паузу. Остается 16 минут. И нам необходимо, друзья, $329 осталось. Слава нашему Богу! Хвала нашему Богу, друзья! Пусть Бог благословит вас! И 8 человек приняло участие. Пусть Бог благословит вас, друзья! Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 29. У нас остается, друзья, 15 минут. 15 минут. И остается у нас, друзья, уже $229. 229. Остается $229. И приняло в этом участие 9 человек. Слава нашему Богу. Друзья, если у вас есть Zelle или Cash App, вы можете зайти на Zelle Cash App и написать info@radiomv, и тоже воспользоваться. И вот уже звучит песня, я объявляю наш номер, звоните во время пения, 425-296-78-29, 425-296-78-29.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetry. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка, в 16 главе, 15 стихе, записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

Дорогие друзья, рада быть вместе с вами вновь. Мы сейчас только прослушали прекрасный псалом. Пусть не печалится тот, кто славит Бога. Пусть не печалится тот, кто прославляет Христа. Слава нашему великому Господу, который верен, который дал нам эту возможность и это время еще войти в новый 60-й час нашего прямого эфира. Напоминаю вам, что эта трансляция прямого эфира по сбору средств на следующий календарный год. Этот марафон посвящен тому, чтобы мы с вами могли внести свою лепту для того, чтобы Слово Божье распространялось по этой земле в следующем году. Напоминаю вам, что вы можете позвонить нам по телефонам 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши сестры у телефонов ждут ваших звоночков. А также вы можете сделать свое пожертвование, выйти на наш веб-сайт radio.mv.com. Дорогие братья и сестры, к сожалению, Кяшап на данный момент не работает, поэтому выберите любую другую платформу – PayPal, Zelle. У нас существует Apple Pay и Google Pay. Когда вы зайдете на веб-сайт, это очень легко, все расписано, очень легко и не занимает много времени сделать ваше пожертвование. Да благословит вас Господь! А сейчас я хочу оставить вам на память место Писания. Давайте вместе прославим Господа и почитаем Его Слово. Псалом 77. «Открой уста мои в притче и произнесу гадания из древности, что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам. Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он поставил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дела Божьих и хранить заповеди Его». Прекрасные слова. И это ответственность. Господь говорит, что мы, как родители, как бабушки, дедушки, мамы и папы, обязаны не скрыть от наших детей и возвещать грядущему роду о спасительной благодати, которая явилась однажды в мир, об Иисусе Христе. Дорогие братья и сестры, живя в этот электронный век, Господь открыл возможность исполнить этот псалом, используя онлайн, используя сети интернета для того, чтобы передать грядущему роду, детям нашим, о том, что сотворил Господь, славу Господа, силу Его, чудеса Его, которые Он сотворил. И поэтому я напоминаю, что сейчас мы вошли в новый час. И это час, когда в эфире звучат программа «Это интересно» и «Свидетельство». Свидетельство. Что это такое? Это то, когда мы возвещаем грядущему роду о тех чудесах, которые сотворил Господь в нашей жизни. Мы провозглашаем славу Бога на весь мир. Это в ком-то укрепляет веру, вселяет надежду. Быть может, кто-то уже разочаровался, находясь в определенных жизненных обстоятельствах и думает, что Господь его не слышит. Но включив эту радиопередачу, вдруг услышал голос надежды, когда кто-то рассказал о своей ситуации, о том, как Господь вышел навстречу, как Господь помог, как Господь восстановил, как Господь исцелил и поднял. И вера возрастает, и человек обретает крылья и прославляет Господа. Наш Господь живой, и Он и в наши дни тот же. Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте и этот часовой блок мы проплатим, чтобы в следующем году эта программа также продолжала существовать. А также кратенько помолитесь и вспомните
а тех, кто ведет эту программу. Давайте благословим Ларису Давидюк, которая уже много лет готовит эту программу «Свидетельство». Это нелегко подобрать нужный материал, это нелегко сделать запись, поэтому пусть Бог благословит ее дом, ее семью, чтобы и надали в следующем году она могла продолжать вести эту программу. Напоминаю вам номера телефонов 425-296-78-29, 425-296-78-29. А также вы можете пожертвовать онлайн, используя нашу платформу radiomv.com. Существуют различные платформы, по которым вы можете сделать пожертвование. Это легко и доступно каждому. Мы ждем вас, ждем ваших открытых сердец, ждем вашу лепту в дело Господне для того, чтобы слово Евангелия, слово свидетельства Его могло звучать и в следующем году. Дорогие друзья, и у нас есть новый час и новый гол. Нам нужно $1464. Я призываю каждого, чье сердце расположено, сделать это пожертвование. Братья и сестры, это не обязательно должна быть большая сумма. Пусть это будет маленькая сумма, но она дополнит ту сумму, и Господь благословит это служение в следующем году. Хочу также поблагодарить всех, кто уже поучаствовал в этом марафоне. Это уже пятый день, братья и сестры. Пятый день в эфире звучит марафон «Радио МВ» по сбору средств. Пятый день, быть может, вы не можете слышать свои привычные программы. Пятый день, и мы уже очень близко к завершению и к своей цели. Слава Богу! 85%! 85%! Нам остается $20248. И я верю, что с Божьей помощью мы совершим этот труд. С Божьей помощью мы доберем необходимую сумму и завтра уже выйдем в обычный наш скеджул. Да благословит Господь вас, Ирина. Пусть Бог благословит вашу семью, восполнит все ваши нужды. Это пожертвование от Тамары. Благодарим Господа и вас, Тамара, что вы приняли это участие. Слава Господу! Благодарю Господа, что Он велик, что Он достоин славы. И давайте мы будем использовать все наши возможности, которые у нас существуют, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его. Братья и сестры, пусть Господь благословит каждого из вас и нас также, потому что мы делаем общее дело. Мы вместе с вами несем это служение. И Господь видит старания и стремления каждого человека. Тот, кто молится, тот, кто жертвует, тот, кто делает записи, тот, кто отвечает за аппаратуру, тот, кто наблюдает за тем, чтобы все работало исправно и составляет программы. Я благодарю Господа за тех братьев, которые ведут этот марафон. Это нелегкий труд. Я благодарю Господа, что Он располагает сердца людей жертвовать, располагает наши сердца идти дальше, не унывать и не ослабевать в своем усердии. Вы можете пожертвовать разными способами. Ежемесячно от $20 в месяц и выше – как располагает ваше время. Если вы не можете сразу внести какую-то сумму, вы можете разбить их помесячно, позвонив нам по телефону 425-296-78-29. И наши сестры объяснят вам, как это работает. Любая посильная сумма, одноразовое пожертвование или ежемесячное пожертвование. Также вы можете говорить в церкви. И я вас прошу, братья и сестры, когда мы собираемся на молитвенные служения,
Заявляйте в нуждах, когда спрашивают нужды, заявляйте в нуждах и просите молиться и за наше служение. Мы очень нуждаемся в этих молитвах, чтобы благая весть Евангелия, чистое евангельское учение могло звучать в эфире, чтобы Господь благословлял и давал нам мудрости ставить правильные проповеди, которые бы назидали, которые бы способствовали духовному росту слушателей. Братья и сестры, мы делаем общее дело, да благословит нас каждого Господь. Труд наш не тщетен пред Господом, и мы до конца даже не можем знать всего того, что делает Господь через это служение. Мы просто сосуды в Его руках, а Он наполняет нас тем, что Ему угодно, для того, чтобы мы могли эту весть нести дальше. Радио МВИ — это многогранное служение. У нас существует U-Turn Ministry. Это страны, в которых миссионеры трудятся для того, чтобы Слово Божие распространялось. Испанские страны, Мьянма, Аргентина, Перу, Мексика, Македония. В Израиле также. Мы все знаем, что во многих странах сегодня очень нелегкое положение. Где-то идут войны. Где-то гибнут родители, детки остаются сироты. Где-то люди не могут слышать евангельскую весть, потому что нет доступа к христианским материалам. Правительство заблокировало все, потому что там безбожие, или же религия, которая не исповедует Христа распятого. Для этого у нас есть Агапе 3. Это помощь гонимой церкви, доступ к заблокированным христианским материалам, цифровая безопасность, защищенное общение. Когда люди могут нам позвонить, и мы можем помочь им сделать так, чтобы в их местности они могли слушать христианское радио. Также существует библейское обучение U-Turn. Это онлайн-обучение Библии, богословию на английском, испанском и русском языке. Дорогие братья и сестры, вы можете даже совмещать это со своей работой и с семьей, например, как вечернее общение, вместе включить онлайн-обучение Библии и вместе с детками пройти какой-то урок, чему-то научиться новому, и чтобы имя Господне прославлялось и возвещалось грядущему роду о чудных делах Господних, о жертве спасительной Иисуса Христа, ибо Он жизнь свою отдал для того, чтобы мы сегодня имели эту возможность жить, иметь жизнь, иметь ее с избытком в будущности, в вечности. И здесь на земле Господь благословляет нас. Мы во многих странах, особенно в Америке, в Европе, в Канаде, мы сейчас не испытываем каких-то гонений, мы не испытываем притеснений. У нас есть работы, бизнеса, мы живем своей жизнью. И порой забываем о том, что не везде одинаково, что есть места, где Слово Божие жаждут, но не могут его иметь. Есть места, которые люди желали бы пожертвовать, и нам звонят с разных мест и говорят: «Мне хочется пожертвовать, я переживаю и боюсь, чтобы в следующем году не лишиться этого источника». Источника истинного евангельского учения. Но, к сожалению, они не могут сделать переводы из-за того, что их страна закрыта для перевода. Дорогие братья и сестры, живя в этой стране, имея работу, имея благословение, когда Господь благословил нас всем необходимым, и мы имеем возможности здоровья, подумаем о тех, кто не имеет этой возможности, подумаем о больных, подумаем о сиротах. Подумаем о тех, которым не так легко, как нам сейчас. Подумаем о тех, кто, быть может, потерял близкого, родного человека и так нуждается в молитвенной поддержке и ждет молитвенного часа, когда он может выразить свое желание, свою нужду и услышать молитву, и ободриться, и получить новые силы для того, чтобы идти дальше. И все это — наше с вами служение. Все это состоит из того, что каждый из нас делает посильный вклад в дело распространения Божьего Слова. Напоминаю еще раз номера телефонов
495-296-78-29. 495-296-78-29. Звоните, наши сестры с радостью примут ваши звонки. Также вы можете зайти онлайн и пожертвовать на нашем веб-сайте radiomv.com. Существуют различные методы пожертвования: PayPal, Zelle, пожертвование банковским переводом, а также Apple Pay, Google Pay, а также можете выслать просто чек по почте PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98-273. Хочу благословить всех, кто уже принял участие в этом служении. Благодарю вас, братья и сестры. Пусть Бог воздаст каждому, благословит ваши семьи, ваши дома, ваши работы, восполнит в следующем году все ваши необходимые нужды. Дорогие друзья, объявляю, что мы на 42-й минуте в этом часу. Нам осталось 42 минуты в этом часовом блоке. Это блок, когда звучат свидетельства. Наш гол — $1,464. Нам еще нужно 1,264 для того, чтобы закрыть этот час без минусов. Я верю, что мы можем это сделать. Да благословит вас Господь, да расположит ваши сердца к жертвенности. Нам осталось совсем чуть-чуть, и мы достигнем нашей цели. Нам осталось $20,248, и мы вместе с вами поблагодарим Господа за все Его милости и вернемся к регулярному вещанию. А сейчас мы возьмем короткую паузу, и после этого я вновь встречусь с вами в эфире. Да благословит вас Господь!

пойдет для Господа? Кто понесет благую весть людям? Пойдем вместе, пойдем с любовью, со слезами сожаления, а многих.

Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваше пожертвование — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.

Дорогие друзья, мы вновь в прямом эфире и вновь продолжаем собирать пожертвования для того, чтобы Слово Божье могло распространяться в следующем году. Да благословит каждого Господь, да расположит ваши сердца. У нас осталось 37 минут в этом часовом блоке, и нам нужно $1000. Уже было собрано $464. Да благословит Господь каждого, кто принял участие в этом часу. Я благословляю именем Господним. Благодарю вас, Алина. Благодарю вас, Даниэл. Благодарю вас, что вы откликнулись и внесли свою лепту. Да благословит Господь ваши сердца. Да благословит Господь ваши дома. Да ответит на все ваши нужды. Этот вклад — не просто вклад в радиослужение, это вклад в Царствие Божие. Мы сейчас прослушали прекрасную песню «Кто пойдет для нас?». Господь и сегодня обращается к каждому из нас. «Кто пойдет для нас?». Господни поля ждут жнецов, Господня нива поспела. Очень многие хотят сегодня спасения, но еще не во всех уголках земли, к сожалению, Слово Божие звучит. Поэтому там, где оно уже звучит, мы будем прилагать старания, чтобы Господь расширял наши пределы, чтобы еще более и более Слово Божие было доступно на каждом континенте для каждого, кто жаждет и желает спасения. Напоминаю вам, что в эфире марафон. Мы в прямом эфире. Это лайв. Это прямой эфир, не запись. И я напоминаю телефоны, куда вы можете позвонить, и наши сестры примут ваш звонок. 425-296-78-29. 425-296-78-29. А также вы можете сделать это онлайн. Если вы выйдете на наш веб-сайт radiomv.com, то сразу же увидите объявление о марафоне и всевозможные платформы, которыми вы можете воспользоваться, чтобы сделать свое пожертвование, внести свою лепту в дело служения Господнего. Напоминаю только об одном, что, к сожалению, Cash App в данный момент не работает, вышел из строя. Поэтому используйте всякие другие платформы. Даже можете просто прислать чек по почте PO Box 523 Mount Vernon, Washington 98273. Братья и сестры, благодарю всех, кто уже отозвался. Нам осталось $19984. Наш гол был в этом году собрать недостающую сумму для того, чтобы радио звучало в эфире. Это $135500. И с Божьей помощью, благодаря вам, кого Господь располагает сердца, и кто услышал это Божий призыв и стал участником этого служения, мы уже собрали $115516. Слава Богу, мы движемся к концу марафона. Это последний день, когда мы вновь в эфире объявляем о том, что нам необходимы эти средства для того, чтобы перекрыть все расходы каждого месяца, потому что это большие расходы. Это не просто интернет, который мы подключили у себя дома и который стоит $50. Нет, это намного больше. Это большие технологии. Это очень много различной аппаратуры. Это совсем другие расценки на интернет. И это совсем не одна линия, а множество линий, которые нужно проплачивать. И, конечно, большой расход электроэнергии. Дорогие братья и сестры, я верю, что с Божьей помощью в этом дне мы закроем эту нужду и завтра уже выйдем в обычное нормальное вещание ваших любимых программ. А сейчас я хочу также еще благословить тех, кто уже был с нами в течение 20 лет, благословить тех, кто молится о нас, благословить тех, кто поддерживает наши руки добрым словом.
своими отзывами. Нам очень приятно, когда вы присылаете свои отзывы. Очень приятно слышать, что труд этот действительно имеет свои плоды, имеет свою ниву. Хочу также оставить вам на память еще одно место Писания. Это Екклесиаста 3 глава 11 стих и чуть-чуть ниже. Мы почитаем с вами Божие Слово. «Все соделал Он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их». Хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Дорогие братья и сестры, все соделал Господь прекрасным в свое время. И сейчас время марафона, время, когда в свое время мы можем послужить и внести свою лепту. И это будет прекрасным, потому что в следующем году радиопередачи вновь смогут выйти в эфир, и мы вместе с вами будем молиться, плакать, радоваться, вместе с вами будем назидаться, вместе с вами будем служить ближним, вместе с вами будем слышать новые и новые свидетельства, которые выйдут в этот час, потому что сейчас 2 до 3 — это время, когда в эфире звучит программа свидетельства. Да благословит каждого из вас Господь! И дальше написано такое слово. «И если какой человек ест и пьет и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий». Братья и сестры, вы когда-нибудь задумывались над этими словами? Давайте мы сейчас так вот возьмем как бы мгновение паузы и поразмышляем в своем разуме, что означают эти слова. «Если какой человек ест и пьет и видит доброе во всяком труде своем, это дар Божий». Братья и сестры, даже то, что мы с вами можем кушать и пить, это Божий дар. Как много сегодня больных, которые, имея все на столе, не могут вкусить эту пищу, потому что у них есть определенные проблемы. И они впадают в ныне, порой отчаяние, им так нужна поддержка. И столько много свидетельств, когда люди рассказывают, включили радиоприемник, услышали слово ободрения и поняли, что мы не одни, что за нас молятся, что на другом уголке планеты, в другом конце Земли кто-то сейчас читает мою нужду вслух. И по всему лицу Земли народ Божий возносит эту молитву к престолу благодати Божьей. И эти молитвы, как приятный фимиам. Однажды, когда расслабленный нуждался в помощи, его друзья взяли эту постель и пошли туда, где был Христос. Они разобрали эту крышу. Они опустили этого расслабленного у ног Иисуса, и совершилось чудо. Братья и сестры, благодаря этим передачам мы можем наших расслабленных приносить к ногам Иисуса, и однажды каждый из нас увидит чудо, чудо возрождения к новой жизни, чудо, когда Господь освободил от зависимости, чудо, когда наши близкие и родные пришли в церковь и познали Господа. Чудо, когда голодный ребеночек был накормлен благодаря тому, что кто-то посодействовал, чтобы это случилось. Братья и сестры, радио МВ — это многогранное служение, и Господь распространяет его пределы и ведет нас дальше, пока есть время благодатное, пока есть день спасения, пока у нас есть возможность, будем благодарить Господа и использовать это время, как Божье Слово говорит, все соделал Он прекрасным в свое время. Потому что может наступить такое время, когда все изменится. И, быть может, мы хотели бы что-то сделать для Господа и хотели бы уже потрудиться, но уже поздно. Уже прошло время, прошло то прекрасное, которое давал нам Господь в свое время.
Хочу также напомнить вам вновь, что вы слушаете марафон. Быть может, кто-то только включил свой приемничек и услышал, что происходит марафон, что сейчас мы нуждаемся в вашей поддержке. И поэтому я прошу вас, позвоните по телефону 425-296-78-29. Наши сестры поднимут трубку, и вы можете сделать прекрасное в свое время. Да благословит вас Господь, да расположит ваши сердца к жертвенности. Благодарю Господа, кто сейчас позвонил. Благодарю Господа, мы уже собрали в этом часу $564. Нам еще осталось $900. И у нас осталось 26 минут и 30 секунд в эфире. Напоминаю, что это час, когда звучат свидетельства, когда люди делятся тем, какую милость Господь явил в их жизни. Благодарю вас, братья и сестры, благодарю Дэн, благодарю вас, что вы откликнулись и позвонили и сделали свой вклад. И наш бюджет увеличился еще на $100. Слава Богу! Благословенно имя Господа! Нам осталось совсем чуть-чуть. Братья и сестры, мы проделали большой путь. Мы проделали путь в 5 дней, сегодня 5-й, заключительный день. И мы уже достигли 85% и 85,3%, $115,616. Нам осталось $19,884, и мы вновь вернемся и будем с вами слушать наши привычные передачи. Мы вернемся вновь к своей работе записей. Кто-то вернется к техническому обслуживанию, кто-то пойдет на свои работы и, включив радиоприемник, услышит привычные передачи. Да благословит вас Господь, да поможет вам Господь, да расположит ваши сердца. Я верю, что с Божьей помощью мы сделаем то, к чему призвал нас Господь. А Господь, я верю, еще продлит время мира и благодати, насколько Ему угодно. Братья и сестры, подумаем о тех, кто сегодня не может, не имеет этой возможности, чтобы пожертвовать и внести свою лепту, но они очень жаждут слышать Божие Слово. Итак, я напоминаю, куда вы можете обратиться, чтобы сделать свое пожертвование. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши сестры у телефонов ждут ваших звонков. А также можете выйти онлайн и пожертвовать там на нашем веб-сайте radiomv.com. Это очень легко и просто. А сейчас мы возьмем небольшую паузу, дадим вам возможность подумать, поразмышлять и сделать свой звоночек. Да благословит Господь!

0: Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ. С вами и для вас Христианское радио МВ.
1: Все соделал Он прекрасным в свое время. Слава Тебе, Господь! Благодарим Тебя, Отец! Благослови, Господь, каждого, кто сейчас отозвался, кто пожертвовал эту лепту. Аминь. Дорогие друзья, мы продолжаем наш 60-й час в эфире. И у нас осталось 17 минут 16 секунд. Нам нужно $240, и мы закроем этот час и уйдем в новый без минуса. Благословен и верен Господь, который располагает ваши сердца. Дорогие друзья, у нас осталось совсем чуть-чуть, и мы дойдем до цели, и мы прославим Господа, и будем в следующем году вновь с вами во всех передачах. И вновь будем слушать час свидетельств, час программы «Это интересно». Вновь будем назидаться и благословлять друг друга в молитвенный час. Будем слушать проповеди и будем познавать, как благ Господь. Напоминаю номера телефонов, по которым вы можете позвонить. Наш телефон 425-296-78-29, 425-296-78-29. Звоните, наши сестры с удовольствием примут и помогут вам оформить ваши пожертвования.

существовании, и также ответить на все волнующие вас вопросы. Братья и сестры, я благодарю Господа, что вы отзываетесь, что вы стараетесь. Я понимаю, что этот год многим принес финансовые неудобства. Это год, когда в мире происходит много неожиданных событий. Это год, когда мы наблюдаем, что все в этом мире идет к своему концу. И сейчас наш ежегодный марафон. Марафон, когда мы вступили в эту осень и вспоминаем о плодах, как мы сегодня слышали, о том, быть может, единственном снопике, который смогли мы принести, но это ценно в глазах Божьих. Враг торопится. Мир торопится к своему закату. Враг торопится для того, чтобы похищать души, для того, чтобы наносить ущерб и урон. Он торопится для того, чтобы как можно больше людей стали беспечны, равнодушны, жили для себя, для своего блага. Он торопится, чтобы увлечь богатством этого мира. А мы, как дети Божьи, будем торопиться делать добро, будем торопиться для того, чтобы прославить имя Господа, будем торопиться для того, чтобы чью-то душу вырвать из плена греха, будем торопиться для того, чтобы еще хотя бы одна душа могла приобрести спасение и мир Божий. Будем служить тем даром, который каждому из нас дал Господь. Хочу дальше почитать с вами Священное Писание. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавить, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его». Екклесиаста, 3 глава, 14 стих. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек». Братья и сестры, о чем эти слова? Это не говорит о том, что служение радио будет вовек, но то, что мы сегодня сеем, оно будет вовек вечности. То, какой вклад, какой след мы оставим на земле, земля пройдет, все дела пройдут, мы пройдем и уйдем с этой земли. И, быть может, о нас совсем забудут, что кто-то был такой, Надя, Лена, Ваня, Петя. Никто и не вспомнит, придет новое поколение, новые души, если Бог продлит жизни. Но то, что было сделано для Господа, и то, что сделал Бог, никогда не пройдет, оно пребывает вечно. У Бога вечности есть памятная книга, и однажды Он откроет ее и скажет: «Войдите, благословенные, в Царство Отца Моего, уготованное для вас». Братья и сестры, я очень хочу услышать это в свой адрес. И поэтому сегодня прилагаю все старание для того, чтобы прославилось имя Господа. Мы не свои, мы принадлежим Господу. Мы на этой земле не для того, чтобы жить в свое удовольствие. Мы здесь для того, чтобы жить и прославлять имя Господа. И чтобы через нашу жизнь, через наше служение хотя бы кто-то еще был согрет и познал, что благ Господь, и повернулся к им от старой жизни к новой жизни и обрел жизнь вечную. Напоминаю, телефоны, по которым вы можете позвонить и сделать свой вклад. 425-296-78-29. Наши сестрички ждут ваших звонков. А также вы можете выйти онлайн radiomv.com. Используйте любые доступные для вас платформы: PayPal, Zelle, чек по почте или же Google Pay, Apple Pay. Cash App, к сожалению, не работает, поэтому извиняйте, но Cash App недоступен на данный момент. Все транзакции, которые вы делаете через Cash App, не могут пройти. У нас уже собрано 1224 доллара. У нас остается 11 минут.
Нам еще осталось $240. Я верю и знаю, что Господь расположит ваши сердца. И вы позвоните нам прямо сейчас по телефону 425-296-78-29 и перекройте этот час, чтобы нам не уйти в минус. Да благословит вас Господь! Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. И оттого нечего убавить. Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. Когда ты видишь, как Господь совершает работу, как Господь располагает сердца, как Господь дает сил, и действительно твою душу наполняет трепет, приходит благоговение, как велик наш Бог, как Он соделал все прекрасным в свое время, как Он никогда не опаздывает. Это Его задумка и Его план. Это не наш план создать радиослужение. Это был Божий план. Он просто постучал в наши сердца, а мы откликнулись. Давайте прислушаемся. Быть может, Господь сегодня стучит в чьё-то сердце. Давайте прислушаемся и откликнемся на этот стук для того, чтобы имя Господне прославлялось и для того, чтобы благоговеть пред Его лицом. У нас остается 9 минут 25 секунд, и мы ждем ваших звонков. Я благодарю того, кто сейчас уже позвонил. Мы слышали ваш звонок. Благодарю Господа и вас, что вы откликаетесь. Благодарю Дина. Благодарю, что вы сделали свой вклад. Благодарю вас, Людмила. Благодарю, что вы позвонили. И наша сумма уменьшилось еще, и мы уже ближе к нашей цели. Нам осталось совсем чуть-чуть, и мы вновь будем с вами в привычном эфире. Вновь будут звучать программы, передачи в машине, в дороге, где бы кто ни находился, вновь будут знакомые нам голоса, вновь будут знакомые нам служителя, проповедники. Вновь будет час молитвы, и Слово Божие будет вновь распространяться. Хочу сказать, что вы можете сделать пожертвование любым удобным для вас способом и на любую сумму. Вы можете пожертвовать одноразово, позвонив и сделать одноразовый вклад, то, что располагает ваше сердце. А также вы можете стать ежемесячным соработником на Ниве Божьей. На то, какую сумму вы способны в месяц выделить для того, чтобы радио звучало в эфире, это будет большим благословением. $20, $10, $15, $30, $50, $75, $100, любая посильная вам сумма. Дорогие братья и сестры, я верю, что вместе с вами мы сделаем это служение способным звучать в следующем году. И однажды все вместе встретимся. Мы не знаем друг друга. Вы слышите наши голоса. Вы знаете нас по именам, но никогда, быть может, не видели лично. А мы часто даже не знаем ваших имен. Мы не знаем, где вы живете. Мы не знаем, какова ваша жизнь, занятия, но мы знаем, что вы есть часть нашего служения, потому что благодаря вашей лепте и вашим молитвам это служение имеет жизнь уже 20 лет. Благодарю каждого из вас. Сейчас мы возьмем небольшую паузу, а после этого уже войдем в новый час. Напоминаю, телефоны, по которым вы можете позвонить. 425-296-78-29, а также онлайн radioMV.com. Очень легко, очень доступно. Оставляю, прежде чем я с вами попрощаюсь в этом часовом блоке, оставляю вам на память такой библейский стишок. «Познал я, что все, что делает Бог,
пребывает вовек. К тому нечего прибавить, и от того нечего убавить, и Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. Наше служение с вами, братья и сестры, будет пребывать вовек. Оно у Господа. Там все наши заслуги, пред лицом Его, пред престолом Его, мы однажды придем, получим венец от Господа, каждый за свое дело, и положим его у ног Иисуса Христа, понимая, что без Него мы не смогли бы сделать никакого дела в этой жизни. Все, что делает Господь, Он делает прекрасным в свое время. И сейчас, братья и сестры, это наше время. Наше время, когда мы с вами можем делать то добро, которое располагает нас Господь. Благодарю вас и жду ваших звоночков. Я верю, что Господь не оставит нас и благословит каждый дом, каждую семью. Я благословляю вас именем Господним и прощаюсь с вами в этом часе. И хочу сказать вам, да благословит Господь каждого, кто сейчас слушает и слышит мой голос. От сердца благословляю ваши домы, ваших мужей, ваших жен, ваших деточек, ваши работы, ваши бизнеса. Да благословит Господь, да даст вам милость. Да будет имя Господне благословенно и прославлено. Да минует ваш дом всякая беда. Будем молиться и благословлять друг друга.

Дорогие наши радиослушатели, благодарим вас за верную поддержку служения Радио МВ в этом году. С вашей помощью мы продолжаем нести Слово Божье в эфире. На этой неделе мы собираем пожертвования на служение на следующий финансовый год. Ваш вклад поможет нам оставаться в эфире, готовить новые передачи и достигать еще больше людей для спасения их душ. Будем очень признательны за любую поддержку. Пусть Господь обильно вас благословит. С любовью во Христе, команда Радио МВ.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Дорогие друзья, мы вошли в новый 61-й час. Еще одним часом ближе к нашему финишу. Я благодарю тех, кто участвовал во время музыкальной паузы. Благодарю тех, кто уже позвонил. Благодарю тех, кто отозвался. И мы в этом часу уже собрали $785. Слава Богу! И сейчас я хочу благословить каждого, кто уже отозвался и кто внес свой вклад. Да благословит вас Господь! Благодарю вас, Сергей! Благодарю вас, Анна! Благодарю вас, Иван! Благодарю вас, Дмитрий! Благодарю вас, Лина! Благодарю вас, Майкл, что вы вступили в ряды наших сотрудников, что вы благословили наше служение. И мы всем составом, всем нашим коллективом благодарим вас и хотим благословить. Да благословит Господь ваши дома, да благословит Господь ваше имение. Да благословит ваших детей Господь, да сохранит вас Бог, да даст вам здоровье и силы, дабы вы могли трудиться и не унывать. А этот вклад, который вы внесли, он будет трудиться для того, чтобы еще многие души могли обрести спасение во Христе Иисусе Господе нашим. Напоминаю номера телефонов, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. 9. Братья и сестры, также вы можете выйти онлайн на наш веб-сайт radiomv.com и сделать свое пожертвование, используя различные платформы. Это легко и доступно. Наш технический коллектив позаботился о том, чтобы все было очень легко и доступно. Благодарим вас, братья и сестры, за участие. Благодарим, что вы отзываетесь, что вы жертвуете. Благодарим тех, кто уже пожертвовал. И именем Господним благословляем тех, кто жертвовал на протяжении этих 5 дней. И те, которые остались вместе с нами надальше, которые уже верно служат в этом служении многие годы. Многие уже потому что уже постарели и не имеют возможности посещать церкви, очень рады, что есть такая возможность, находясь дома, слушать радиослужение, слушать проповеди, вместе с нами молиться и участвовать. Да благословит Господь! Благодарим всех, кто принял участие уже в этом часу и кто с нами все эти годы. Хочу также оставить небольшое место Писания, которое я хочу оставить вам в этом часе. Мы продолжим с вами вот такое простое общение в прямом эфире, общение и рассуждение. Общение и рассуждение, которые мы, как христиане, понимаем, есть наша жизнь. Это Божие Слово. Это то, что нас созидает. Это то, к чему призвал нас Господь, чтобы мы укоренялись в Его Слове, чтобы мы были привиты к Его лозе. Напоминаю, что у нас проходит марафон. Быть может, кто-то подсоединился и не понимает, что происходит, где его любимая передача, потому что в этом часе с 3 до 4 по техасовскому времени у нас проходит передача, в которой участвует Дерек Принц. Братья и сестры, это любимый проповедник многих. И прежде чем мы начнем читать, я хочу еще рассказать одно свидетельство из своей жизни, из своей юности. Когда я покаялась, мне было 13 лет. Господь зажег мое сердце. Я росла в семье, где папа был неверующим. Мама покаялась и не имела столько, быть может, знаний еще о Боге. Библия у нас уже появилась, но мы много чего не понимали.
Поэтому мы очень жаждали познавать Господа. Папа на тот момент еще не был расположен и часто не пускал маму в собрание. Он не хотел, чтобы мама посещала баптистов, потому что тогда это было как-то ему от друзей неприятно, и сектантка жена. И он всячески старался делать так, чтобы мама не могла посещать собраний. И вот в это время Господь по-особому коснулся моего сердца. И тогда у нас был приемник, и мы узнали о том, что есть радиопередачи, которые вещаются. Быть может, каждый из вас помнит радиопередачи с острова Сайпан. Дерек Принц интерпретирует Библию, Ярл Пейсти. И моя душа, как мне тогда было 13 лет, но моя душа настолько полюбила Слово Божие, когда я прибегала со школы, я скорее бежала к приемнику, потому что это было время, когда это было время проповеди Ярла Пейсти, Вернон Маги. И это насыщало мою душу. Хотя там было много помех, скрипов, и трудно было слушать. И, наверное, в наш век технологий сегодня мы бы даже не стали слушать такую передачу, если там какие-то помехи, скрипы. И чтобы что-то услышать, нужно было прислушиваться, преклонять ухо, крутить настройки, чтобы уловить. Но душа, рожденная от Господа, жаждала этой пищи. И я слушала, и мое сердце возрастало. Мое сердце 13-летнего ребенка познавало истины Господа. А за этими истинами стояли верные Богу люди, которых Господь побудил, и они делали это служение. Ярл Пейсти ушел в вечность. Его передачи до сих пор звучат на нашем эфире. Дерек Принц также до сих пор звучит в нашем эфире. И вы можете слушать и вспоминать, быть может, свою юность. А кто вырос уже здесь, они просто получают назидание от насущных и актуальных программ. Так называлась программа «Актуально, насущно». И это приносило рост моей душе, это меня укрепляло и созидало. И прошли годы. В то время я даже подумать не могла, что однажды это место за микрофоном займу я. И также будут передачи, будут записи. Займут другие братья и сестры, которые также делают записи. Займут те, кто будет обслуживать и нести техническую часть. И Господь воссоздаст новое радио. Радио, которое без помех сегодня может проникать в любой уголочек страны. И не только нашей страны, Америки, и не только славянских стран, но также испаноговорящих стран. Стран, где говорят на немецком языке. Те страны, куда разбросал Господь по воле своей наших славян. Мы знаем, что сегодня в Европе очень много славянского населения. И поэтому эти служения, они очень важны. Они несут духовную пищу, здравую пищу. Они назидают, они укрепляют наши души. Братья и сестры, напоминаю вам телефоны, куда вы можете позвонить для того, чтобы сделать свое пожертвование. 1-425-296-78-29. Онлайн radiomv.com. Заходите на наш веб-сайт и жертвуйте любым удобным для вас способом, банковским переводом или чеком по почте. Мы благодарим всех тех, кто позвонил нам и сказал, что вышлет чек по почте. Да благословит вас Господь, да благословит Господь ваши дома. Благословляем вам, вас именем Господа нашего Иисуса Христа, и пусть все Его благословения придут на вас. Да будет в вашем сердце радость и утешение о спасении, о том, что вы есть дети Божии, совершающие Его работу на этой земле. Вы можете пожертвовать любым удобным для вас способом. Вы можете сделать одноразовое пожертвование, а можете
подписаться и быть нашим соработником, жертвуя каждый месяц ту сумму, которая позволяет вашему бюджету. $10, $20, 30, 40, 50, 70, быть может, $100 в месяц. Когда вы подпишетесь на ежемесячное пожертвование, то каждый месяц мы будем иметь уже стабильно, зная, что в этом месяце у нас будет вот такая сумма, на которую мы можем рассчитывать, чтобы радио звучало в эфире. Напоминаю вам, что мы уже 61 час в эфире. У нас осталось в этом часовом блоке еще 40 минут, и мы уже с Божьей помощью собрали $1485. Слава Господу! Благодарю вас, братья и сестры! Нам осталось $383, и мы перекроем этот час и войдем в новый без минусов. Это чудо Господне. Верен Господь. Верен Господь, и дело Его, оно будет распространяться и продолжаться. Доколе позволит Господь, мы будем Его работниками, будем Его сосудами, которые Он будет наполнять и будет умножать. Да благословит вас Господь, да даст вам милость и утешение. А сейчас мы пойдем на паузу, но повторяю номера телефона, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29 или посетить наш веб-сайт radiomv.com. Звоните, братья и сестры. Наши сестры ждут вас у телефона. Нам осталось совсем чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Мы очень близко к финишу и вскоре вновь войдем в обычный ритм наших жизненных суеты, забот, работ. И Радио МВ будет в следующем году с нами так же, как и в предыдущие годы. Да благословит вас Господь!

0: Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ. С вами и для вас христианское радио МВ.
1: Друзья, мы вновь в эфире. И это уже 61-й час нашего общения. В этом часовом блоке у нас осталось 32 минуты. 32 минуты, и мы с вами пойдем в другой часовой блок. Благодарю Господа, кто уже отозвался, ибо во время паузы к нам пришли новые пожертвования. Слава Богу! Благословляю вас, братья и сестры! Да благословит вас Господь! Да укрепит вас Господь! Да даст вам милость и благодать свою! И в этом следующем году мы вместе с вами, благодаря вашей жертвенности, вновь сможем вещать на радио. Благодарю, кто сейчас пожертвовал. Компания VH Express пожертвовали Zell. Благодарю Оксану, которая пожертвовала онлайн, Татьяну. Благодарю вас, братья и сестры, благодарю, что вы откликаетесь. А также хочу сказать тем, кто высылали чеки, кто звонили и говорили, что мы вышлем чек или money order. Те, кто отправили уже чеки, слава Господу, многие из них уже пришли, и мы их получили. Слава Господу, благодарю вас, братья и сестры. Это для вашей информации, чтобы вы знали, что ваши чеки уже достигли своей цели. Они уже в нашем офисе. А те, кто еще не успел выслать, мы верим, что с Божьей помощью вы это сделали или сделаете в ближайшее время. Да благословит вас Господь! А вновь хочу напомнить номера телефонов и напомнить тем, кто только присоединился, что у нас эту неделю в эфире ежегодный марафон на нужды радиослужения. Наш гол в начале недели был собрать $135 500. Слава Богу, мы почти уже у цели. 119 551 доллар уже собран. Это 88,2%. Нам осталось $15 949, и наш марафон закончится, и мы войдем в Новый год с новыми силами и с благодатью Божией, и понесем дальше весть Евангелия. Хочу напомнить, что вы можете пожертвовать любым удобным для вас способом онлайн на веб-сайте radio.mv.com. Наши братья постарались, чтобы это было как намного проще, как можно только проще, чтобы это не занимало много времени и было доступно каждому. Если вы выйдете на наш веб-сайт radio.mv.com, вы увидите на первой же страничке все способы пожертвований. Одно только Cash App на данный момент не работает, поэтому кто пытается сделать транзакцию через этот App, она не проходит. Жертвовать можете также чеком или мани-ордером, банковским переводом из Европы. Я знаю, что очень многие слушают и в Европе, и в Канаде, и по всему лицу Земли. В 136 странах мира вещается наша радиостанция «Радио МВ». Дорогие братья и сестры, вы можете сделать одноразовое пожертвование, позвонив нам по телефону 425-296-78-29 или же стать соработником и поддерживать нас каждый месяц на ту сумму, которую вы можете. Это $10, $20, $50, $75, $35, $100, $150, кто насколько может располагать. Мы благословляем имя Господа и радуемся, что Он верен. А сейчас давайте немножко почитаем Божьего Слова. «И на память мне пришло место Писания из книги Агея, 2 главы, 4 стишком. «Но ободрись ныне, Зарававель, говорит Господь, ободрись, Иисус, сын Иосидеков, великий Иерей. Ободрись весь народ земли, говорит Господь, производите работы, ибо я с вами, говорит Господь Саваоф». Пусть это будет как призыв для этого часа. Ободриться, ибо Господь с нами. Будем производить работы, будем трудиться для Него по спасению душ, нуждающихся в спасении. Для того, чтобы ободрить кого-то, для того, чтобы за кого-то вместе помолиться, для того, чтобы кому-то сказать о Христе. Для того, чтобы милость Господня была простерта еще к многим душам. «Ободрись, — говорит Господь, — весь народ земли. Производите работы, ибо я с вами». Господь сегодня мне и вам говорит: «Производите работы, ибо я с вами». То, что мы и стараемся делать. Мы производим работу, делая записи, составляя программы, чтобы эфир всегда звучал. Ваша часть — производить работу, чтобы поддерживать нас молитвами и финансами. И таким образом стена дома Господня строится, защита и ограда Божья выстраивается, и здравое, чистое евангельское учение звучит сегодня во всех уголках земли. Я знаю, и вы также знаете, что в Америке, в разных штатах существуют реабилитационные центры, где дети многих наших семей попали в определенную зависимость и нуждаются в милости и в помощи. И в этих церквях наши братья и сестры тоже совершают работу, производят работу, чтобы привести души ко спасению и чтобы эти цепи греха были расторгнуты. Они трудятся среди этих попавших в зависимость мужчин и женщин. И вот там, в этих центрах, звучит радио МВ, помогая этим мужчинам и женщинам познавать благость и милость Божию и возрастать духовно, чтобы, выйдя оттуда, они могли образовывать свои семьи, чтобы они могли нести благую весть тем, кто так же, как они, погибает в зависимостях, чтобы многие мамы и папы могли услышать радостную весть, что их сын получил свободу, прощение и спасение. Также существует U-Turn Ministry, которая служит в разных странах. Существует библейское обучение для того, чтобы Слово Божие познавалось, изучалось и распространялось. Также хочу сказать, что Radio MV существует уже 20 лет, и у нас 4 канала вещания — славянский, английский, испанский и немецкий. Также есть приложение Smart TV, приемники цифровые, которые вы можете приобрести. В некоторых местах стоят FM-антенны. У нас есть музыкальный канал, детский канал, каналы чтения Библии, Ветхого, Нового Завета. Да будет имя Господа благословенно, и каждый из вас может выбрать то, что на данный момент вы желаете слушать и назидать свою душу. Напоминаю, что у нас осталось 23 минуты в этом часовом блоке, 23 минуты, и мы ждем ваших звонков. Мы очень близко к цели, братья и сестры, осталось совсем чуть-чуть. И Божья милость, великая Божья милость, она над нами. Производите работы, говорит Господь, ибо я с вами. Господь с нами. Он располагает ваши сердца к жертвенности. Я благодарю каждого, кто уже пожертвовал, кто уже позвонил нам, кто уже внес свою лепту. Да будет имя Господне благословенно. Напоминаю вновь номера телефонов, куда вы можете позвонить, и наши сестры примут ваш звонок. 425-296-78-29. А также онлайн radiomv.com. Очень много различных методов пожертвования. PayPal, Zelle, банковский перевод из Европы. Вы также можете выслать чек или мани-ордер по почте PO Box 523, Mount Vernon, Washington, 98-273. Ждем ваших звонков. Да благословит вас Господь, да укрепит вас Господь. Пожертвовать можете любым удобным для вас способом. Один раз, сделав одноразовое пожертвование, сумму, которую располагает вас Господь. Или же можете жертвовать каждый месяц определенную сумму, доступную вашему бюджету, например, $20, и подписаться на целый год, жертвуя $20 каждый месяц, или же 40, или 50, 75, сколько позволяет вам вас, ваш бюджет. И помним, что то, что Господь дает нам силы, здоровье, способности трудиться, это милость Божья. Не все имеют такое благословение в своей жизни. Благодарим Господа, что Он дает нам эту возможность трудиться и служить тем, кто в трудных обстоятельствах жизни. Для этого у нас существует Агапе 3, такая платформа, которая помогает гонимой церкви. Там, где доступ заблокирован к христианским материалам, там, где люди желают слушать радио, но не могут. И братья наши, размышляя и молясь, спрашивали у Господа, как мы можем помочь этим людям.

аудиокниг, слушание аудиокниг, чтение в аудио, в цифровом формате, слушая проповеди. Но есть люди, которые еще не разучились и любят читать Слово Божие просто вот так в журнале и размышлять. И поэтому мы еще продолжаем выпускать этот журнал, насколько позволит нам Господь. Братья и сестры,

Напоминаю номер телефона, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. Звоните, братья и сестры, мы ждем ваших звонков. Чем быстрее мы достигнем цели, тем быстрее радио вернется в нормальный, обычный рабочий режим, и вы вновь сможете слушать ваши любимые передачи. А сейчас я хочу также сказать, что вы можете пожертвовать онлайн, выйдя на наш веб-сайт radiomv.com и пожертвовать любым удобным для вас способом. Говорите о радиослужении в церкви. Говорите людям, которые еще, быть может, не слышали, что есть такое радио. Говорите, благословляйте, молитесь за нас. Мы нуждаемся в ваших молитвах, а мы будем молиться за вас. Будем носить бремена друг друга и поддерживать друг друга. Да благословит нас Господь. Еще раз читаю место Писания, и мы пойдем на паузу. «Но ободрись ныне, Зарававель, — говорит Господь, — ободрись, Иисус, сын Осидеков, великий Иерей, ободрись весь народ земли, — говорит Господь, — и производите работы, ибо Я с вами, — говорит Господь. Самое ценное, что Господь с нами, будем производить работы». И через короткую паузу я вновь буду с вами.

0: Каждый раз, когда звучит эфир радио МВ, чье-то сердце слышит надежду. И это происходит во многом благодаря вам. В этом году вы были рядом. Ваша поддержка помогала нам нести свет туда, где так нужна любовь и утешение Божье. Ваши пожертвования — это не просто помощь, это возможность для кого-то услышать голос надежды в самый нужный момент. Любая сумма — это уже большое дело в Божьих руках. От всего сердца благодарим всех вас. Пусть Господь щедро воздаст вам своей любовью и милостью.
1: Дорогие друзья, вновь с вами я и желаю поделиться Словом Божьим. Мы продолжим чтение. А прежде чем мы продолжим чтение, напомню, что у нас в эфире марафон. Это марафон по сбору средств на следующий календарный год, 2027. Вы можете позвонить нам по телефону 425-296-78-29. Наши линии открыты, наши сестры ждут ваших звонков. Мы ждем вашего отклика. Осталось 12 минут и 20 секунд в этом часовом поясе, в этом часовом блоке, и этот час уйдет в вечность. И то, что было в нем пожертвовано, тоже уйдет в вечность. Память о том, что в этом часе кто-то послужил Господу своей лептой, благословив служение радио МВИ. Да благословит вас Господь! Кто еще не жертвовал, можете позвонить нам или же выйти онлайн на наш веб-сайт radiomv.com. Братья и сестры, прошу вас об одном. Не жертвуйте через Cash App, потому что он не работает. К сожалению, я понимаю, что для многих это самая удобная платформа, но, к сожалению, он не работает, и ваши транзакции не могут проходить. Выберите любую другую — PayPal, Zelle, Google App, Google Pay, Apple Pay. Также вы можете выслать чек, пожертвовать и сделать банковский перевод из Европы. Вы можете пожертвовать любой доступной вам суммой. Это одноразовое пожертвование или же стать соработником вместе с нами на Ниве Господней, жертвуя каждый месяц доступную вам сумму 20, 40, 60, 90, 100, сколько кому располагает бюджет. Да благословит вас Господь! Мы ждем ваших звоночков и продолжим наше чтение. «Но ободрись ныне, Зарававель, — говорит Господь, — ободрись, Иисус, сын Осидеков, великий Иерей! Ободрись весь народ земли, — говорит Господь, — и производите работы, ибо я с вами, — говорит Господь». И продолжим дальше. И здесь написано: «И Дух мой пребывает среди вас». Не бойтесь. Братья и сестры, быть может, кто-то сегодня в страхе. Я знаю, что сейчас нас слушают из разных стран. В странах, где сейчас идут войны, где гибнут люди, где жены в страхе за своих мужей. Слово Божие говорит: «Дух мой с тобою, Дух мой пребывает среди вас, не бойтесь». Так говорит Господь: не бойтесь, мы поддерживаем вас молитвами, мы молимся о вас, чтобы Господь хранил вас, да будет Божья ограда над вами, не бойтесь, ибо Дух Господень среди вас. И дальше Господь дает такие слова обетования: «Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. И на месте сём я дам мир, говорит Господь Саваоф». Братья и сестры, кто, быть может, сегодня не имеет в своем сердце мира. Обращайтесь к Господу, и Он даст вам свой божественный мир. Он пошлет вам благодать, и ваше сердце будет сокрыто в нем. Удалится страх, придет Божий мир и покой, ибо мы дети Божьи, мы под Его покровом. Хочу напомнить, что у нас остается 8 минут и 42 секунды, и мы в прямом эфире. Этот час уйдет в вечность, мы с вами вступим в новый 62-й час. И то, что было пожертвовано в этом часу, также останется там в вечности, тем неветшающим пожертвованием, тем долларом, который послужил для того, чтобы многие люди сегодня познали любовь, заботу Небесного Отца. Вы можете пожертвовать, позвонив нам по телефону 425-296-78-29, 425-296-78-29. Благодарим тех, кто уже принял участие, и мы очень близко к нашей цели. Да даст Господь каждому расположение, чтобы все наши часы сегодня были закрыты, мы в минусе 2473 доллара за все это время, и нам нужно еще 15 765 долларов. Братья и сестры, давайте будем откликаться, чтобы у нас не было минусов, чтобы мы могли покрыть предыдущие минусы и набрать нашу цель, наш гол, и вступить в новый календарный год, неся весь спасение тем душам, которые нуждаются в нас. Как вы слышали, что этот марафон на нужды и бюджетные расходы текущего года 2027. Расходы не маленькие. Число слушателей растет, умножается. Умножаются расходы по обеспечению, умножаются расходы электроэнергии, умножаются расходы на всякие технические обслуживания. Братья и сестры, мы можем это сделать, если каждый из нас откликнется и внесет свою маленькую лепту в дело распространения Евангелия по всей земле. Напоминаю еще раз, что вы можете пожертвовать любую удобную для вас сумму. Пусть вас не смущает, если вы отправите пожертвование в 10 долларов. Быть может, кто-то думает, что мои 10 долларов могут изменить. Но эта лепта велика в глазах Божьих. Он знает сердце каждого человека. Он есть наше благословение, и Он учитывает каждую лепту, как бедная вдова, которая положила все свое дневное пропитание. Он сказал, она положила больше всех. Да благословит Господь принимать участие в этом служении. Принимайте, становитесь в ряды наших соработников, и мы вместе будем распространять Божие Слово по всей земле. Да благословит Господь. Еще раз напомню вам место Писания. «Дух мой пребывает среди вас, не бойтесь». Сегодня очень многие поражены страхом. Очень многие сражены страхом, что будет завтра, потому что мир шатается, земля шатается, как пьяная. Но мы знаем, что мы под покровом Божьих крыл. А сейчас я хочу зачитать небольшое свидетельство, которое поступило на радио. Живу здесь много лет. Работала на трех работах — в школе, в аэропорту и по ходу за постарше людьми. И вот на последней работе у меня была африканская женщина. Очень порядочная. Ей было тогда 84 года. Мне нужно было возить ее туда, куда ей нужно было. Однажды садимся мы в машину, и она говорит мне, «Включи, пожалуйста, ту передачу, которая была вчера». А я говорю ей, «Как? Ты же не знаешь мой язык?» А она мне отвечает, «Я не знаю, но сердце мое знает, чувствует и любит». После этого, когда я включала, наблюдала за ней, как она с большой жаждой слушала полезные христианские передачи. Спасибо вам, дорогие друзья! Да благословит вас Господь! Слава Господу! Слава Господу, что Господь вот так нас объединяет, и действительно, даже не зная языка, мы можем сердцем чувствовать, что это Господь говорит к нашему сердцу, потому что когда уста наполнены благодатью Духа Святого, даже не понимая речи, приходит умиротворение и мир Божий. И еще одно свидетельство. Сестра Оля поделилась свидетельством о милости Господа через радио. «В моей жизни были сильные переживания. Было тяжело, была духовная борьба. Я была на кухне, когда голос внутри сказал мне: „Включи радио“. Я так и сделала. В это время по радио я услышала проповедь, в которой были ответы на мои переживания. У меня сразу потекли слезы, и я поняла, что Господь рядом. Он знает. Он знает все. Я благодарю Господа и команду Радио МВ. Труд, который вы совершаете, это труд от Господа. Через служение Радио МВ Господь совершает свою работу и спасает души человеческие для Царства Божия. Благословляем вас и молимся за вас. Благодарим вас, братья и сестры, которые прислали свои отзывы. Читая эти отзывы, просто плачет сердце. Действительно, Дух Божий наполняет, и текут слезы, потому что ты понимаешь, как благ Господь. Однажды кто-то принес весь спасение для нас, для наших родителей. Кто-то пожертвовал своим временем, пришел и засвидетельствовал нам, нашим родителям. И мы вошли, и мы, быть может, родились в христианских семьях. Мы не знали, что такое мир. Мы познали любовь Божию с детства. Кто-то пришел с мира, но каждому из нас было донесено это слово. И еще одно свидетельство. Все начиналось очень просто. Лишь лампа на столе и ноутбук. Но у людей горело сердце для Иисуса. Хотелось сделать хоть всего чуть-чуть. Хотелось вам делиться Словом Божьим. Хотелось что-то рассказать нам о Христе. И вы смогли нам рассказали об Иисусе, и вы, и мы теперь все спасены. Хотя работа очень еще много, пусть Слово Божие в каждый дом придет. А я вам благодарна, братья и сестры, что Слово Бога слышать я могу. Благодарю вас, сестричка Оленька. Прекрасный стих. Слава Господу! Благодарю вас, братья и сестры. И у нас осталось всего 2 минутки в этом часовом блоке. И я хочу поблагодарить тех, кто принял участие. И сейчас мы пойдем на паузу. И перед тем, как мы уйдем на паузу, я объявлю телефон, по которому вы сможете позвонить. Номер телефона 425-296-78-29. И также онлайн radiomv.com. Напоминаем только, что Cash App не работает. Братья и сестры, Cash App не работает. Любая другая платформа. Да благословит вас Господь. Встретимся в новом часовом блоке.

Дорогие наши радиослушатели, благодарим вас за верную поддержку служения Радио МВИ в этом году. С вашей помощью мы продолжаем нести Слово Божье в эфире. На этой неделе мы собираем пожертвования на служение на следующий финансовый год. Ваш вклад поможет нам оставаться в эфире, готовить новые передачи и достигать еще больше людей для спасения их душ. Будем очень признательны за любую поддержку. Пусть Господь обильно вас благословит. С любовью во Христе, команда Радио МВИ.

Друзья, мир Божий вам, объявляю номер, куда вы можете позвонить, стать частью этого служения, поддержав нас на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, мы хотели всех поблагодарить, кто принимал участие на протяжении, друзья, этих дней на марафоне, поддерживая, друзья, служение в следующий год, в 2027 год. Мы благодарны Богу, друзья, за Его верность, которую Он проявляет через вас. Это искренняя благодарность от нас, от радиосотрудников, и за вашу, друзья, щедрость, внимательность, что вы обращаете внимание и принимаете участие. С Божьей помощью, друзья, мы уже собрали 119 735 долларов. И нам, друзья, еще осталось 15 765 долларов. Слава нашему Богу, друзья! Слава нашему Богу! Наш Господь жив! Он использует, друзья, вас, которые вы отзываетесь, поддерживайте. И вот у нас, друзья, мы эту сумму, как мы уже объясняли, каждый час имеет сумму, которую нам нужно набрать. Это уже 62-й час в эфире. Друзья, 62-й час мы в эфире, где мы говорим о финансовой поддержке на 2027 год. И вот в этом 62-м часу у нас остается 51 минута, и нам нужно 1903 доллара. 1903 доллара. Это если, друзья, 4 человека позвонят и станут участниками служения по 50 долларов в месяц. По 50 долларов в месяц 4 человека смогут помочь закрыть этот час и ближе двигаться, друзья, к цели, которую мы уже почти достигли. Слава нашему Богу! Друзья, очень приятно видеть, как вы отзываетесь, как вы жертвуете, как вы становитесь частью служения. На протяжении 20 лет, друзья, каждый год Радио МВ имеет марафон. И каждый год, друзья, мы думаем, будем ли мы в эфире в следующем году. И Господь выходит вновь и показывает свою верность через вас, дорогие радиослушатели. И мы видим, друзья, что сегодня мы уже достигли 88% от общей суммы, которой нам надо. Уже 88% достигнули, друзья, от общей суммы, которой нам надо. Слава нашему Господу! И да благословит вас, друзья, Господь, за вашу щедрость и за вашу, друзья, внимательность, что вы относите и благословляете это служение. Хотел бы объявить номер, куда вы можете сейчас позвонить, друзья, и присоединиться к нам в этом часу, который нам не хватает 1903 доллара. 1903 доллара. И, друзья, вы сможете позвонить и уже принять участие. Слава Богу, друзья! Вадим Н. Вадим принял участие. Благословит Бог вас, Вадим, за ваше участие, что вы приняли и стали частью этого служения. Вы благословили через онлайн. Да благословит вас Господь, Вадим, что вы приняли участие. И у нас уже, друзья, осталось 1853 доллара. Хотели бы напомнить, что вы сможете, друзья, поучаствовать, зайти на radiomv.com, на radiomv.com, и там нажать можно пожертвовать через карточку, которую можно использовать Apple Pay, Google Pay. Можно пожертвовать через PayPal. Можно пожертвовать, друзья, через... можно пожертвовать через Zelle. И хотели бы подметить, друзья, что Cash App на данный момент не работает. Имейте в виду, что если вы хотели пожертвовать Cash App, Cash App на данный момент не работает, то... Способ пожертвовать, друзья, можно позвонить по телефону. Это 425-296-78-29, 425-296-78-29, друзья. И слава нашему Господу!
что уже первый человек подвязался в этом часу, позвонил и сказал: «Я приму участие и благословлю этот час, чтобы в следующем году радио МВ могло быть в эфире». Уже один человек, Вадим, да благословит вас Господь, хотел бы благословить вас таким благословением. Пусть Бог восполнит всякую вашу нужду. Пусть Бог восполнит, друзья, всякую вашу нужду. Это такое пожелание. И, друзья, к нам подсоединилась в этом часу еще Надя. Сестра Надя приняла участие. И слава нашему Господу, уже два человека, друзья, приняли участие в этом часу. И нам еще осталось 1753 в этом часовом блоке. Уже двое человек приняли участие, которые поддержали этот час, чтобы и этот час был в эфире в следующем году. Телефон номер, напоминаю, 425-296-78-29. 425-296-78-29. Приятно видеть, друзья, что вы щедры и внимательны. Откликайтесь и смотрите, мы уже 88% достигли нашей цели. 88% достигли нашей цели. Вот этот часовой блок, который у нас есть, друзья, остается в нем 46 минут. И в этом 46 минут, друзья, нам нужно собрать 1753. Если мы, друзья, чем быстрее соберем эту последнюю общую сумму, тем быстрее мы можем вернуться, друзья, к регулярному вещанию. То, если у вас есть, друзья, возможность, может быть, использовать, как благословить радио, списать таксу, может быть, свое private business. Если вы работаете сами на себя и хотели бы списать в конце года, чтобы использовать как tax deductible, вы можете это сделать. И в конце года вы получите от нас письмо, знак благодарности, сколько вы пожертвовали, чтобы вы могли списать на таксу. Если вы работаете сами на себя, друзья, вы можете поиспользоваться таким благословением. Любую финансовую, друзья, поддержку, которую вы сможете поддержать. Сколько вас располагает личный вас или семейный бюджет. Да благословит Господь Надя, Вадим, да благословит вас за участие в этом часу. До цели этого часа нам осталось 1753. Друзья, 1753 – это если, друзья, 6 человек по $25 в месяц встанут и начнут участвовать, то, друзья, эта сумма может быть покрыта. Или 3 человека по $50 в месяц. А может быть, просто вы хотите пожертвовать одноразово, вы можете, друзья, это сделать. Напоминаем вам, что радиослужение является некоммерческой организацией, и все передачи, которые вы слышите, они являются без рекламы. Без рекламы. Потому что обычно, друзья, когда идет вещание, скажем, вы смотрите на YouTube видео, да, вы увидите, там есть, проигрываются рекламы пару каждых минут, и вот так и оплачиваются каналы, да. А на радио, друзья, мы в эфире не крутим рекламы, потому что от начала, как мы начали радиослужение, мы положились так на Господа, что мы не будем крутить рекламы, а будем сугубо открыты с радиослушателями, чтобы они могли поддерживать, чтобы круглые сутки радио было вещалось без реклам, без продажи времени, чтобы Слово Божие сеялась по всему лицу земли. Напоминаю, куда вы можете позвонить и стать частью этого марафона на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты, и сотрудники у телефонов, друзья. Наши линии открыты, и сотрудники у телефонов. У нас остается 44 минуты в этом часовом блоке, и еще нам осталось 1753 в этом часовом блоке, друзья. И напоминаем, друзья, что нас слушают, друзья, очень много стран, 136 стран. И самое, где много нас слушают славян, с каких стран, я вам объявлю, друзья. Это 10 самых, где популярны или самое много, откуда нас слушают радиослушатели.
я объявлю просто для вас, чтобы немножко понять, когда вы жертвуете на это служение, что вы делаете? Вы делаете, чтобы ваши финансы, они давали Слово Божие всем вот этим 136 стран. И вот 10 стран, которые назову, где самое много слушают славян. Вот смотрите, первая страна — это Америка, где самое много слушают. Говоря за Америку, друзья, знаете ли вы, что в Америке нас слушают с каждого штата? Вот мы посмотрели по статистике, с каждого штата нас слушают. И вот просто удивительно, где только не живет славянский народ. И вот первый штат, первая страна — это Америка, где самое много слушает. Вторая страна, где нас самое много слушает, — это Украина. Третья — это будет Германия. Четвертая — это Россия. Пятая страна, где самое много слушает, — это Канада. Шестая — это Беларусь. Седьмая — это Молдова. Восьмая — это Бельгия. Польша — девятая. И Эстония — это десятая. Вот эти страны, где самое много нас, откуда слушают славян, это из этих, друзья, стран. Представьте себе, друзья, когда вы принимаете участие этого служения, становитесь частью этого служения, что происходит? Начинают ваши финансы, друзья, они трудятся в этих странах, как будто как бы вы трудились там. Вы становитесь, друзья, так сказать, миссионером в интернете. Ваши финансы, они начинают трудиться, как те миссионеры, которые на Ниве Божией трудятся по интернету, вещая Слово Божие в тех странах круглосуточно. И вот, друзья, в этом часовом блоке у нас уже двое человек, которые приняли участие. Надя и Вадим. Да благословит вас Господь, Надя. Да благословит вас Господь, Вадим. Хотел бы благословить так. Мы благодарим Бога за вас и с радостью молимся о вас. Друзья, мы поистину благодарим Бога за вас, и поистину мы молимся за вас регулярно. Телефон номер, который я хотел бы объявить, куда вы могли бы позвонить и стать частью этого служения, который нам еще не достает в этом часовом блоке, $1753. Телефон номер 425-296-78-29. Наши линии открыты, я повторяю номер 425-296-78-29. Наши линии открыты, друзья, и мы говорим о поддержке на 2027 год. Помните, что многие, друзья, рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. И объявляю номер, куда вы могли бы позвонить. Это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, и как можно пожертвовать онлайн? Хотел бы объявить. Пожертвовать онлайн — это можно зайти на radiomv.com. radiomv.com, друзья. И там, когда вы зайдете, вы увидите, какими способами вы можете принять участие. Есть Zelle, друзья, есть PayPal, есть Google Pay, Apple Pay, это когда вы жертвуете карточкой. Можно пожертвовать там одноразово. Или, друзья, можно пожертвовать уже, если вы хотите стать частью каждый месяц, вы это сможете сделать онлайн. У нас остается 39 минут в этом часовом блоке, и нам еще нужно $1753. $1753 уже, слава Богу, приняли два человека участие в этом часовом блоке. Это Надя и Вадим. Да благословит вас Господь, что вы, друзья, приняли участие. И объявляем, друзья, координаты, как вы можете позвонить и стать частью служения. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Слава нашему Господу! Друзья, мы еще один человек подключился. Сестра Анна, да благословит вас Господь, что вы стали частью
этого часа. Уже 3 человека, Анна подключилась, и, друзья, нам осталось $1703 в этом часовом блоке. Слава нашему Господу, друзья, за вашу внимательность и отзывчивость. Хотели бы благословить вас за, друзья, вашу отзывчивость, что вы отзываетесь, что вы жертвуете. Мы благодарим Бога за вас, друзья. И напоминаю, что это прямой эфир, идет финансовая поддержка на 2027 год. На 2027 год. Помните, что Радио Ви является просто сугубо существует благодаря от радиослушателей, которые жертвуют, которые выходят навстречу. И вот как сестра Анна, как сестра Надежда и как Вадим приняли участие и стали частью этого часа, благословляя радио на 2027 год. Это, друзья, является большим благословением и большой поддержкой в 2027 год. 37 минут остается в этом часовом блоке, и нам еще нужно $1703. $1703 осталось. Наши линии открыты, друзья, я объявляю номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Линии открыты, друзья, и мы участвуем сейчас в марафоне. Слава нашему Господу, друзья, мы уже достигли $120 335. Слава нашему Господу. Нам еще осталось $15 165. И уже каждый час мы разбили по сумме, да, сколько нужно. И уже осталось нам 36 минут в этом часовом блоке. И уже нам осталось $1300, друзья, $1300. Наталья, да благословит вас Господь. 4-й человек подключился. Вот видите как, друзья, каждый доллар по доллару, и мы достигаем. Вот 4-й человек подключился. Наталья, Анна, Надежда, Надя, Вадим подключились в этом часовом блоке. И уже осталось, слава нашему Господу, в этом часовом блоке остается 36 минут. И за 36 минут, друзья, до цели нам нужно еще 1303 доллара для этого часа собрать. Для этого часа осталось $1303. Наши линии открыты. Вы сможете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29, друзья. Линии открыты. И наши сотрудники, друзья, у телефонов. Мы говорим, вы можете пожертвовать одноразово или стать каждым месяцем участником этого служения, как вас располагает лично или семейный бюджет. Если, друзья, чтобы покрыть эту $1303, которое осталось нам набрать за 35 минут, могут сделать 3 человека по $50 в месяц, и эта сумма перекроется. По $50 в месяц, и эта сумма перекроется. Напоминаем вам, друзья, что уже, слава Богу, приняли 4 участника в этом уже часу, и у нас остается еще 34 минуты, и нам нужно $1303. $1303. Если вы желаете, друзья, зайти онлайн и пожертвовать, потому что я вижу, что многим удобно жертвовать онлайн, напоминаю, что вы можете зайти на radiomv.com и выбрать там способ, как вам удобно пожертвовать. Я вижу, что люди жертвуют через зал, люди жертвуют через PayPal и люди жертвуют своей карточкой. Если вам удобно пожертвовать, друзья, Apple Pay или Google Pay, вы нажмите на «Пожертвовать карточкой», и там будет такой для вас вариант. Напоминаем, друзья, что это марафон уже мы 62 часа в эфире. 62 часа в эфире. Говорим, что это поддержка на 2027 год, текущие расходы радиослужения. Чтобы радиослужение могло быть в следующем году в эфире. И за это, друзья, мы объявляем и говорим вам, чтобы принять
это участие. Уже многие братья и сестры приняли участие, и от общей суммы нам, друзья, уже осталось, чтобы закончить этот марафон, 15 165 долларов. Слава нашему Господу, друзья! Может быть, кто-то желает, друзья, пожертвовать и перекрыть эту общую сумму, вот это 15 165 долларов. Может быть, вы хотите от своего бизнеса в знак, как списать таксу, позвонить и пожертвовать, друзья, чтобы перекрыть общую сумму. Вы это можете сделать. И помните, что радио MV это является non-profit station, да, где вы можете списывать в конце года. И имейте в виду, слава нашему Господу, друзья. Смотрите, Ольга подключилась к нам сейчас. Уже 5 человек в этом часовом блоке подключилась. Мы уже, друзья, осталось нам 1203 доллара уже осталось в этом часовом блоке. 32 минуты, и нам нужно 1203 доллара в этом часовом блоке. Напоминаем, что каждый часовой блок, он имеет свою финансовую сумму, которую нам надо перекрыть. И вот уже 4 человека подвязалось. Мы уже собрали 700 долларов. И нам надо еще в этом за полчаса собрать 1203. 5 человек, которые подключились. Мы хотели бы благословить вас. Я назову по имени, кто подключился в этом часовом блоке. Ольга, Наталья, Анна, Надя и Вадим. Подключились 5 человек, друзья, в этом часовом блоке, и они поддержали его. Нам еще нужно, друзья, 1203 в этом часовом блоке, остается 31 минута. Если вы желаете, друзья, благословить этот часовой блок, чтобы его мы могли перекрыть, вы зайдите на radiomv.com, radiomv.com. Там можно пожертвовать через PayPal, через Zelle, через карточку вашу, через Apple Pay или Google Pay. Напоминаем, что Cash App, друзья, на данный момент не работает. Если вы пытались использовать Cash App, пожалуйста, воспользуйтесь другим методом пожертвования. Друзья, Ольга, Наталья, Анна, Надя и Вадим. Те, кто 5 человек, которые сейчас приняли участие в этом часовом блоке, мы хотели бы благословить вас. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, этого блока, чтобы нам перекрыть 1203 доллара, вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты и сотрудники у телефонов. Хотел бы благословить вас, тех 5 участников, которые сейчас приняли Ольгу, Наталью, Анну, Надя и Вадим такими словами. А от нас всех сотрудников и всех соучастников, которые уже пожертвовали до вас. Мы благодарим Бога за вас и с радостью молимся о вас. Мы благодарим Бога за вас и с радостью молимся о вас. Да благословит вас Господь за вашу щедрость, за вашу внимательность, что вы жертвуете, что вы выходите навстречу. Друзья, объявляю номер, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Сейчас, друзья, мы послушаем псалом, чтобы дать вам время набрать на этот номер и пожертвовать. Нам осталось, друзья, в этом часовом блоке буквально 29 минут, и нам нужно 1203 доллара. Уже 5 человек, друзья, подключились в этом часовом блоке. Слава нашему Господу! И нам еще нужно 1203 доллара. Номер 425-296-78-29. Слушаем псалом, друзья, а вы звоните или зайдите онлайн на radiomv.com и сделайте свой взнос финансовый. А мы ждем, друзья, ваших звонков 425-296-78-29.

В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Друзья, 425-296-78-29, телефон номер, куда вы можете позвонить и принять ваше участие. Напоминаем, друзья, что это годовой марафон, где мы собираем финансовый бюджет на 2027 год. И в этом часовом блоке, друзья, у нас остается 22 минуты. И хотел бы пояснить, что значит часовой блок для тех, кто, может быть, кто только подключился и пытается понять, что здесь происходит. Что каждый год, друзья, мы собираем финансовую поддержку на следующий год, чтобы нам быть в эфире в 2027 году. Нам нужно было $135,500. И уже с Божьей помощью, слава Богу, мы уже собрали $120,435. И нам осталась общая сумма $15,065. Слава нашему Господу. И вот, друзья, общую сумму эту мы ее разбили на часы. И каждый час во время марафона мы объявляем сумму, которую на тот час нужно собрать. Это уже 62-й час, друзья. 62-й час, как мы в эфире говорим о марафоне. И вот в этом 62-м часу остается 21 минута. И 5 человек приняли, друзья, участие в этом часовом блоке. И в этом часовом блоке, друзья, еще остается $1203, которые надо. $1203. Уже приняло участие 5 человек. Это сестра Ольга, Наталья, Анна, Надя и Вадим. Позвонили, зашли онлайн и приняли участие, благословив это служение. Помните, друзья, что можно стать так. Ежемесячно подписаться на $25 или на $50 или на любую сумму, которую у вас располагает ваш личный или семейный бюджет. Или вы, друзья, сможете пожертвовать одноразово, как вам угодно. Друзья, напоминаем, что можно сделать это через онлайн, это зайти на radiumv.com, пожертвовать через зал, пожертвовать через PayPal, или, друзья, можно пожертвовать вашей карточкой, или Apple Pay, или Google Pay. Объявляю, друзья, что Cash App на данный момент не работает. Если вы хотели пожертвовать Cash App, напоминаем, что, друзья, Cash App не работает. И хотел бы вас благословить, друзья, такими словами. Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христовом

и принять участие, как вам располагает, как вы желаете это сделать, или если вам проще, будет позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, линии открыты, и сотрудники, друзья, они у телефонов, ждут ваших звонков. Сейчас, друзья, у нас здесь на студии 4 часа и 41 минута. Это в Техасе, New Braunfels. В Сиэтле сейчас на часах, друзья, это получается 2 часа и 41 минута. В Нью-Йорке это уже 5 часов и 41 минута. И в каждом штате, как я говорил, слушают нас братья и сестры, и молимся мы, друзья, чтобы мы могли все вместе подвязаться и благословить, чтобы мы могли закрыть этот сбор, чтобы нам в конце покрыть этот 15 тысяч, который у нас осталось, $65. Но мы это делаем по часу, чтобы было легче, друзья, делать вам, чтобы легче понимать, чтобы легче было вести этот марафон, то у нас осталось 18 минут, и нам, друзья, необходимо $1203. 17 минут, нам надо $1203. Это можно так, друзья, если сейчас 3 человека позовут, откликнутся или зайдут онлайн и станут по $50 в месяц, станут участниками каждый месяц по $50, то 3 человека смогут перекрыть, друзья, перекрыть этот марафон. Напоминаем, друзья, что это идет прямой эфир. Прямой эфир, где вы можете принять участие. И с Божьей помощью, друзья, мы сможем быть с вами в 2027 году. В 2027 году в эфире. Знаете, что интересно? Хотел бы сказать вам свидетельство, что каждый год Бог проявляет свою верность через вас. Почему? Потому что каждый год мы, когда выходим в эфир, говорим на следующий год, мы всегда думаем, будем ли мы в эфире в следующем году или нет. И что интересно, мы видим, каждым году Господь выходит и благословляет. Потому что Радио МВ, друзья, не имеет рекламы. Радио МВ, друзья, не продает время. И Радио МВ сугубо полагается на Господа, который проявляет свою верность через вас, дорогой радиослушатель, который Бог проявляет верность через вас, дорогой радиослушатель. И вот, друзья, у нас остается буквально 16 минут, и нам, друзья, не хватает $1203. $1203. Телефон номер открытый 425-296-78-29. 425-296-78-29. Помните, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Как вы знаете, что Радио МВ, друзья, вещается более чем 136 стран. Недавно мы получили одно свидетельство с Колумбии. Страна Колумбия – это в латинском мире. И семья там славян, они туда переехали жить. И они говорят, мы слушаем Радио МВ в этой чужой стране. Для нас делается уютно и приятно, что мы слышим знакомый голос, где мы слышали в своей стране. И Радио МВ питает их там духовно, в Колумбии. Другая семья тоже написала нам, сказала, не написала, они говорили с нами, говорили так, что они переезжали из штата в штат и сейчас переехали в другую страну. Говорит, и в каждом переезде с нами, говорит, был верный друг. Это Радио МВ. Знакомый голос и знакомые передачи делали тот или иной переезд очень, говорит, спокойным и приятным. Что, говорит, как будто с нами переезжала вся наша семья. А, знаете, очень приятно, друзья, что радиослужение может питать духовно братьев и сестер здесь, в Америке, в Колумбии, в Аргентине, в Парагвае, Уругвае, друзья, и всему миру, где нас сейчас слушают. Из-за этого каждый год, когда мы делаем марафон, мы поощряем вас, друзья, стать частью этого служения, чтобы мы могли и в следующем году вещать без рекламы. Знаете, когда вот вы смотрите на YouTube видео, потом идет реклама, да? Вот каждая реклама, когда вы смотрите видео на YouTube, это реклама про

оплачивать те каналы, чтобы они были вещались. Вот Радио Ви, друзья, не имеет рекламы. Радио Ви сугубо надеется на Божью верность, которую он проявляет через вас, дорогие слушатели. Телефон номер я объявляю, куда вы можете позвонить и стать частью этого служения. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Телефон номер наш, друзья, я уже повторил. Ждем ваших звоночков. И сейчас мы пойдем буквально на музыкальную паузу. Дадим вам зайти на radiomv.com, на radiomv.com и выбрать вам удобный способ пожертвовать через Zelle. Можно пожертвовать через PayPal, через Apple Pay, Google Pay или любую вашу карточку, которую вы желаете. Можно, друзья, там подписаться ежемесячным, чтобы быть участником на Радио МВ финансово или одноразово, как вам удобно. Напоминаем, друзья, что в этом часовом блоке нам осталось, друзья, буквально 13 минут. Я объявляю номер и послушаем псалом. Потом после псалма, друзья, я вам объясню, расскажу, кто уже принял участие, и мы благословим их вместе. Напоминаю, друзья, если вы еще не стали частью и не благословили радиослужение, чтобы в следующем году мы были в эфире, это можно сделать прямо сейчас, во время этой песни. Телефон номер 425-296-78-29. Наши линии открыты. Это прямой эфир. И наши сотрудники у телефонов 425-296-78-29.

В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.

0: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное бодрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetry. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка, в 16 главе, 15 стихе, записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: (425) 296 78 29. Друзья, остается 5 секунд этого часового блока. И слава нашему Господу, друзья! Вы отозвались во время музыкальной паузы. И Михаил, Наталья, Ольга, Наталья, Анна, Надя и Вадим. Это братья и сестры. 7 человек помогли закрыть этот часовой блок. Слава нашему Господу! Да благословит, друзья, всех вас Господь. Михаил, Наталья, Ольга, Наталья, Анна, Надя и Вадим. Да благословит вас Господь, и пожелание вам, пусть Бог восполнит всякую вашу нужду. Друзья, этот часовой блок Бог благословил, и вы отозвались. А теперь у нас, друзья, на часах у нас 5 часов вечера в Техасе, в Нью-Браунфолс, 5 часов вечера, в Сиэтле 3 часа дня, в Нью-Йорке 6 часов вечера, друзья, и у нас теперь новые цели, новый час, где теперь нам, друзья, нужно в этом новом часовом блоке набрать $1,789. $1,789 в этом часовом блоке. И слава нашему Господу, друзья, мы уже ближе и ближе к цели. 89% мы собрали от общей суммы. Послушайте, друзья, 89% от общей суммы. Слава нашему Господу. Только осталось, друзья, вся общая сумма осталась 13 855. 13 855. Бог, Он верен, Господь, который проявляет свою верность через вас, дорогой слушатель. Просто видно, как Господь использует, друзья, вас, и вы им выходите навстречу. Мы уже собрали $121,645 за эти, друзья, дни. За эти 63 часа, которые мы в эфире с понедельника до сегодняшнего дня. Мы уже 63 часа в эфире, которые говорим о марафоне поддержки в следующий год, в 2027 год. Почему мы это делаем, друзья? Потому что Радио МВ не имеет рекламы, и мы сугубо надеемся на добровольное пожертвование слушателей радио. Мы не продаем время и не ставим рекламы. Друзья, если вы смотрели на YouTube когда-нибудь видео, вы видали, как там через каждые 5 минут, через какое-то время ставится реклама, и эти рекламы оплачивают те или иные каналы. Радио МВ не имеет рекламы, и сугубо, чтобы мы были в эфире, мы полагаемся на Господа, который проявляет верность вам, дорогие, через вас, дорогие слушатели. И вот в этом часовом блоке, который по-нашему этот час остался 57 минут, в эти 57 минут нам надо собрать $1,789. $1,789 – это если три человека, друзья, позвонят и станут частью служения Радио МВ, то три человека по $50 в месяц смогут перекрыть этот час. Каждый час имеет свою сумму. Мы взяли эту общую сумму, которая нам нужна на год, на 2027, которой нам не хватало, 135 500, которой нам не хватало, мы ее разделили на эти дни с понедельника по пятницу и разделили на часы. Из-за этого каждый час имеет свой номер. Из-за этого мы называем каждый час, сколько осталось времени и сколько нужно собрать, чтобы нам достичь до общей цели, друзья. И вот в этом часовом блоке у нас остается 56 минут, и слава нашему Господу, прошлый час, друзья, вы отозвались и поддержали 7 человек. Поддержали прошлый час, и прошлый час, друзья, он закрытый с Божьей помощью и с вашей отзывчивостью и щедростью. Сейчас у нас остается 55 минут, и этих 55 минут, друзья, нам нужно $1,789. Чтобы пожертвовать, можно позвонить на номер 425-296-78-29. Телефон номер 425-296-78-29. Помните, друзья, что это прямой эфир. Наши линии сейчас открыты. Сотрудники у телефонов. И вы можете позвонить и принять свое участие в служении или одноразово, или, друзья, подписаться, стать, друзья, участником каждого месяца служений Радио МВ. Напоминаем номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, мы ждем ваших звонков. Мы уже, слава Господу, ближе к цели. Слава нашему Господу. Друзья, мы ближе к цели. И каждый доллар, каждый звонок, каждый онлайн-жертва, который есть, донейшн приходит онлайн. Друзья, мы двигаемся ближе к цели. Слава нашему Господу, друзья, за вашу внимательность, за вашу щедрость и за вашу, друзья, поддержку. Напоминаем вам, друзья, что это благотворительный марафон на 2027 год, который, друзья, мы делаем каждый год, благословляя, готовимся, чтобы мы могли быть в эфире в следующем году. Мы уже так делаем 20 лет. Друзья, послушайте, мы делаем 20 лет, каждый год марафон, и каждый год мы думаем, будем ли мы в эфире в следующем году или нет. И знаете, говорим мы вам откровенно и смотрим, потому что мы не знаем, соберем ли эту сумму, которая нам нужна на следующий год или нет. Но скажу вам правду, друзья, последние вот эти, за эти 20 лет, каждый год Бог проявляет свою верность через вас, дорогие радиослушатели. И вот у нас остается 53 минуты в этом часовом блоке. В этом часовом блоке 53 минуты, и нам нужно $1,789. $1,789. И, друзья, извиняюсь, горло сильно это, попил воды немножко. Друзья, остается у нас буквально 53 минуты, и нам осталось, слава нашему Господу, сестра Татьяна. Татьяна, да благословит вас Господь, приняла участие. Татьяна стала одна из первых в этом часовом блоке, которая приняла участие по PayPal. Слава нашему Господу, Татьяна в этом часу приняла участие. И, друзья, остается 52 минуты, и уже нам нужно $1,489. Слава нашему Господу! Друзья, слава нашему Господу! Вы можете, друзья, зайти на radiomv.com, на radiomv.com и выбрать, который вам удобный способ пожертвовать. Вот сестра Татьяна, она пожертвовала через PayPal. Вы можете пожертвовать, друзья, через PayPal, через Zelle, через вашу карточку или через Apple Pay или Google Pay, как вам удобно. Напоминаю, что Cash App, друзья, не работает на данный момент. Cash App, он не работает, так что воспользуйтесь другим методом пожертвования, пожалуйста. И да благословит вас Господь, сестра Таня, за ваш вклад, что вы в этот час вложили свою финансовую помощь, чтобы в следующем году этот час был в эфире. Хотел бы прочитать стих, друзья, который в этот час из Библии, чтобы мы могли благословляться стихом из Слова Божьего. Объявляю номер прежде, друзья, 425-296-78-29, 425-296-78-29, линии открыты, и сотрудники наши, друзья, у телефона. Вы можете в это время зайти онлайн, друзья, и принять участие. Читаю стих из Библии, притча 17 глава, 17 стих. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Пожелание вам, сестра Таня, которая приняла только сейчас участие, пусть у вас всегда будет верные друзья и главный друг Иисус Христос. Пусть у вас всегда будет верные друзья и главный друг Иисус Христос. Сестра Таня, мы желаем вам Божьего благословения, пожелание такое от всех радиосотрудников и от всех соучастников, кто принял уже участие перед вами. Да благословит вас Господь. Друзья, напоминаем, что это благотворительный марафон, и вы можете принять участие, благословить этот час, чтобы этот час, друзья, был перекрытым, чтобы мы могли, друзья, с вами в следующем году быть в эфире, чтобы радио МВ могло вещаться круглые сутки. И как вы знаете, что радио МВ вещается более чем 136 стран на 4 языках. Это английский, испанский, немецкий и, друзья, русско-украинский язык. Мы говорим славянский, да? И да благословит вас Господь, друзья, что вы принимаете участие, принимаете, друзья, вложите ваши средства. И уже у нас 49 минут остается в этом часовом блоке. И уже первый человек, сестра Таня, пожертвовала через PayPal, приняла участие. И нам остается, друзья, $1,489. Это если два человека примут решение, друзья, пойти с нами на 2027 год по $100 в месяц, то два человека смогут спокойно перекрыть эту сумму. Или, друзья, три человека по $50 в месяц смогут перекрыть эту сумму. А если вы хотите одноразово, друзья, Вы, конечно, это можете делать любую сумму. Мы говорим, каждый доллар, он имеет, друзья, большое благословение для общей суммы, чтобы мы закрыли общую сумму, которую нам надо, и были в эфире. Вот 48 минут, друзья, остается, и нам еще нужно 1489 долларов. Телефон, номер, куда вы можете позвонить, на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты, друзья, вас возьмет буквально 5 минут, чтобы оформить звонок. Буквально 5 минут, чтобы, друзья, оформить звонок, и вы сможете стать участником на Ниве Господней через, друзья, поддерживание этого служения. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас, дорогой слушатель. Помните, что кто-то в прошлом году покрыл этот час, кто-то в прошлом году отозвался, кто-то в прошлом году сказал, что вот этот 63-й час, он будет покрытый. И, друзья, и в этом году вещается, в этом часу обычно встреча друзей, друзья. В этом времени сейчас идет обычно встреча друзей. И кто-то в прошлом году перекрыл этот час, чтобы мы могли на 2026 год, этот год, слушать и назидаться, получать духовную пищу, покой, радость и дарить, друзья, улыбки друг другу в передаче «Встреча друзей по заявкам». А сегодня стоит вызов для нас. Сегодня стоит вопрос к нам. Пойдем ли мы в 2027 год, поддержим ли мы этот час? И вот сестра Таня, первая, кто отозвалась в этом часу, сказала: «Да, я поддержу и пойду. Я стану соучастником и благословлю этот час». И, друзья, нам еще остается 46 минут, и нам нужно 1489 долларов в этом часу. 1489 долларов в этом часу. И вы можете принять, друзья, участие, позвонить по телефону номера 425-296-78-29. 425-296-78-29. Помните, друзья, что жертвы на радиослужение вы в конце года сможете списать на таксу, особенно если у вас вы self-employed или на себя работаете и хотели бы поиспользоваться благословением списать таксу. А в конце года вы можете, друзья, пожертвовать любую сумму, которую вы хотите от своего бизнеса, чтобы в конце года могли списать таксу, вы получите письмо, то сейчас остается 46 минут, друзья, и нам не хватает 1489 долларов. 1489 долларов нам не хватает в этом часовом блоке. И первый человек, сестра Таня, уже приняла в этом блоке участие. Напоминаю, что можно позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или зайдите онлайн на radiomv.com. radiomv.com. И там можно принять участие через PayPal, Zelle, через банковскую карточку или Apple Pay или Google Pay. Напоминаем, друзья, что Cash App не работает. Если вы желали поучаствовать через Cash App раньше, то напоминаем, что он не работает. Пожалуйста, вы поиспользуйтесь другой методом пожертвования. Телефон номер 425-296-78-29. Людмила, Людмила, да благословит вас Господь. Людмила, Таня, да благословит вас Господь. Людмила, подвязалась второй человек, друзья, который отозвался и поддержал нас. Второй человек, который сказал: «Нам не безразлично, мы хотим, чтобы было вещание». Это было пожертвование онлайн. Людмила, да благословит вас Господь. Татьяна, да благословит вас Господь. Друзья, и смотрите, нам осталось 44 минуты, и нам осталось 989 долларов. Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! Хочу вас, Людмила, Татьяна, благословить словами, друзья, из Библии. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Хотел бы благословить словами от Радио МВИ и всех сотрудников, и всех соучастников, которые были перед вами, словами благословения. Пусть у вас всегда будет верные друзья и главный друг Иисус Христос. Дайте я повторю опять. Пусть у вас всегда будут верные друзья и главный друг Иисус Христос. Людмила, Татьяна, да благословит вас Господь, что вы благословили этот час, который у нас остается 43 минуты, и нам нужно $989 осталось. Слава нашему Господу! 989 нам осталось в этом часовом блоке. И, друзья, мы движемся с каждым долларом ближе и ближе к цели. Объявляю номер, и мы во время пения будем, друзья, ждать ваши звонки. Или зайдите на radiomv.com и примите, друзья, свое участие пожертвов на этот час. Остается 42 минуты, я объявляю номер, и мы слушаем псалом, и потом вернемся назад. Уже два человека приняли в этом часу участие. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Помните, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы, по милости Господней, верим в Божью верность, которую Он проявляет через вас, дорогой радиослушатель. Ждем вашего звонка во время пения.

0: Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.
1: Друзья, это прямой эфир. Мы проводим марафон и напоминаем вам, друзья, что остается 38 минут в этом часовом блоке. 38 минут в этом часовом блоке, и нам осталось уже, слава нашему Богу, $989. Уже двое участников приняли, двое участников поддержали этот час. У нас еще остается 37 минут в этом часовом блоке. И, друзья, нам еще нужно $989. И хотел бы объявить, друзья, как вы можете пожертвовать онлайн, потому что я смотрю, многим сейчас удобно почему-то делать, но слава Богу, онлайн через PayPal, через Zelle. Если вам проще, друзья, зайти на radiomv.com, выбрать способ, как вам удобнее пожертвовать через Zelle или PayPal, или вашу карточку, вы сможете это сделать на radiomv.com. Уже двое человек приняли, друзья, участие. Людмила и Татьяна приняли участие. Двое человек, и нам еще, друзья, осталось только 989 в этом часовом блоке. Слава Господу за Людмилу, слава Господу за Татьяну, которые зашли онлайн и приняли участие в этом часовом блоке. Напоминаем, друзья, что осталось $989. Это если, друзья, два человека по $50 в месяц подпишутся, то это перекроется сумма. Если два человека по $50 в месяц подпишутся, перекроется эта сумма. Или если вы хотите пожертвовать одноразово любую сумму, которую вы располагаете, или ваш семейный бюджет, вы можете это сделать. Или позвонить по нашему телефону, или зайти на наш веб-сайт. Я телефон объявлю. Это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты и сотрудники у телефона. Друзья, да благословит вас Господь, что вы отзываетесь. И напоминаем, друзья, что кто-то в прошлом году благословил этот час, кто-то в прошлом году позвонил, кто-то в прошлом году зашел онлайн, пожертвовал, чтобы в этом году этот час был в эфире. И как я уже говорил, друзья, мы уже 63-й час, когда мы ведем марафон. Уже 63 часов, друзья, мы в эфире говорим о поддержке радио МВ на 2027 год. И слава нашему Господу, друзья, мы собрали 90% от нашей суммы, которой нам надо было общей. От 135 тысяч, друзья, и $500 нам нужно, осталось 13 тысяч. Мы уже осталось 13 тысяч, друзья, представьте, мы уже собрали 122 499. Слава нашему Господу. 90% достигнуто до общей цели. Слава нашему Господу. Пока я вам рассказывал, нам другая сестра подключилась. Что-то интересно. В прошлом часу были все сестры и один брат. А в этом часу сейчас все сестры лидируют. А вот смотрите, все сестры ведут. Вот в этом часовом блоке три сестры. Сейчас мы только говорил, сестра Алла подключилась. Третья. Татьяна была первая, Людмила вторая и Алла третья. Слава нашему Господу. 34 минуты остается. И осталось $935 уже. Смотрите, $935. Слава нашему Господу. Друзья, мы уже 63 часа ведем благотворительный марафон. Поддержка на 2027 год. И как вы слышали уже в объявлении, я говорил, что Радио МВ не имеет рекламы. Что это значит? Когда вы смотрите на YouTube видео, включаете, да, смотрите видео, там выходят рекламы. Каждый раз, когда вы просматриваете что-то, эти рекламы, они помогают проплачивать тем или иным каналам. Радио МВИ, друзья, не имеет эти рекламы, из-за этого мы сугубо полагаемся на Божию верность, которую Он проявляет через вас, дорогой слушатель. Чтобы мы могли проплачивать счета, чтобы мы могли, друзья, вещать круглосуточно, оплачивая все расходы и билы, чтобы мы могли, друзья, вещать без рекламы, чтобы вы могли слушать круглые сутки чистое Слово Божие, из-за этого раз в год мы предоставляем такую привилегию для радиослушателей. Друзья, что делать? Для радиослушателей принимать участие, благословляя следующий год, с быть в эфире, поддерживая финансово. Когда вы становитесь частью этого служения, когда вы пожертвуете свои финансы, друзья, вы становитесь соучастником служения Радио МВИ, соработником на Ниве Божией. Уже 20 лет, друзья, 20 лет радио вещает в интернете. Радио, друзья, вещает в интернете 20 лет, более чем 136 стран. И в каждом штате нас слушают, друзья, братья и сестры в Америке, в каждом штате, в 50 штатах слушают нас. И вот 32 минуты осталось в этом часовом блоке, и, слава Богу, уже 3 человека поучаствовали, и нам еще, друзья, осталось в этом часовом блоке 935. Каждый часовой блок, он имеет сумму, которую мы разбили, чтобы сделать нам проще вести этот марафон, чтобы нам можно понимать, что мы делаем и как делаем, и повещать вам, чтобы было проще. И вот, друзья, это 63-й час, как мы уже с вами в эфире говорим, что это благотворительный марафон, и призываем вас стать частью, участником служения Радио МВИ, поддержав следующий год, 2027 год. И мы достигли 90% от общей цели. Слава нашему Господу! И вам, братья и сестры, большое, большое благословение хотим пожелать от всех, друзья, радиосотрудников и от всех участников. Алла, Людмила, Татьяна и все братья и сестры, которые перед ними жертвуют и каждый месяц жертвуют, каждый год, хотели бы пожелать вам слова такие. Притчи, 17 глава, 17 стих. «Друг любит во всякое время и как брат явится во время несчастья». Притчи, 17 глава, 17 стих. А теперь пожелания от нас, радиосотрудников, вам, друзья, всех тех, кто стал соучастником и поддерживает Радио МВИ на протяжении года, кто сегодня подписался, кто вообще участвует финансово, хотим благословить вас такими словами благословения. Пусть у вас всегда будет верные друзья и главный друг Иисус Христос. Дайте я повторю. Пусть у вас всегда будут верные друзья и главный друг Иисус Христос. Друзья, остается 30 минут, и нам еще нужно $935. $935. Уже приняли 3 сестры в этом часе. И Алла, Людмила, Татьяна, да благословит вас Господь за ваше участие в этом часу. И нам осталось, друзья, $935 в этом часу. $935 в этом часу. Хотелось бы, друзья, объявить вам номер, куда вы могли позвонить. Это radiomv.com. Это веб-сайт, где вы можете использовать Zelle, Cash App. Кстати, Cash App, он у нас не работает на данный момент. Так что, если вы хотите использовать, то используйте Zelle или PayPal, или кредитную карточку. Apple Pay работает и Google Pay. Cash App на данный момент не работает. А телефон номер, я сейчас объявлю, это 425-296-78-29. Если вы хотите позвонить через 5 минут, это у вас возьмет 5 минут, друзья, примерно оформить телефонный звоночек на 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты, и наши друзья, братья и сестры, они у телефонов ждут ваших звонков. До цели этого часа нам осталось $935. И у нас 29 минут, друзья. 29 минут, и уже 3 сестры приняли участие в этом часовом блоке. И вот нам нужно еще $935 в этом часовом блоке, друзья. Объявляю номер, и мы послушаем сейчас псалом, и вы можете позвонить и принять участие или зайти на радио mv.com и выбрать вам любой удобный способ для вас пожертвовать на радио mv.com. А позвонить на номер можно 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, может быть, вы могли бы позвонить своим друзьям и со своими друзьями вместе стать частью этого служения, благословить и перекрыть вот эти, которые у нас есть, открытые, друзья, счета. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы слушаем псалом и вернемся к вам.

Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.

Друзья, напоминаем, что это благотворительный марафон, и это время, где мы участвуем как братья и сестры, поддерживаем радио MV на 2027 год. Напоминаю, что это поддерживаем на радио MV на 2027 год. И телефон, номер, куда вы можете позвонить, на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. А помните, друзья, что это благотворительный марафон, и многие на нас рассчитывают, что мы будем в 2027 году в эфире, а мы рассчитываем, друзья, на вашу поддержку и вашу отзывчивость. И это мы видим, друзья, как вы уже это делаете и принимаете. И да благословит вас Господь, те, кто это сделал, друзья, мы благодарим Бога. И на протяжении 20 лет, друзья, на протяжении 20 лет Господь выходит навстречу через вас. Господь выходит навстречу через вас. Слава нашему Богу! Слава нашему Богу, друзья, что Бог благословляет, друзья, вас, и вы благословляете радиослужение. Вот у нас остается 20 минут в этом часовом блоке. У нас остается 20 минут в этом часовом блоке, друзья. И вы, друзья, принимаете участие. И уже, смотрите, я сейчас дам статистику, апдейт. Уже 5 человек приняло участие. Слава нашему Богу. 5 человек. Татьяна, Людмила, Алла, Дима и Алекс. Слава нашему Богу. Друзья, Татьяна, Людмила, Алла, Дима и Алекс. Приняли, друзья... Друзья уже приняли участие. Да благословит, друзья, вас Господь за вашу отзывчивость и вашу щедрость. Хотели бы благословить вас такими словами. Остается 19 минут, и нам нужно осталось $685. Друзья, $685 остается буквально в этом часовом блоке, 19 минут, и нам нужно $685. Но я хотел бы благословить вот этих пятерых участников, которые приняли участие в этом часовом блоке.

чем 136 стран. И благодаря братьям и сестрам, кто принимал участие в прошлом году, мы в эфире в этом году. Потому что кто-то в прошлом году взял это время и принял участие, чтобы в следующем году мы были в эфире без всяких перерывов, без всяких реклам. И с радостью могу вам сказать, друзья, что на протяжении 20 лет Радио МВ не ставило рекламы, не продавало время, потому что от начала мы поставили такую, может быть, цель, что Радио МВ не будет продавать время и не будет ставить рекламы, но будет полагаться сугубо на Бога, который Бог проявляет свою верность через радио слушателей. И вы уже на протяжении 20 лет, друзья, благословляете каждый год, чтобы мы в следующем году были в эфире. Представьте, друзья, ваша верность, она видна. И вот уже остается у нас буквально 17 минут, друзья, 17 минут. И нас остается $685 осталось в этом часовом блоке. Это 63-й час в эфире. Друзья, мы 63-й час в эфире. Собираем финансовую поддержку на 2027 год. Это 63-й час этого финансовой поддержки, которую мы собираем на 2027 год. От общей суммы, которой нам не хватало на 2027 год, нам не хватало 135 500, нам не хватало на следующий год. Слава Господу, мы собрали 90% этой суммы. 90%. Нам осталось $12,751. $12,751. И как мы сделали, друзья? Мы разбили каждый час на эти блоки, и каждый час есть своя сумма. И вот в этом часу мы уже, друзья, собрали $1104, и нам осталось $685. 5 человек приняло участие. Алекс, Дима, Алла, Людмила и Татьяна. Друзья, если вы желаете стать частью этого служения, вы можете спокойно, друзья, сделать это одноразово или стать частью, участником радиослужения ежемесячно, как вам удобно, monthly, на каждый месяц. Можно по $50, по $25 в месяц или одноразово, как вам располагает семейный бюджет. Хотел бы, друзья, вам напомнить, что это благотворительный марафон, и мы уже 63-й час в эфире, и у нас остается 15 минут, друзья, и нам осталось $685. $685, и благодаря Алекс, Дима, Алла, Людмила, Татьяна помогли, чтобы этот час уже стал $685. Они уже покрыли 1104 в этом часу. И мы, друзья, вас призываем, если вы еще не приняли решение, не приняли участие, пожалуйста, сделайте так, чтобы в следующем году, друзья, в следующем году этот эфир был закрыт. Чтобы в следующем году, друзья, мы могли бы быть в эфире с вами, потому что кто-то позаботился в прошлом году. Объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем, друзья, на вас. И напоминаем, друзья, что это благотворительный марафон, и нам осталось 14 минут, и еще нужно $685, и 5 человек уже приняли участие в этом часовом блоке. Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! Друзья, и благодарим всех вас за ваше внимательное, друзья, ответственность, что вы ответственно поступаете, звоните, становитесь частью, и мы видим, как Бог отвечает через вас, друзья, и решает это дело. Сейчас мы послушаем один псалом, дадим вам возможность зайти онлайн, пожертвовать, зайти онлайн на радио МВ, на радио МВ и сделать свое, друзья, свой вклад. Да благословит вас Господь, и позвоните на этот номер, если вам легче сделать по телефону, 425-296-78-29.
29.

0: Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ. С вами и для вас христианское радио МВ.
1: 425-296-78-29, 425-296-78-29, друзья. Это уже 63-й час, как мы уже с вами в эфире, где мы ведем прямую трансляцию «Марафон для поддержки 2027 года». 63-й час, друзья, и слава нашему Господу! 90% от общей суммы, которую нам нужно набрать, мы уже с вами набрали. Слава нашему Господу! Нам общая сумма осталась $12,751 уже. Слава нашему Господу! Общая сумма осталась $12,751. Слава нашему Господу! Друзья! И вот это часовой блок, и каждый часовой блок имеет свой номер. И вот в этом часовом блоке уже 5 человек приняли участие, 5 человек позвонили, 5 человек, друзья, зашли онлайн. А кто звонил, кто заходил онлайн, и уже мы собрали, друзья, за этот час $1104. Остается 5 минут, и нам осталось $685. $685. Остается в этом часовом блоке. А здесь осталось 5 минут, друзья. 5 минут, и нам надо перекрыть вот этих $685, чтобы нам не идти в минус. Так что призываем вас позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, если вам легче пожертвовать онлайн, зайти... А онлайн вас возьмет примерно 2 минуты сделать пожертвование. Это зайдите на radiomv.com, radiomv.com, и вы можете принять, друзья, участие. Павло, да благословит вас Господь, друзья, 6 человек уже приняло участие, 7 человек приняло участие, друзья. Мария, Павло, Алекс, Дима, Алла, Людмила, Татьяна приняли участие. Слава нашему Богу! 7 человек приняли участие, 4 минуты остается, и нам еще осталось $585 в этом часовом блоке. 485, слава Богу! Кейт поучаствовала. Кейт, Мария, Павло, Алекс, Дима, Алла, Людмила, Татьяна поучаствовали. 8 человек, и осталось $485. $485 осталось в этом часовом блоке. У нас осталось 4 минуты, друзья. Закроем ли мы или нет за эти 4 минуты эти $485? $485. И осталось в этом часовом блоке 4 минуты. Надеемся, чтобы нам не нести в минус следующий час. А $485 номер 425, куда можно позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Остается буквально 4 минуты, друзья, 8 человек уже приняло в этом часу уже участие, и нам осталось $485, и осталось 4 минуты, чтобы не, друзья, мы не пошли в минус следующий час. Это 63-й час, как мы в эфире, прямой трансляции, который ведем поддержку Радио Ви на 2027 год. И вот осталось 3 минуты, друзья, 3 минуты и $485. Можно зайти на radiomv.com, radiomv.com и пожертвовать, друзья, можно карточкой, если у вас есть Apple Pay, нажмите на credit card, и там уже увидите Apple Pay, там есть Google Pay, можно карточкой, можно через Zelle и можно через PayPal. Cash App на данный момент не работает, so do not use Cash App. Cash App не работает, то, пожалуйста, имейте в виду. Остается 3 минуты, друзья, и нам не хватает $485 в этом часовом блоке. 2 минуты, и этот час закончится, друзья. Хотелось бы, чтобы нам не нести этот минус в следующий час. Друзья, хотелось бы, чтобы этот минус мы не несли в следующий час. $485 осталось в этом, и 2 минуты в этом часовом блоке. Объявляю номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И хотел бы, друзья, поблагодарить всех вас, кто приняли, друзья, кто приняли участие. Кто приняли уже участие, хотим вас благословить таким стихом из Библии, где говорится, притча 17 глава, 17 стих. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастье. Смотрите их пожелания от сотрудников Радио МВ. Катя, Мария, Павло, Алекс, Дима, Алла, Людмила и Татьяна, которые приняли участие в этом часовом блоке. Пожелаем вам такие слова. Пусть у вас всегда будут верные друзья и главный друг Иисус Христос. Пусть у вас будут верные друзья и главный друг Иисус Христос. Друзья, 41 секунда осталась. Слава нашему Богу. И мы закрыли час. Друзья, закрыли час. Лилия, да благословит вас Господь. Лилия, была 9-й человек. Слава нашему Богу, друзья. Мы закрыли час. Мы не пойдем в минус в следующий час. 25 секунд осталось. Лилия, да благословит вас Господь. Лилия, хотел пожелать вам. Пусть у вас всегда будут верные друзья и главный друг Иисус Христос. Слава нашему Богу, друзья. Мы сейчас идем на музыкальную паузу. И уже вернемся в новом часу, где у нас будут стоять новые вызовы. И слушаем, друзья, сейчас псалом. И с вами встретимся через пару минут.

0: В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829. 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.
1: Друзья, объявляю номер. Это идет у нас прямой эфир марафон. И хотел бы поблагодарить Господа за Его верность, который Бог проявляет через вас, дорогие слушатели. И прошлый час, слава нашему Господу, мы его закрыли, друзья. Прошлый час, друзья, мы его закрыли. Лилия, Катя, Марина, Павло, Алекс, Дима, Алла, Людмила, Татьяна и Майкл в прошлом часу помогли, чтобы этот час, тот прошлый час был закрытый. Слава нашему Господу, друзья! И мы еще и ближе уже к цели, уже ближе к цели нашего полного марафона. И Господь использует вас, как братьев и сестер, которые поддерживают это служение уже на протяжении долгие годы. Напоминаем вам, друзья, что это начался новый час, и в этом уже часу у нас 52 минуты, и нам нужно во время 52 минуты собрать $2116. $2116, друзья, у нас такой стоит вызов перед нами до цели этого часа. $2116. Для нас вызов стоит, друзья, 50 минут, чтобы набрать эту сумму. Друзья, это можно сделать так, если два человека сейчас отзовутся по $100 в месяц, которые могут себе позволить по $100 в месяц, то два человека смогут этот вызов перекрыть полностью, который у нас есть 2116. Или, друзья, можно, чтобы 4 человека по $50 в месяц. 4 человека по $50 в месяц смогут, друзья, перекрыть этот вызов, который стоит перед нами в этом часовом блоке. 51 минута, друзья, и у нас с вами открытые возможности. И кто будет из первых, кто станет частью благословением этого часа, который перекроет этот час, чтобы в следующем году радиослужение могло вещаться круглые сутки без рекламы. Напоминаем вам, что радио существует уже 20 лет, друзья, на славянском языке, на английском, на немецком и испанском. Друзья, я только сейчас разговаривал с одним из наших братом, и он сказал, что многие знают славянский канал Радио МВИ, мало кто знает английский. И мы, знаете, говорим, правда это так, и хотели бы напомнить вам, дорогие родители, бабушки, мамы, папы, говорите, что радио существует и на английском языке, оно вещается. У кого есть Smart TV, мы, друзья, имеем application на Smart TV, могут смотреть, слушать. Мы имеем приложение, приемники такие покупайте, друзья. Давайте своим детям. У нас вещается на английском, испанском, немецком и славянских языках. Помните, что цель радиослужения, чтобы сделать благовествие доступно тем семьям, которые еще, может быть, друзья, имеет, может, микс, а уже такой микс в семье, то помните, друзья, что когда жертвы на радио МВ, вы делаете радио МВ способным вещаться на этих языках. Да? Да благословит вас Господь. Мы только пропустили звоночек. Хотели бы, друзья, вам, чтобы вы могли перезвонить на номер 425-296-78-29. На этот номер 425-296-78-29. Брат Александр, мы пропустили ваш звонок. Перезвоните на номер 425-296-78-29. И... линии наши открыты, друзья, если вы желаете принять участие, чтобы этот у нас час был перекрыт в 2027 год, то, пожалуйста, наберите на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Слава нашему Господу, друзья! В этом часу первый человек подключился. И да благословит вас Господь, Светлана. Светлана, да благословит вас Господь за ваше участие. Уже нам осталось, друзья, 48 минут в этом часовом блоке. И уже нам осталось $1,916. $1,916. Слава нашему Господу. Сестра Светлана подключилась. И сестра Светлана, хотели бы вас мы благословить стихом из Библии, который написано это в Евреям 13 глава 8 стих. Смотрите, и там написано так. «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Благословение для вас, сестра Светлана, кто приняла участие в этом часу. Пусть неизменный Христос будет вашей опорой всегда. Пусть неизменный Христос будет вашей опорой всегда. Да благословит вас Господь, сестра Светлана, что вы приняли участие. У нас остается 47 минут в этом часовом блоке. И еще нам нужно $1,916. $1,916, друзья. Уже Светлана приняла участие. И это 64-й час, друзья, как мы ведем прямой эфир «Марафон поддержки на 2027 год». 64-й час. Друзья, благодаря Господу и вам мы уже достигли 91% от общей суммы, которую нам надо. 91%, друзья, мы достигли для общей суммы, которую нам надо. Нам уже, друзья, осталось совсем мало. В большой картине, друзья, осталось совсем мало. Осталось $11,851. $251. Кто-то стал сейчас только поддержку. Надежда. Второй человек в этом часу. Слава нашему Господу. Друзья, Надежда, да благословит вас Господь. Светлана, Надежда стали в этом часу поддержкой. И уже осталось, друзья, в этом часу $1,316. $1,316. А в этом часу осталось, друзья, слава нашему Господу. 45 минут у нас остается в этом часовом блоке. И, друзья, это 64-й час, как мы уже с вами в эфире, в прямой трансляции собираем финансовую поддержку на 2027 год. Напоминаем вам, друзья, что это прямая трансляция, и вы можете принять участие, позвонив на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Можно принять, друзья, участие, пожертвовать онлайн, зайти на радио МВ, на radiomv.com, и там можно пожертвовать через Zelle, через Cash App, а можно пожертвовать, друзья, извиняюсь, Cash App, кстати, у нас он сейчас не работает, так что не жертвуйте через Cash App, а можно пожертвовать через PayPal, Apple Pay, Google Pay, вашей карточкой, или зал, как мы уже говорим. А Cash App на данный момент не работает, так что, пожалуйста, друзья, не используйте Cash App. Напоминаем, куда вы можете позвонить и стать частью этого служения. Номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии наши открыты, и сотрудники, наши друзья у телефонов ждут ваших звонков. Напоминаю, что, друзья, этому часу остается 44 минуты, и нам нужна была общая сумма в этом часовом блоке 2116, и слава нашему Господу, $800 мы уже собрали. Две сестры в этом часовом блоке, они поддержали этот час, и уже нам осталось 1316 долларов собрать в течение 43 минуты. В течение 43 минуты нам осталось 1316 долларов. Друзья, да благословит Господь сестру Надежду, Светлану, которые приняли, друзья, участие в этом часовом блоке. Помните, друзья, что кто-то в прошлом году в это время вышел навстречу и поддержали этот час, чтобы на протяжении 2026 года, этого года, мы могли слышать вещание. Вот так, друзья, работает Радио МВИ. Каждый год мы имеем марафон, и каждый год, друзья, мы полагаемся на Божию верность и любовь, на Божию, друзья, верность, которую Он проявляет через вас, которую Он проявляет через вас. Напоминаем, телефон 425 296-78-29. Наши линии открыты. Прямой эфир, друзья. Вы слышите мой голос. Это уже 64-й час. 64-й час, как мы уже в эфире делаем марафон на 2027 год. На 2027 год. И уже три человека, слава нашему Богу, три человека подключились в этом часовом блоке. Алла, Надежда, Светлана. Да благословит вас Господь. И уже осталось нам, друзья, 42 минуты в этом часовом блоке. И нам нужно 1116 уже. Слава нашему Господу, друзья. 1116 осталось. Слава нашему Господу, друзья. Алла, Надежда, Светлана, хотел бы пожелать вам стих из Библии. Евреям 13 глава, 8 стих. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И хотел бы пожелать вам такие слова благословения. Пусть неизменный Христос будет вашей опорой всегда. Пусть неизменный Христос будет вашей опорой всегда. Друзья, будут меняться времена, сезоны жизни, ситуации будут слаживаться. Но помните, что неизменный Христос останется вашей опорой навсегда. Алла, Надежда, Светлана, да благословит вас Господь, что вы стали частью этого часа и поддержали этот час. Друзья, остается 41 минута, и у нас остается 1116 долларов, которые нужно пополнить в течение 41 минуты. Сейчас я хотел бы послушать псалом вместе с вами и дать вам возможность зайти онлайн на radiomv.com, radiomv.com и принять участие. Или если вам легче, позвонить на телефон 425-296-78-29, 425-296-78-29. Мы сейчас послушаем псалом, а вы, друзья, примите свою часть в этом часу.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

0: Вы слушаете христианское радио MV.
1: Телефон номер я объявляю, друзья, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Нас только сейчас посещал один друг, он раньше жил в Массачусетс, а сегодня уже живет в Техасе, он пришел посетить нас, его отец слушает радио в Массачусетсе часто. И он пришел, посетил нас, так вдохновил. Знаете, приятно, когда братья и сестры посещают, потому что ты сидишь сам в комнате, говоришь в микрофон, никого не видишь. А здесь пришел человек улыбающий, знаете, слава Богу, пообщались немножко на этой паузе. И теперь мы, друзья, с вами в эфире. Напоминаем, что осталось 32 минуты. 32 минуты в этом часовом блоке. И слава нашему Господу! Три человека – Алла, Надежда и Светлана – поучаствовали в этом часовом блоке и уже перекрыли $1000, и нам осталось в этом часовом блоке $1116. Друзья, в этом часовом блоке 32 минуты и осталось $1116. Призываем вас, друзья, если вы еще не приняли участие, чтобы помочь нам в 2027 год пойти, чтобы мы могли бы быть в эфире, чтобы благословение Божие, которое получают многие братья и сестры, смогли, друзья, получать и в 2027 году. Кто-то в прошлом году, в 2025, позаботился о 2026 году, друзья. Кто-то позвонил, кто-то пошел онлайн, пожертвовал, чтобы в этом году мы могли слышать Слово Господне, чтобы вещание радио было круглосуточно. И да благословит Господь, друзья, Алла, Надежда, Светлана, те, кто приняли уже участие. И, друзья, еще есть возможность принять участие в этом часовом блоке. Остается буквально 31 минута, и нам не хватает 1116 долларов. Можно сделать так, если два человека подпишутся на 2027 год, друзья, на под $50 в месяц, два человека по $50 в месяц, сможем перекрыть, друзья, эту сумму, которая нам нужна. Или, друзья, если вы желаете пожертвовать любую сумму, которая вас устраивает, друзья, любую сумму, которая вас устраивает, да благословит вас Господь за вашу отзывчивость, друзья, за вашу отзывчивость, за ваше благословение. Напоминаю, номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Помните, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. И хотел бы сказать, что можно пожертвовать онлайн, зайти на radiomv.com. И там есть у нас способ пожертвовать через Zelle. Это Zelle, это info@radiomv.com. Там есть информация, если зайдете на radiomv.com, там есть информация. И есть, друзья, способ пожертвовать через PayPal. И есть возможность, друзья, пожертвовать через карточку, любую банковскую, или Apple Pay, или Google Pay. Обратите внимание, что Cash App на данный момент не работает, то, пожалуйста, не используйте Cash App. Хотел бы объявить телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши линии открыты, друзья, и три человека уже приняли участие в этом часовом блоке. Алла, Светлана, Надежда, да благословит вас Господь за ваше участие в этом часовом блоке, друзья. И нам еще остается 29 минут, и нам нужно $1116, друзья. Это можно, если один человек сейчас позвонит и станет ежемесячным участником на протяжении года по $50 в месяц, друзья, перекроют эту сумму. Или, друзья, любую сумму, которую располагает вас Бог одноразово. Хотел бы напомнить вам, друзья, что это 64-й час прямого эфира. 64-й час прямого эфира, где мы с вами говорим о поддержке на 2027 год. И слава нашему Господу, друзья, за вашу отзывчивость, что вы продолжаете быть с нами. И уже мы достигли 90, почти 2% от общей суммы. Почти 92%. Другими словами, друзья, нам от общей суммы осталось 11 051 доллар. Слава нашему Господу! Осталось 11 051 доллар от общей суммы. Мы уже собрали 124 449 долларов. Слава нашему Господу! И вот эта общая сумма, мы ее разделили на часы, друзья, и каждый час имеет сумму. И вот в этом часовом блоке уже остается 27 минут, и нам не хватает 1116 долларов. Уже три сестры поучаствовала. Алла, Надежда, Светлана, да благословит вас Бог. Они поучаствовали, друзья, и осталось нам 1116 долларов в этом часовом блоке, чтобы его закрыть. 27 минут, друзья, я объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Помните, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Пойдем мы на музыкальную паузу, дадим вам возможности, друзья, позвонить или дадим вам возможности зайти онлайн на radio.mv.com и принять участие. У нас 27 минут, и, друзья, нам нужно вашу отзывчивость, чтобы мы могли перекрыть 1116 долларов в течение 26 минут. Объявляю номер 425-296-78-29. Мы сейчас послушаем псалом, а дадим вам возможность, друзья, стать частью этого часа и благословить его в 2027 год.

Друзья, слава нашему Господу, объявляю номер, куда вы можете позвонить, стать участником. Сейчас только кто-то звонил, и ваш звонок прервался. Мы бы хотели напомнить вам, друзья, вы можете перезвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, у нас остается 21 минута в этом часовом блоке. Это 64-й час прямого эфира, который мы уже собираем финансовую поддержку на 2027 год. 64-й час, друзья, прямого эфира. И хотел бы, друзья, вам сказать слава нашему Господу. Остается 20 минут в этом часовом блоке, и мы уже собрали 1150 долларов. Слава нашему Господу. 5 человек отозвались в этом часовом блоке. И нам еще осталось 966 долларов в этом часовом блоке, друзья. В этом часовом блоке остается 20 минут. И нам осталось 966 долларов. Хотел бы поблагодарить, когда было пение, Светлана, отозвалась Наталья, Алла, Надежда и Светлана. Две Светланы, Надежда, Алла и Наталья. Благословит вас Господь, друзья, что вы отозвались и стали частью этого часа, где вы делаете этот час возможным быть в эфире. Хотел бы благословить вас стихом из Библии и потом благословением от радиосотрудников. Стих из Библии. «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Евреям 13 глава, 8 стих. А теперь пожелание от нас, всех сотрудников, вам. Пусть неизменный Христос будет вашей опорой всегда. Пусть неизменный Христос будет вашей опорой всегда. Друзья, Светлана, Наталья, Алла, Надежда, Светлана, у вас в жизни будут различные минуты в жизни. И пусть Господь в эти все различные времена и сезоны вашей жизни остается для вас неизменным, крепким и сильным другом, который может вам всегда помочь. Объявляю номер, куда вы можете позвонить, друзья, стать частью этого часа, благословить этот час, чтобы он, этот час, друзья, был закрытым. И осталось нам в этом часу 18 минут. И нам необходимо 850 долларов осталось. Слава нашему Господу. 850

живы. Жив Господь, друзья, жив Господь. Хотел бы Любовь, Виталий, Светлана, хотел бы вас всех, Наталья, Алла, Надежда, благословить тем пожеланием, которое мы благословляем на каждый час каждого участника. И вот в этом часу уже 7 человек, которые приняли. И мы хотели вас благословить стихом из Библии. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Евреям 13 глава 8 стих. И благословение от радиосотрудников. Слова такие. Пусть неизменный Христос будет вашей опорой всегда. Дорогие участники, которые вы приняли уже 7 человек участия, да благословит вас Господь, что вы отзывчиво помогаете нам быть в 2027 году в эфире. Напоминаем, что это благотворительный марафон, друзья, остается буквально 17 минут, и нам еще нужно 750 долларов в этом часу. 750 долларов в течение 17 минут нам нужно собрать. 750 долларов, друзья. Да благословит вас Господь за участие, друзья, за ваше внимание. Если сейчас 3 человека, друзья, позвонят и пожертвуют по 25 долларов в месяц, станут на протяжении года, 3 человека по 25 долларов на протяжении года, эту сумму можно перекрыть, друзья. Или любую сумму, которую располагает ваш личный или семейный бюджет. Напоминаю, телефон, номер, куда вы можете сейчас позвонить. Остается 16 минут, и нам еще не хватает 750 долларов. Уже 7 человек подвязались к этому часу, чтобы этот час был в эфире в следующем году. И 15 минут, друзья, остается, я объявляю номер 425-296-78-29. Вы можете позвонить, друзья, принять участие. Или, если вам проще, зайти на веб-сайт radiomv.com, radiomv.com, то вы можете, друзья, пожертвовать там через Zelle, через PayPal, через Apple Pay, через Google или вашей карточкой. Только примечание, что Cash App, друзья, не работает. То если вы хотели пожертвовать Cash App, Cash App на данный момент не работает. Используйте другую вид пожертвования. Телефон номер 425-296-78-29. Линии открыты, сотрудники у телефонов, друзья. Это прямой эфир, и мы объявляем вам, друзья, что мы уже 64-й час в эфире. 64-й час в эфире, где мы собираем финансовую поддержку на 2027 год, друзья, потому что радиослужение является некоммерческой организацией, и у нас, друзья, нету рекламы в прямом эфире. У нас нету рекламы, друзья, на передачах. То напоминаем вам, друзья, мы ждем вашей активности. Остается 14 минут, и нам нужно 750 долларов. 14 минут, 750 долларов еще нужно в этом часовом блоке. Сейчас мы послушаем один псалом. Дадим вам возможность, друзья, позвонить, зайти онлайн и пожертвовать, чтобы мы могли закрыть этот час без минуса. 13 минут остается в этом часу, и нам не хватает 750 долларов. Объявляю номер, и мы слушаем псалом 425-296-78-29. Друзья, звоните, мы слушаем псалом, или вы можете зайти на radiomv.com и принять там, друзья, свое участие. 13 минут, и нам не хватает 750 долларов в этом часу. 13 минут, друзья, остается, и нам не хватает 750 долларов.

0: Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.
1: Друзья, напоминаем вам, что это благотворительный марафон, и слава нашему Господу, друзья, за вашу внимательность, активность и ваше благословение. У нас остается буквально 8 минут в этом часовом блоке, 8 минут в 64-м часу. Нам остается 8 минут, друзья, и остается $198. $198, друзья, остается 8 минут. И уже поучаствовали 9 человек. Я объявлю имена. Во время пения объявления подключились новые братья и сестры. Вера, Руслана, Любовь, Виталий, Светлана, Наталья, Алла, Надежда, Светлана. Эти 9 человек поучаствовали в этом часу. Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! И хотел бы, друзья, напомнить, что остается нам 7 минут в этом часовом блоке, остается $198. $198, друзья. И хотел бы благословить Веру, Руслана, Любовь, Виталия, Светлану, Наталью, Аллу, Надежду и Светлану таким стихом из Библии, Евреям 13 глава, 8 стих. А если вы хотите, друзья, позвонить и стать частью этого часа, который стал 6 минут, чтобы закрыть $198, или зайдите на radiomv.com и сделайте там пожертвование, или позвоните на 425-296-7829 или зайдите на radiomv.com и пожертвуйте. Остается буквально 6 минут, и нам не хватает $198 в этом часовом блоке. А я хотел бы вас всех, друзья, которые сейчас приняли 9 человек участие в этом часовом блоке, благословить стихом из Библии. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Евреям 13 глава 8 стих. И благословением от радиосотрудников и всех братьев и сестер, которые приняли участие перед вами. Пусть неизменный Христос будет вашей опорой всегда. Пусть неизменный Христос будет вашей опорой всегда. Друзья, остается 5 минут, и нам не хватает $198. Остается 5 минут, друзья, и нам не хватает $195, чтобы нам не пойти, друзья, минус в следующий час. Телефон номер 425-296-7829. Телефон номер, объявляю, 425-296-7829. Остается буквально, друзья, 5 минут, и нам не хватает $198. А уже 9 человек приняли участие в этом часу. Вера, Руслан, Любовь, Виталий, Светлана, Наталья, Алла, Надежда, Светлана. Да благословит вас Господь, эти братья и сестры, которые приняли в этом часу, друзья, участие. И нам осталось $198, и осталось 4 минуты. 4 минуты, друзья, и нам надо перекрыть $198, чтобы не пойти в минус в следующий час. Можно зайти на radiomv.com и там выбрать удобный способ для вас пожертвования. вашу карточку или Apple Pay, или Google Pay, или, друзья, PayPal или Zelle, вы можете это сделать на radiomv.com, radiomv.com, и сделать, друзья, свое пожертвование. Нам остается буквально 4 минуты, друзья, и нам не хватает 198 долларов. Остается в 64-м часу, друзья, 3 минуты, и этот час кончится, друзья, и нам не хватает 198 долларов, чтобы закрыть этот час, чтобы нам не пойти в минус. Слава нашему Господу, друзья, остается 48 долларов, 48 долларов. Виктор, да благословит вас Господь, Виктор, да благословит вас Господь. 10-й человек принял участие в этом часу. 10-й человек, Виктор, принял участие в этом часу. Остается 3 минуты, и нам необходимо 48 долларов, чтобы этот час можно закрыть без минуса. Зайти на radiomv.com, и там можно пожертвовать, как вам удобно, или позвонить на 425-296-78-29. 425-296-78-29. Оксана, слава нашему Богу, друзья. Оксана, 11-й человек подключилась. Оксана, Виктор, слава нашему Богу. Друзья, мы закрыли этот час. Слава нашему Богу. Друзья, мы закрыли этот час. Мы не пойдем в следующий час в минус. Следующий час у нас будет свой вызов. Но слава нашему Богу, что вы отзываетесь. Оксана, Виктор, Вера, хочу вас поздравить и благословить стихом из Библии, который мы уже только благословляли других участников. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Евреям 13 глава 8 стих. Дайте я вас поздравлю таким стихом. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Дмитрий, да благословит вас Господь. Дмитрий принял участие. 12 человек, братья и сестры, приняли участие в этом часу. 12 человек. Я зачитаю их имена и поблагодарим Бога за них, и я их благословлю еще раз. Дмитрий, Оксана, Виктор, Вера, Руслана, Любовь, Виталий, Светлана, Наталья, Алла, Надежда, Светлана. 12 человек, друзья, приняли участие в этом часовом блоке. И я хотел бы благословить всех вас, 12 участников, которые приняли в этом часу, Божьим благословением, ваши семьи, дома, личной жизни, ваши судьбы, чтобы они всегда были под оградой Божью. И хотели бы все сотрудники благословить вас такими словами. Пусть неизменный Христос будет вашей опорой всегда. Пусть неизменный Христос будет вашей опорой всегда. Благодарим Бога за вашу, друзья, отзывчивость, за вашу, друзья, жертву. И что вы видите и слышите и благословляете, чтобы следующий год, 2027, был в эфире. Да благословит вас Господь, друзья, за вашу щедрость. Хотел бы сказать, что, друзья, когда мы вместе, мы можем сделать многое для Царства Божьего. Когда мы вместе и едины, мы можем сделать многое для Царства Божьего. Давайте, друзья, я объявлю номер, что у нас приходит новый час, новый вызов в часу. И потом мы, друзья, с вами послушаем псалом, чтобы могли немножко дать вам время позвонить во время псалма и стать участником в новом часу, принять участие, благословить следующий час, чтобы он был в эфире. Объявляю номер, и мы слушаем псалом. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Зайти на radiomv.com, radiomv.com, и можете принять, друзья, участие там, выбрать ваш способ, который вам проще. А на данный момент, друзья, мы слушаем псалом и объявление и дадим вам возможность принять участие в этом уже новом часу, который предоставил свой новый вызов для нас. А мы, друзья, вместе молитвенно и жертвенно относимся к 425-296-78-29. 296 78 20.